0: ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
1: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
0: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
1: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
0: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарии медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
1: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
0: Да, лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
1: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
0: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
1: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
0: Спасибо за анализ. До свидания.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Ну, как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
3: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
5: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
3: Ракет «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
6: «Сармат». Это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной. Очень грозное оружие. И долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
3: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
8: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещение, замещенные авионикой и системы предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня и мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
9: То есть это никогда это возможно.
8: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
2: Главные новости дня.
3: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
10: Уважаемые пассажиры,
3: только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
11: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
12: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
13: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
14: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
15: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
13: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
16: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, ну, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, о объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... потому что иногда вот, поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить правильно у нас экскурсии. Надо же поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Солдатская почта.
17: Этап на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
18: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
17: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
19: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
20: Ну, мы знаем, что нам не...

0: на группу. Потом следующую отправляют. Вот.
1: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
0: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
1: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
4: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимым глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был пятый год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
3: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
5: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
3: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
4: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать псин, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Донбасс

0: как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
1: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
0: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
1: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
0: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
2: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
3: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
0: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти. Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
4: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
6: Приветствую вас. Прогноз на 9 мая, друзья, с праздником. И, конечно же, что же нам пророчат цифры в этот день? Девяточка. У нас аркан отшельника. Это отшельник, мудрец. И, конечно же, здесь, знаете, про какой-то свой внутренний фонарь и осознанный пройденный путь. Тем более в контексте мая, пятый месяц, учитель, иерофант, энергия отшельника приобретает характер такой академической глубины. Это день, когда знания, которые накоплены за время вашего правления, должны быть переосмыслены и превращены в истинный опыт. 9 мая – это не про одиночество, а про качественное уединение, которое необходимо для того, чтобы услышать голос своей интуиции, понять стратегические смыслы своих действий. Вот это про глубину, про такое правильное самокопание, когда вы внутри себя находите вот те ответы, которые искали давно. Энергия 9-го аркана призывает к замедлению, к анализу. Это день, когда внешняя суета может казаться пустой и мешающей. Это идеальное время для интеллектуального труда, может быть, написания долгосрочных планов, своих каких-то идей, научных изысканий или просто каких-то тихих раздумий на природе. Тем более, опять же, под влиянием Иерофанта, пятый аркан месяца отшельник, в этот день становится вашим личным наставником. То есть вы можете найти ответы на сложнейшие вопросы, просто погрузившись в изучение каких-то первоисточников, или обратитесь к своему внутреннему архиву памяти. Может быть, вы встретите человека, который вас направит, вот такого наставника, да? Человека-проводника, который приведет вас за руку туда, куда вы хотите прийти. И здесь здесь ваше волевое решение – это не идти на поводу у толпы, а оставаться верным своему уникальному пути и своей внутренней правде. Вот мы очень часто не слышим себя и пытаемся соответствовать обществу, семье, каким-то ожиданиям близких, родных людей, а в этот день важно слышать именно себя и не предавать себя. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 – шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных. Это символ выбора, гармонии, партнерства, общения. Здесь возникает очень классный, глубокий, тонкий такой резонанс, потому что глубина отшельника, девятая энергия, встречается с эстетикой коммуникации шестерочки. И все это на фоне пятого месяца энергии традиций. Да, это означает, что в этот день уединение не должно превращаться в какую-то холодную изоляцию. Здесь ваша мудрость нужна людям. Вот в вашем опыте кто-то нуждается, в вашем совете. И вы можете провести этот день в узком кругу каких-то единомышленников, близких людей. Можете делиться своими озарениями в атмосфере такой, знаете, любви, взаимопонимания, уважения. Луна у нас уже в знаке Водолея. Это добавляет дню такой ментальной свободы, оригинальности. И ваши инсайты в этот день могут быть по-настоящему гениальными и опережающими время. Главное, не бойтесь это озвучить. С практической и финансовой точки зрения, 9 мая – это день такой стратегической тишины. В бизнесе это глубокая аналитика, может быть, аудит интеллектуальной собственности или подготовка каких-то важных текстов, презентаций. А вот в финансах энергия отшельника и шестерочки советуют проявлять осторожность. То есть это не день для каких-то шумных сделок, а все-таки время для тихих, может быть, инвестиции в знания, покупку каких-то курсов или в то, что приносит вам глубокое какое-то внутреннее удовлетворение, да? Деньги в этот день любят тишину. Вы можете обнаружить какие-то скрытые возможности для роста там, где другие просто прошли мимо и не заметили сути за внешним блеском. Хорошо пройдут любые дела, связанные с консалтингом, может быть, психологией, историей, высокими технологиями. Если хотите, можете сходить на курс энерготерапии, и вот каких-то совсем новых наук, да, которые спорные, но открывают какие-то внутренние подсознательные двери. Вы в этот день как мудрый профессор, который вышел на вечеринку, чтобы просто посмотреть на людей, но в итоге стал центром внимания, отвечая на вопросы о смысле жизни между глотками чая. Да, и здесь окружающие будут интуитивно чувствовать вашу глубину и тянуться к вам за советом. Обязательно не стесняйтесь, делитесь этим. Ваша задача светить, но не ослеплять, делиться мудростью, но не навязывать ее. А вот вечер стоит провести в спокойной обстановке, возможно, за чтением книг или глубокими разговорами с теми, кто понимает вас без лишних слов. Здесь, вы знаете, завершите этот день с ощущением внутренней цельности. Если вот так его проживете, как я вам советую, будете понимать, что ваша империя, ваш фундамент очень крепкий и не только законами, но и вашей способностью видеть вечное в переходящем, понимаете? Поэтому принимайте, благодарите, открывайте своего мудреца внутреннего, слушайте свою интуицию, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио Лента.
7: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На протяжении веков капитаны судов заносили в вахтенные журналы координаты новых земель, которые потом бесследно исчезли. Остров Санди в Коралловом море фигурировал на картах Google Earth вплоть до 2012 года, пока австралийская научная экспедиция не обнаружила на его месте лишь бескрайнюю синюю гладь и глубину в 1,5 километра. Куда пропадают целые участки суши и почему навигаторы до сих пор совершают ошибки прошлого? История картографии полна таких призраков. Самый известный – остров Хай-Бразил, который якобы появлялся в Атлантике раз в 7 лет, окутанный туманом. Моряки рассказывали о высокоразвитых цивилизациях, живущих там, и о золотых городах. В 1875 году остров Арроу-Смит был нанесен на все официальные карты, а спустя 40 лет его просто вычеркнули, так как никто больше не смог его найти. Картограф Генри Стоумел в своей книге писал: Океан – это не только вода, это зеркало наших надежд и страхов, которые иногда кристаллизуются в виде ложной земли. Уфологи и любители теории о паранормальных явлениях и параллельных мирах считают, что фантомные острова – это зоны просачивания других реальностей. Согласно этой версии, острова действительно существуют, но в другом измерении и становятся видимыми только при совпадении определенных магнитных условий. Это не ошибка навигации, это портал. Корабли, заходившие в гавани таких островов, часто пропадали навсегда или возвращались спустя десятилетия, утверждают сторонники аномалий. Они верят, что Земля — это многослойный пирог, и мы видим лишь одну его часть. Наука объясняет все гораздо прозаичнее, но не менее интересно. Основная причина — фатаморгана. Это сложная оптическая иллюзия, когда из-за разницы температур слоев воздуха объекты за горизонтом, например, айсберги или скалы, отражаются и увеличиваются, принимая очертания островов. Другая причина – пемзовые плоты. При подводных извержениях вулканов на поверхность выбрасывается огромное количество пористой породы, которая сбивается в гигантские плавучие острова. На них даже могут расти деревья и жить птицы. Такой остров может дрейфовать годами, пока камни не напитаются водой и не пойдут ко дну. Тем не менее, когда современный спутник подтверждает наличие Земли, а судно на месте находит пустоту, становится не по себе. Океан все еще хранит свои секреты, и, возможно, некоторые из фантомных островов просто ждут своего часа, чтобы снова появиться из тумана. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
6: Руны дня на 9 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам принесут, какую энергию, какую подсказку в этот праздничный день. Итак, выпала руна Солу. Ну, кто бы сомневался, это руна света, солнца, энергии, воли и успеха. Знаете, это правда день победы с такой руной. Это внутреннее сияние, это приток жизненных сил. И Солу всегда наполняет нас уверенностью, помогает побеждать все возможные обстоятельства, возвращает веру в себя. И вот все, что казалось трудным, в этот день становится абсолютно преодолимым. Все, что требовало сил, наполняется энергией. Так что это руна целеустремленности и ясности. В такой день все будет получаться, и если вы двигаетесь с правильным намерением, посылом, открытым сердцем, то вам все дороги открыты. Так что в работе ждем успеха, признания, просто, может, удовлетворения от проделанной работы, да, и можно смело брать на себя какую-то инициативу. Вы точно будете заметны, убедительны, и день, может, подойдет для выступлений, совещаний, каких-то переговоров и завершения проекта ведь дел. И Соул здесь говорит: вы на верном пути, продолжайте в том же духе. И, возможно, даже светит шанс проявить лидерские качества и получить за это бонусы и, вполне возможно, даже повышение, понимаете? В отношениях Солу приносит тепло, страсть, искренность, возможен какой-то эмоциональный подъем, признание, сближение. Это вот прям сильный эмоциональный контакт и физический будет вот это вот огонь между вами, да, и день, когда хочется обнять весь мир и в ответ получить то же самое. Здесь не упускайте шанс устроить какой-то сюрприз, поделиться чувствами, зажечь огонь заново, может устроить романтический ужин со свечами. Причем и жене, и мужу это будет бесконечно приятно. Одиноким людям здесь нужно смотреть в оба, могут вспыхнуть чувства, любовь рядом, если вы открыты ей, и, возможно, с кем-то столкнетесь даже просто на углу. Здесь все чувствуете. По здоровью. Опять же, идеальный день, энергия бьет ключом, организм бодрый, иммунитет силен, все это будет чувствоваться с утра. Соулу всегда питает и тело, и дух. И это отличное время для закаливания, для тренировок. Кто уже болел, то это прекрасный период для восстановления после болезни. И здесь, знаете, природа, солнце, правильное дыхание. В такой день лучшее лекарство. Главное, не переусердствуйте. Иногда и солнце может обжигать. Помните об этом. Так что у нас прекрасный день, сияние побед ясности. Соул ведет к внутреннему свету. Светите ярко и уверенно, и ваш свет точно заметит.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
9: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
4: На радио «Лента» Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Цензура и ревизия гидов. Без прозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», – пояснил Алексей Беспрозванных. И отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
11: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
10: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
12: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
10: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже притворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
13: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые три дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня, в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
10: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
14: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих, а до конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10 тысяч военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
10: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона или 10% в День Победы вынужден работать. И только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
15: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, Ну и что? Обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал, и я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это три футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидная, лакомая. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега – меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте – ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю.
17: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал?
18: Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты. Формально купаться можно. Но давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая, там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса, езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника, это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
19: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанные государства. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
21: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
20: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
22: Страх их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян? Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми и русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится. Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
20: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
1: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки, еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
20: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
3: Все-таки, Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
15: Главные новости дня.
20: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янас». По объему переработки он входит в 5 крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу 2 предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
23: Вы что, ебало? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
24: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
25: Это походу... Благокрасочный пи***.
20: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
0: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
20: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
5: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
20: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
6: У меня рядом сидит играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз его прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
20: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Радио Лента. Прямая речь.
2: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
7: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
8: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «телевизор»?
25: Тянши.
8: Еще раз. Телевизор по-китайски звучит так.
25: Тянши.
8: И третий раз.
25: Тянши.
8: Учим китайский легко и весело.
19: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Хабаровский депутат Сергей Безденежных заявил, что город Амурск до сих пор не может добиться от регионального Минздрава необходимого аппарата для МРТ.
9: Ну, вот добавлю, на самом деле, вот ситуация в Хабаровском крае по именно аппаратам МРТ очень тяжелая. В каком плане? В Комсомольск-на-Амуре, по-моему, говорят, вот люди приходят на прием граждане, говорят, один аппарат МРТ, а победить министра здравоохранения Хабаровского края в части организации процесса в городе Амурске, установки там аппарата, и чтобы он там работал, мы не можем. Суть в чем? 50 километров жителям города Амурска нужно добираться с поврежденной там рукой или ногой до Комсомольска-на-Амуре по этим дорогам, которые сегодня существуют. Ну, тоже очень много, вот вы говорите про серьезных спонсоров, которые сегодня есть, готовы социально вкладываться. Ну что, нельзя договориться купить один аппарат МРТ у нас...

0: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг – это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Вот правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Есть масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там, ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну, и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на

0: кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать под подъездом в открытую, буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухне. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино. Этот господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы, довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями, довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полные разброты, шатания в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
4: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
3: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
5: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
3: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
6: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
3: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, а особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
8: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут, все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
7: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
8: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. В деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
7: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
9: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина-то, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
10: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й, и надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
7: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Бейте, только не по Красной площади. Записки ветерана о том, что происходило накануне Дня Победы.
12: Днем из-за попадания украинского беспилотника в административное здание филиала аэронавигации Юга России была приостановлена работа 13 аэропортов в южных регионах. По состоянию на 3 часа дня Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подали обновленные планы полетов на текущие сутки. И знаете, что наши чиновники? Ничего. Терпят, улыбаются и машут. Цитата. «Россия не будет нарушать объявленное президентом страны перемирие в честь 9 мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс в аэропортах. Москва ответит только, если Киев попытается сорвать сам парад победы в столице». Это заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. То есть он буквально говорит, что Украина может ударить куда угодно, кроме Москвы, и ей за это ничего не будет. Я правильно понял?
7: С
11: Страх потеряли окончательно. Военкор Романов о реакции на призыв эвакуироваться из Киева.
13: В ответ на слова нашего МИД к зарубежным странам обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов, Евросоюз и американцы отказались от эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. Даже прокомментировали, цитирую, «Евросоюз не намерен предпринимать никаких действий в отношении своей дипмиссии в Киеве до 9 мая, несмотря на обещание России ударить по центру столицы Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Наглядный пример отношения западных стран к нашим заявлениям. И это прямой результат фактического отсутствия красных линий и систематического наличия жестов доброй воли.
11: Только не по параду победы. Военкор канал Старшеды о том, как чиновники буквально призывают Украину бить по регионам России.
12: В силу своей необразованности никак не могу понять следующего. Почему возможный удар украинцев по параду 9 мая в Москве является провокацией, которую следует наказать ракетными ударами по центру Киева? И, как уточнила Мария Захарова по центрам принятия решений, а ежедневные удары по нашим нефтяным заводам, не говоря уже о городах, таковыми не являются, и кара за подобное не предусмотрена. Думаю это и параллельно читаю, что генерал-депутат Соболев заявил, мол, Россия не будет бомбить Киев за нарушение перемирия, и удар будет нанесен только в том случае, если хохлы сорвут парад. Я не понял, это что, приглашение бомбить Шатуру или Люберцы? Они хоть и являются районами Подмосковья, но от Красной площади далековато. Мол, вот мы вам четко обрисовали, куда нельзя, все остальное останется без мощного ответа по центрам принятия решений. Журналисты, стоит периодически перед публикацией проверять заявления отдельных депутатов на соответствие здравому смыслу. Благо, фамилии их известны, а цитаты, которыми они бросаются, давно стали достоянием общественности.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
14: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
7: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
3: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был пятый год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
2: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
4: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
2: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
3: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать ПСИН, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век. Книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту: «Бери, пока не запретили». И результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
8: Ого! Но это же... Это больше 1% ВВП получается.
7: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
8: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
7: Угу.
8: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
7: Да. Противоречие просто налицо.
8: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
7: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
8: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. с официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
7: Какая же?
8: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
7: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
8: Ну вот да.
7: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
8: Угу.
7: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2 до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
8: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
7: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
8: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
7: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
8: Точно.
7: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
8: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
7: Ну, всякая телеметрия и прочее.
8: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
7: Ого!
8: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
7: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
8: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
7: 30%? Просто на пустом месте?
8: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
7: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей, там во время режима ЧС, возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
8: Угу, классика.
7: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
8: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
7: Так.
8: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
7: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
8: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты. Любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
7: То есть они бьют вслепую?
8: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
7: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
8: Да. Выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
7: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
8: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог облачивает обычный потребитель при каждой покупке.
7: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
8: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
7: А почему?
8: Госзаказы не спасают.
7: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
8: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
7: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
8: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
7: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
8: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
7: Иностранцы не хотят связываться.
8: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
7: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
8: Да-да.
7: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
8: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
7: О, белые списки – это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С разрешено все, что не запрещено, на запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили.
8: Угу.
7: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
8: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
7: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
8: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
7: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
8: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
7: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
8: Очень точное сравнение.
7: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
8: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
7: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
8: 100%. Других вариантов тут просто нет.
7: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
8: Давай.
7: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
8: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
7: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
8: Всего доброго. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Цензура и ревизия гидов. Без прозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», – пояснил Алексей Беспрозванных. И отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
10: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
9: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона, похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
11: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
9: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже претворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
12: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
9: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
13: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих. До конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10 тысяч военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
9: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона или 10% в День Победы вынужден работать. И только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что, обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это три футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно. Прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море.
15: Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега, вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидное, лакомое. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега – меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте – ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие.

0: Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты. Формально купаться можно. Но давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено полтора года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало.

0: Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
1: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
2: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
0: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
4: Серийный убийца из Кургана Олег Фоминых погиб на Украине. В 2022 году Фоминых обвинили в 3 убийствах, совершенных в 80-х и 90-х годах. По версии следствия, в 1983 году он жестоко избил и задушил мужчину, который попросил его включить музыку на магнитофоне. В 87-м году Фоминых заманил в кусты подростка, нанес ему 23 удара отверткой, после чего добил железной болванкой и камнем. В 1998 году жертвой стала его знакомая, с которой Фоминых поссорился. Женщина погибла после 9 ударов молотком по голове и телу. Труп маньяк вынес на пустырь и сбросил в канализационный колодец. Судебный процесс над Фоминых по этим убийствам начался в прошлом году, но преступник ушел на фронт после 3 заседаний. 26 декабря 2025 года производство по делу было приостановлено, а 2 февраля стало известно, что Фоминых подписал контракт с Минобороны. Он погиб в зоне СВО. В Архангельской области к 4 годам колонии строгого режима приговорили ранее судимого участника СВО, жителя Вельска. Он истязал сожительницу и ее малолетнего сына. По данным следствия, с сентября 2023 года по ноябрь 2025 воевавший и получивший помилование уголовник регулярно наносил побои 10-летнему сыну своей сожительницы. Истязания происходили, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе одной из ссор с женщиной он ее избил, душил и угрожал физической расправой. По решению суда в пользу малолетнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. 25-летнюю чеченку, с которой с апреля не могут связаться друзья, мог убить отец из-за подозрений в измене мужу. Об этом пишет «Новая газета Европа». Имя предполагаемой погибшей – Зухра Музаева. Она жила в селе Курчалой, воспитывала 3 дочерей. Правозащитникам рассказали о гибели девушки в конце апреля. Собеседники издания утверждают, что девушку убил собственный отец, Самради Музаев. Сначала он побрил ее налысо, затем заставил копать могилу и в итоге застрелил. Причиной убийства могли стать подозрения в измене мужу, который сейчас воюет на Украине. Журналисты и правозащитники позвонили Самради Музаеву и спросили о судьбе его дочери. Мужчина грубо и раздраженно отвечал на вопросы, утверждал, что чеченка жива, здорова и что она уехала за границу. При этом родственники девушки не пояснили ее знакомым, куда та пропала. Извращенца на детской площадке задержали росгвардейцы. В подмосковном селе Семеновское на улице Школьной мужчина ходил за девочками и показывал им интимные части тела. Взрослые вызвали Росгвардию. Силовики скрутили мужчину и доставили в отдел полиции. Против 36-летнего уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
5: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
5: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
7: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
5: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
8: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
5: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
9: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Минкульт пытается запретить популярный сериал «Метод» за то, что в нем нет традиционных ценностей.
10: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народное население лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
11: У меня, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, вообще, как они там вообще живут.
5: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
11: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники, штурмы.
12: не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь. Целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
5: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
13: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
14: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
5: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
5: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
15: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
5: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
16: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
17: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
5: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
18: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
5: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
18: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
5: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
19: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
5: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
2: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
3: Ну да, логично.
2: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это на минуточку первое официальное падение за 3 года.
3: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
2: Думаешь?
3: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
2: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной 0,3% скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
3: То есть там по месяцам разница?
2: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
3: Ого!
2: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
3: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорости еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
2: Очень точная аналогия, только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали математически невыполнимыми.
3: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
2: Абсолютно.
3: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
2: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
3: Ну да, это потолок.
2: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
3: Подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
2: Какое?
3: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
2: Ну да, есть такое.
3: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
2: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
3: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
2: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
3: Что заставляет останавливаться станки тогда? если деньги есть.
2: Острейшие дефициты импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, ОАЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
3: Угу, понятно.
2: Но главное, западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
3: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
2: Да.
3: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
2: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
3: Слушай, ну этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
2: Ну, конкурировать с китайскими фабриками, российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
3: А в чем?
2: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
3: Угу.
2: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
3: Ну да. Покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
2: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
3: Упало производство еды.
2: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
3: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
2: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
3: Ах, кредиты!
2: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там, хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
3: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
2: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
3: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
2: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
3: Ничего себе!
2: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
3: 36?
2: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
3: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы, все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
2: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
3: Почему?
2: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Везти тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
3: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
2: Внутренний рынок встал намертво.
3: Вообще?
2: Да. Основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
3: Опять ставка ЦБ.
2: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
3: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
2: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
3: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды до стали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юралс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
2: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
3: Так, это раз.
2: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
3: Ушли западные компании.
2: Да, ушли гиганты вроде Шлюмберджер и Халибортон. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
3: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
2: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадания по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на $1 миллиард.
3: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
2: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
3: Но, слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
2: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
3: И они импортные?
2: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Accents.
3: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
2: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
3: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
2: Получает валютную выручку.
4: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
2: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
4: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
2: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
4: В смысле?
2: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1.5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
3: Перекладывание из одного кармана в другой.
2: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
3: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
2: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
3: Угу.
2: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
3: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
2: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
3: Да уж.
2: Особенно остро ощущается дефицит так называемых «серых воротников». Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
3: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный. С
4: Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
2: Да, картина безрадостная.
4: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
2: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафорой автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
4: Правительство давит на педаль газа, а центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
2: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 2026 год практически до нулевых значений.
4: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
2: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
4: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
2: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
4: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
2: Неожиданное и быстрое восстановление, но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
4: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
2: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
4: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
2: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
4: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
2: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарии медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
4: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
2: Да. Лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
4: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
2: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
4: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
2: Спасибо за анализ. До свидания.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось специальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
0: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
7: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
0: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
8: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: «Радио Лента». Прямая речь.
9: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
10: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
11: То есть это никогда это возможно.
10: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Главные новости дня.
12: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
13: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
12: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
14: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
15: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
12: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
16: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
17: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
12: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
18: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, Ну, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали в Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда вот, поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Надо же поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
19: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
0: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
20: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир СКИФ дал нам... и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
21: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
0: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
22: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и раз так группу.

0: бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Мамурску.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказом о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это, ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там, ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну, и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухне. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую долю.

0: особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку-гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Солдатская почта.
3: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. понятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
4: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
3: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
5: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
3: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
6: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
3: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
8: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, короче. Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будет, будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, ну, по соседству. Там вообще просто, вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
7: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
8: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: а, слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
7: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
9: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелен.
10: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й, и надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
7: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
12: Бейте, только не по Красной площади. Записки ветерана о том, что происходило накануне Дня Победы.
13: Днем из-за попадания украинского беспилотника в административное здание филиала аэронавигации Юга России была приостановлена работа 13 аэропортов в южных регионах. По состоянию на 3 часа дня Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подали обновленные планы полетов на текущие сутки. И знаете, что наши чиновники? Ничего. Терпят, улыбаются и машут. Цитата. «Россия не будет нарушать объявленное президентом страны перемирие в честь 9 мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс в аэропортах. Москва ответит только, если Киев попытается сорвать сам парад победы в столице». Это заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. То есть он буквально говорит, что Украина может ударить куда угодно, кроме Москвы, и ей за это ничего не будет. Я правильно понял?
12: Страх потеряли окончательно. Военкор Романов о реакции на призыв эвакуироваться из Киева.
14: В ответ на слова нашего МИД к зарубежным странам обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов, Евросоюз и американцы отказались от эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. Даже прокомментировали, цитирую, «Евросоюз не намерен предпринимать никаких действий в отношении своей дипмиссии в Киеве до 9 мая, несмотря на обещание России ударить по центру столицы Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Наглядный пример отношения западных стран к нашим заявлениям. И это прямой результат фактического отсутствия красных линий и систематического наличия жестов доброй воли.
12: Только не по параду победы. Военкор канал Старшеды о том, как чиновники буквально призывают Украину бить по регионам России.
13: В силу своей необразованности никак не могу понять следующего. Почему возможный удар украинцев по параду 9 мая в Москве является провокацией, которую следует наказать ракетными ударами по центру Киева? И, как уточнила Мария Захарова по центрам принятия решений, а ежедневные удары по нашим нефтяным заводам, не говоря уже о городах, таковыми не являются, и кара за подобное не предусмотрена. Думаю это и параллельно читаю, что генерал-депутат Соболев заявил, мол, Россия не будет бомбить Киев за нарушение перемирия, и удар будет нанесен только в том случае, если хохлы сорвут парад. Я не понял, это что, приглашение бомбить Шатуру или Люберцы? Они хоть и являются районами Подмосковья, но от Красной площади далековато. Мол, вот мы вам четко обрисовали, куда нельзя, все остальное останется без мощного ответа по центрам принятия решений. Журналисты, стоит периодически перед публикацией проверять заявления отдельных депутатов на соответствие здравому смыслу. Благо, фамилии их известны, а цитаты, которыми они бросаются, давно стали достоянием общественности.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
15: Короче, над Луганском сегодня рой. Просто рой.
7: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
3: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был пятый год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
2: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
4: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых – повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
2: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
3: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать псин, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
8: Ого! Но это же... Это больше 1% ВВП получается.
7: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
8: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
7: Угу.
8: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
7: Да. Противоречие просто налицо.
8: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
7: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
8: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. с официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
7: Какая же?
8: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
7: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
8: Ну вот да.
7: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
8: Угу.
7: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2% до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
8: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
7: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
8: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
7: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
8: Точно.
7: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
8: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
7: Ну, всякая телеметрия и прочее.
8: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
7: Ого!
8: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
7: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
8: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
7: 30%? Просто на пустом месте?
8: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
7: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей, там во время режима ЧС, возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
8: Угу, классика.
7: И вот тут нужно техническое пояснение, почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб.
8: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
7: Так.
8: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
7: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
8: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
7: То есть они бьют вслепую?
8: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
7: Жесть. Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
8: Да, выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
7: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
8: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог облачивает обычный потребитель при каждой покупке.
7: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
8: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
7: А почему?
8: Госзаказы не спасают.
7: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
8: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
7: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
8: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
7: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
8: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
7: Иностранцы не хотят связываться.
8: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
7: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
8: Да-да.
7: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
8: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
7: О, белые списки — это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
8: Угу.
7: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
8: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
7: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
8: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
7: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
8: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
7: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
8: Очень точное сравнение.
7: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
8: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
7: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
8: 100%. Других вариантов тут просто нет.
7: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
8: Давай.
7: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
8: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
7: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
8: Всего доброго. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Цензура и ревизия гидов. Без прозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», – пояснил Алексей Беспрозванных. И отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
10: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
9: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
11: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска – с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
9: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже притворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
12: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
9: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
13: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих. До конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10 тысяч военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
9: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона, или 10%, в День Победы вынужден работать. И только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что, обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это 3 футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно. Прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидная, лакомая. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега – меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте – ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю. Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства.

0: Режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты. Формально купаться можно. Но давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованиям безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это

0: все закончится?
1: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
3: Серийный убийца из Кургана Олег Фоминых погиб на Украине. В 2022 году Фоминых обвинили в 3 убийствах, совершенных в 80-х и 90-х годах. По версии следствия, в 1983 году он жестоко избил и задушил мужчину, который попросил его включить музыку на магнитофоне. В 87-м году Фоминых заманил в кусты подростка, нанес ему 23 удара отверткой, после чего добил железной болванкой и камнем. В 1998 году жертвой стала его знакомая, с которой Фоминых поссорился. Женщина погибла после 9 ударов молотком по голове и телу. Труп маньяка вынес на пустырь и сбросил в канализационный колодец. Судебный процесс над Фоминых по этим убийствам начался в прошлом году, но преступник ушел на фронт после 3 заседаний. 26 декабря 2025 года производство по делу было приостановлено, а 2 февраля стало известно, что Фоминых подписал контракт с Минобороны. Он погиб в зоне СВО. В Архангельской области к 4 годам колонии строгого режима приговорили ранее судимого участника СВО, жителя Вельска. Он истязал сожительницу и ее малолетнего сына. По данным следствия, с сентября 2023 года по ноябрь 2025 воевавший и получивший помилование уголовник регулярно наносил побои 10-летнему сыну своей сожительницы. Истязания происходили, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе одной из ссор с женщиной он ее избил, душил и угрожал физической расправой. По решению суда в пользу малолетнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. 25-летнюю чеченку, с которой с апреля не могут связаться друзья, мог убить отец из-за подозрений в измене мужу. Об этом пишет «Новая газета Европа». Имя предполагаемой погибшей – Зухра Музаева. Она жила в селе Курчалой, воспитывала 3 дочерей. Правозащитникам рассказали о гибели девушки в конце апреля. Собеседники издания утверждают, что девушку убил собственный отец – Самради Музаев. Сначала он побрил ее налысо, затем заставил копать могилу и в итоге застрелил. Причиной убийства могли стать подозрения в измене мужу, который сейчас воюет на Украине. Журналисты и правозащитники позвонили Самради Музаеву и спросили о судьбе его дочери. Мужчина грубо и раздраженно отвечал на вопросы, утверждал, что чеченка жива, здорова и что она уехала за границу. При этом родственники девушки не пояснили ее знакомым, куда та пропала. Извращенцы на детской площадке задержали росгвардейцы. В подмосковном селе Семеновское на улице Школьной мужчина ходил за девочками и показывал им интимные части тела. Взрослые вызвали Росгвардию. Силовики скрутили мужчину и доставили в отдел полиции. Против 36-летнего уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
4: Третий шанс для «Сармат». После 2 неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура. Еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны. В Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
0: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
4: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
5: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
4: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
6: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
4: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Минкульт пытается запретить популярный сериал «Метод» за то, что в нем нет традиционных ценностей.
8: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала. Взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности. Допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались подсерьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
9: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
4: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
9: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотнике скидываться.
4: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
10: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
11: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й, и надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
4: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
4: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки покрышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
12: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
4: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
13: Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
14: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
4: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
15: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
4: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
15: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
4: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
4: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
16: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
4: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
3: Ну да, логично.
2: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это на минуточку первое официальное падение за 3 года.
3: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
2: Думаешь?
3: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
2: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной 0,3% скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
3: То есть там по месяцам разница?
2: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
3: Ого!
2: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
3: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорости еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
2: Очень точная аналогия, только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали математически невыполнимыми.
3: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
2: Абсолютно.
3: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
2: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
3: Ну да, это потолок.
2: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
3: Подожди, подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
2: Какое?
3: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
2: Ну да, есть такое.
3: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
2: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
3: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
2: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
3: Что заставляет останавливаться станки тогда? если деньги есть.
2: Острейший дефицит импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, Оле или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
3: Угу, понятно.
2: Но главное, западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
3: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
2: Да.
3: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
2: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
3: Слушай, но этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
2: Ну, конкурировать с китайскими фабриками российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
3: А в чем?
2: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
3: Угу.
2: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
3: Ну да, покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
2: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
3: Упало производство еды.
2: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
3: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
2: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
3: Ах, кредиты!
2: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там, хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
3: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
2: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
3: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
2: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
3: Ничего себе!
2: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
3: 36%?
2: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
3: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы – все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
2: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
3: Почему?
2: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Везти тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
3: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
2: Внутренний рынок встал намертво.
3: Вообще?
2: Да, основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
3: Опять ставка ЦБ.
2: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
3: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
2: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
3: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды достали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юралс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
2: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
3: Так, это раз.
2: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
3: Ушли западные компании.
2: Да, ушли гиганты вроде Schlumberger и Halliburton. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
3: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
2: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадания по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на $1 миллиард.
3: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
2: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
3: Но слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
2: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
3: И они импортные?
2: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Accents.
3: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
2: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
3: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
2: Получает валютную выручку.
4: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
2: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
4: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
2: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
4: В смысле?
2: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1.5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
3: Перекладывание из одного кармана в другой.
2: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
3: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
2: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
3: Угу.
2: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
3: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
2: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
3: Да уж.
2: Особенно остро ощущается дефицит так называемых «серых воротников». Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
3: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный.
4: Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
2: Да, картина безрадостная.
4: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
2: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафорой автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
4: Правительство давит на педаль газа, а центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
2: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 26-й год практически до нулевых значений.
4: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
2: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
4: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
2: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
4: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
2: Неожиданное и быстрое восстановление, но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
4: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
2: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
4: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
2: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
4: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
2: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарии медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
4: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
2: Да, лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
4: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
2: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
4: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
2: Спасибо за анализ. До свидания.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
5: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
0: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
6: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
0: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
7: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
9: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
10: То есть это никогда это возможно.
9: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21-36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Главные новости дня.
0: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
11: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованиям безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
0: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
12: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
13: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
0: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
14: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
15: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
0: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
16: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, Ну, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда вот, поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Но надо же поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
17: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
0: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
18: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам... и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
19: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
0: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
20: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
0: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
20: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там

0: Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был пятый год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
1: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
2: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которой Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
1: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
0: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать ПСИМ, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
5: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске,

0: все сокращения какие-то идут. Все идет, короче. Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будет, будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, ну, по соседству. Там вообще просто, вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
1: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
0: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: а, слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь. Целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
1: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
2: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
3: Да, таких случаев правда много. Таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и, ну, очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
1: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
6: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
4: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 9 мая, друзья, с праздником. И, конечно же, что же нам пророчат цифры в этот день? Девяточка. У нас аркан отшельника. Это отшельник, мудрец. И, конечно же, здесь, знаете, про какой-то свой внутренний фонарь и осознанный пройденный путь. Тем более в контексте мая, пятый месяц, учитель, иерофант, энергия отшельника приобретает характер такой академической глубины. Это день, когда знания, которые накоплены за время вашего правления, должны быть переосмыслены и превращены в истинный опыт. 9 мая – это не про одиночество, а про качественное уединение, которое необходимо для того, чтобы услышать голос своей интуиции, понять стратегические смыслы своих действий. Вот это про глубину, про такое правильное самокопание, когда вы внутри себя находите вот те ответы, которые искали давно. Энергия 9-го аркана призывает к замедлению, к анализу. Это день, когда внешняя суета может казаться пустой и мешающей. Это идеальное время для интеллектуального труда, может быть, написание долгосрочных планов, своих каких-то идей, научных изысканий или просто каких-то тихих раздумий на природе. Тем более, опять же, под влиянием иерофанта, пятый аркан месяца отшельник в этот день становится вашим личным наставником. То есть вы можете найти ответы на сложнейшие вопросы, просто погрузившись в изучение каких-то первоисточников, или обратитесь к своему внутреннему архиву памяти. Может быть, вы встретите человека, который вас направит, вот такого наставника, да, человека-проводника, который приведет вас за руку туда, куда вы хотите прийти. И здесь ваше волевое решение – это не идти на поводу у толпы, а оставаться верным своему уникальному пути и своей внутренней правде. Вот мы очень часто не слышим себя и пытаемся соответствовать обществу, семье, каким-то ожиданиям близких, родных людей, а в этот день важно слышать именно себя и не предавать себя. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 – шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных. Это символ выбора, гармонии, партнерства, общения. Здесь возникает очень классный, глубокий, тонкий такой резонанс, потому что глубина отшельника, девятая энергия, встречается с эстетикой коммуникации шестерочки. И все это на фоне пятого месяца энергии традиций. Да? Это означает, что в этот день уединение не должно превращаться в какую-то холодную изоляцию. Здесь ваша мудрость нужна людям. Вот в вашем опыте кто-то нуждается, в вашем совете. И вы можете провести этот день в узком кругу каких-то единомышленников, близких людей. Можете делиться своими озарениями в атмосфере такой, знаете, любви, взаимопонимания, уважения. Луна у нас уже в знаке Водолея. Это добавляет дню такой ментальной свободы, оригинальности. И ваши инсайты в этот день могут быть по-настоящему гениальными и опережающими время. Главное, не бойтесь это озвучить. С практической и финансовой точки зрения, 9 мая – это день такой стратегической тишины в бизнесе. Это глубокая аналитика, может быть, аудит интеллектуальной собственности или подготовка каких-то важных текстов, презентаций. А вот в финансах энергия отшельника и шестерочки советуют проявлять осторожность. То есть это не день для каких-то шумных сделок, а все-таки время для тихих, может быть, инвестиций в знания, покупку каких-то курсов или в то, что приносит вам глубокое какое-то внутреннее удовлетворение, да? Деньги в этот день любят тишину. Вы можете обнаружить какие-то скрытые возможности для роста там, где другие просто прошли мимо и не заметили сути за внешним блеском. Хорошо пройдут любые дела, связанные с консалтингом, может быть, психологией, историей, высокими технологиями. Если хотите, можете сходить на курс энерготерапии, вот каких-то совсем новых наук, да, которые спорные, но открывают какие-то внутренние подсознательные двери. Вы в этот день как мудрый профессор, который вышел на вечеринку, чтобы просто посмотреть на людей, но в итоге стал центром внимания, отвечая на вопросы о смысле жизни между глотками чая. Да, и здесь окружающие будут интуитивно чувствовать вашу глубину и тянуться к вам за советом. Обязательно не стесняйтесь, делитесь этим. Ваша задача – светить, но не ослеплять, делиться мудростью, но не навязывать ее. А вот вечер стоит провести в спокойной обстановке, возможно, за чтением книг или глубокими разговорами с теми, кто понимает вас без лишних слов. Здесь, вы знаете, завершите этот день с ощущением внутренней цельности. Если вот так его проживете, как я вам советую, будете понимать, что ваша империя, ваш фундамент очень крепкий и не только законами, но и вашей способностью видеть вечное в переходящем, понимаете? Поэтому принимайте, благодарите, открывайте своего мудреца внутреннего, слушайте свою интуицию, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На протяжении веков капитаны судов заносили в вахтенные журналы координаты новых земель, которые потом бесследно исчезли. Остров Санди в Коралловом море фигурировал на картах Google Earth вплоть до 2012 года, пока австралийская научная экспедиция не обнаружила на его месте лишь бескрайнюю синюю гладь и глубину в 1,5 километра. Куда пропадают целые участки суши и почему навигаторы до сих пор совершают ошибки прошлого? История картографии полна таких призраков. Самый известный – остров Хай-Бразил, который якобы появлялся в Атлантике раз в 7 лет, окутанный туманом. Моряки рассказывали о высокоразвитых цивилизациях, живущих там, и о золотых городах. В 1875 году остров Арроу-Смит был нанесен на все официальные карты, а спустя 40 лет его просто вычеркнули, так как никто больше не смог его найти. Картограф Генри Стомилл в своей книге писал: «Океан — это не только вода, это зеркало наших надежд и страхов, которые иногда кристаллизуются в виде ложной земли». Уфологи и любители теории о паранормальных явлениях и параллельных мирах считают, что фантомные острова – это зоны просачивания других реальностей. Согласно этой версии, острова действительно существуют, но в другом измерении и становятся видимыми только при совпадении определенных магнитных условий. Это не ошибка навигации, это портал. Корабли, заходившие в гавани таких островов, часто пропадали навсегда или возвращались спустя десятилетия, утверждают сторонники аномалий. Они верят, что Земля — это многослойный пирог, и мы видим лишь одну его часть. Наука объясняет все гораздо прозаичнее, но не менее интересно. Основная причина — фатаморгана. Это сложная оптическая иллюзия, когда из-за разницы температур слоев воздуха объекты за горизонтом, например, айсберги или скалы, отражаются и увеличиваются, принимая очертания островов. Другая причина – пемзовые плоты. При подводных извержениях вулканов на поверхность выбрасывается огромное количество пористой породы, которая сбивается в гигантские плавучие острова. На них даже могут расти деревья и жить птицы. Такой остров может дрейфовать годами, пока камни не напитаются водой и не пойдут ко дну. Тем не менее, когда современный спутник подтверждает наличие Земли, а судно на месте находит пустоту, становится не по себе. Океан все еще хранит свои секреты, и, возможно, некоторые из фантомных островов просто ждут своего часа, чтобы снова появиться из тумана. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руны дня на 9 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам принесут, какую энергию, какую подсказку в этот праздничный день. Итак, выпала руна Солу. Ну, кто бы сомневался, это руна света, солнца, энергии, воли и успеха. Знаете, это правда день победы с такой руной. Это внутреннее сияние, это приток жизненных сил. И Солу всегда наполняет нас уверенностью, помогает побеждать все возможные обстоятельства, возвращает веру в себя. И вот все, что казалось трудным, в этот день становится абсолютно преодолимым. Все, что требовало сил, наполняется энергией. Так что это руна целеустремленности и ясности. В такой день все будет получаться, и если вы двигаетесь с правильным намерением, посылом, открытым сердцем, то вам все дороги открыты. Так что в работе ждем успеха, признания, просто, может, удовлетворение от проделанной работы, да, и можно смело брать на себя какую-то инициативу. Вы точно будете заметны, убедительны, и день, может, подойдет для выступлений, совещаний, каких-то переговоров и завершения проекта ведь дел. И Соул здесь говорит: вы на верном пути, продолжайте в том же духе. И, возможно, даже светит шанс проявить лидерские качества и получить за это бонусы и, вполне возможно, даже повышение, понимаете? В отношениях Солу приносит тепло, страсть, искренность, возможен какой-то эмоциональный подъем, признание, сближение. Это вот прям сильный эмоциональный контакт и физический будет вот это вот огонь между вами, да, и день, когда хочется обнять весь мир и в ответ получить то же самое. Здесь не упускайте шанс устроить какой-то сюрприз, поделиться чувствами, зажечь огонь заново, может, устроить романтический ужин со свечами. Причем и жене, и мужу это будет бесконечно приятно. Одиноким людям здесь нужно смотреть в оба, могут вспыхнуть чувства, любовь рядом, если вы открыты ей, и, возможно, с кем-то столкнетесь даже просто на углу. Здесь все чувствуете. По здоровью, опять же, идеальный день, энергия бьет ключом, организм бодрый, иммунитет сильный. Он все это будет чувствоваться с утра. Солу всегда питает и тело, и дух. И это отличное время для закаливания, для тренировок. Кто уже болел, то это прекрасный период для восстановления после болезни. И здесь, знаете, природа, солнце, правильное дыхание. В такой день лучшее лекарство. Главное, не переусердствуйте. Иногда и солнце может обжигать. Помните об этом. Так что у нас прекрасный день, сияние побед ясности. Солу ведет к внутреннему свету. Светите ярко и уверенно, и ваш свет точно заметит.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
9: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет на многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Цензура и ревизия гидов. Беспрозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил Алексей Беспрозванных, и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
10: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
7: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
11: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
7: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже претворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
12: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
7: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди.
13: Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
11: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих. До конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10 тысяч военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
13: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона или 10% в День Победы вынужден работать. И только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что, обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле полностью.
15: Теперь давайте поговорим про само судно, потому что «Маршал Василевский» — это не просто корабль, это плавучая фабрика. Длина 280 метров, это 3 футбольных поля в стык, ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус — это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое — стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе — облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв — это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона — это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа — до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены — за борт, рыбаки — туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот — всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал — это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидная, лакомая. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега — меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте — ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное, то, ради чего я вам все это рассказываю.
16: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты, формально купаться можно. Но давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая, там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса, езжайте туда, отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника, это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
19: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
18: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
20: Это страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
18: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
21: Путин хочет побыстрее провести
0: этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащат подводные лодки и еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
18: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радиолента. Прямая речь.
22: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
23: Все-таки, Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
21: Главные новости дня.
18: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в 5 крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу 2 предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
24: Вы что, ебало? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
25: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
26: Это, походу, гендал с***. Благокрасочный, пи***.
18: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
27: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
18: В Грозном произошло как минимум 2 взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
1: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
18: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
2: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны, получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
18: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже 5-й год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радио Лента. Прямая речь.
22: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
3: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
5: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «телевизор»?
6: Тянши.
5: Еще раз. Телевизор по-китайски звучит так.
6: Тянши.
5: И третий раз.
6: Тянши.
5: Учим китайский. Легко и весело.
21: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Хабаровский депутат Сергей Безденежных заявил, что город Амурск до сих пор не может добиться от регионального Минздрава необходимого аппарата для МРТ.
9: Ну, вот добавлю, на самом деле, вот ситуация в Хабаровском крае по именно аппарату там МРТ очень тяжелая. В каком плане? Комсомольск-на-Амуре, по-моему, говорят, вот люди приходят на прием граждане, говорят, один аппарат МРТ. А победить министра здравоохранения Хабаровского края в части организации процесса в городе Амурске, установки там аппарата, и чтобы он там работал, мы не можем. Суть в чем? 50 километров жителям города Амурска нужно добираться с поврежденной там рукой или ногой до Комсомольска-на-Амуре по этим дорогам, которые сегодня существуют. Ну, тоже Очень много, вот вы говорите про серьезных спонсоров, которые сегодня есть, готовы социально вкладываться. Ну что, нельзя договориться купить один аппарат МРТ? У нас в Якутии, допустим, я разговаривал с одним депутатом Госдумы оттуда. Он говорит, у нас 30-тысячный город. Вот министр здравоохранения нам на правительственном часе в Думе ссылался на то, что город Амурск меньше 100 тысяч населения. Вот такие же аппараты в Якутии ставят в 30-тысячный город. Поэтому, если есть возможность, рассмотрите вот этот вопрос, потому что он очень актуален для людей. Спасибо.
8: Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин считает, что нужды спецоперации важнее, чем медицинское оборудование для жителей региона.
4: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг, это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Вот правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там...

смысла у 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это, ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там, ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну, и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухне. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на

0: это смотрит, все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетел ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы, довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями, довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
4: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
3: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
5: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
3: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
6: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
3: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
8: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, как они там вообще живут.
7: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
8: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
7: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
9: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит: он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
10: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й, и надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
7: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Бейте, только не по Красной площади. Записки ветерана о том, что происходило накануне Дня Победы.
12: Днем из-за попадания украинского беспилотника в административное здание филиала аэронавигации Юга России была приостановлена работа 13 аэропортов в южных регионах. По состоянию на 3 часа дня Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подали обновленные планы полетов на текущие сутки. И знаете, что наши чиновники? Ничего. Терпят, улыбаются и машут. Цитата. «Россия не будет нарушать объявленное президентом страны перемирие в честь 9 мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс в аэропортах. Москва ответит только, если Киев попытается сорвать сам парад победы в столице». Это заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. То есть он буквально говорит, что Украина может ударить куда угодно, кроме Москвы, и ей за это ничего не будет. Я правильно понял?
11: Страх потеряли окончательно. Военкор Романов о реакции на призыв эвакуироваться из Киева.
13: В ответ на слова нашего МИД к зарубежным странам обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов, Евросоюз и американцы отказались от эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. Даже прокомментировали, цитирую: «Евросоюз не намерен предпринимать никаких действий в отношении своей дипмиссии в Киеве до 9 мая, несмотря на обещание России ударить по центру столицы Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Наглядный пример отношения западных стран к нашим заявлениям. И это прямой результат фактического отсутствия красных линий и систематического наличия жестов доброй воли.
11: Только не по параду Победы. Военкор канал «Старше Эдды» о том, как чиновники буквально призывают Украину бить по регионам России.
12: силу своей необразованности никак не могу понять следующего. Почему возможный удар украинцев по параду 9 мая в Москве является провокацией, которую следует наказать ракетными ударами по центру Киева? И, как уточнила Мария Захарова по центрам принятия решений, а ежедневные удары по нашим нефтяным заводам, не говоря уже о городах, таковыми не являются, и кара за подобное не предусмотрена. Думаю это и параллельно читаю, что генерал-депутат Соболев заявил, мол, Россия не будет бомбить Киев за нарушение перемирия, и удар будет нанесен только в том случае, если хохлы сорвут парад. Я не понял, это что, приглашение бомбить Шатуру или Люберцы? Они хоть и являются районами Подмосковья, но от Красной площади далековато. Мол, вот мы вам четко обрисовали, куда нельзя, все остальное останется без мощного ответа по центрам принятия решений. Журналисты, стоит периодически перед публикацией проверять заявления отдельных депутатов на соответствие здравому смыслу. Благо, фамилии их известны, а цитаты, которыми они бросаются, давно стали достоянием общественности.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
14: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
7: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
3: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был пятый год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
2: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
4: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которой Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
2: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
3: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать ПСИН, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век. Книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту: «Бери, пока не запретили». И результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
8: Ого! Ну это же... Это больше 1% ВВП получается.
7: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
8: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
7: Угу.
8: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
7: Да. Противоречие просто налицо.
8: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
7: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
8: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. с официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
7: Какая же?
8: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
7: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
8: Ну вот да.
7: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%. Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2 до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
8: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
7: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
8: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
7: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
8: Точно.
7: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
8: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
7: Ну, всякая телеметрия и прочее.
8: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
7: Ого!
8: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
7: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
8: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
7: 30%? Просто на пустом месте?
8: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
7: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей, там во время режима ЧС, возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
8: Угу, классика.
7: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
8: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
7: Так.
8: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
7: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
8: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
7: То есть они бьют вслепую?
8: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
7: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
8: Да. Выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
7: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
8: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог облачивает обычный потребитель при каждой покупке.
7: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
8: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
7: А почему?
8: Госзаказы не спасают.
7: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
8: Подожди. То есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
7: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
8: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
7: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
8: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
7: Иностранцы не хотят связываться.
8: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
7: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
8: Да-да.
7: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
8: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
7: О, белые списки – это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
8: Угу.
7: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
8: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
7: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
8: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
7: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
8: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
7: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
8: Очень точное сравнение.
7: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
8: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
7: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
8: 100%. Других вариантов тут просто нет.
7: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
8: Давай.
7: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
8: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
7: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
8: Всего доброго. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Цензура и ревизия гидов. Беспрозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил Алексей Беспрозванных, и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры, культуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
10: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
9: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
11: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
9: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже притворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в 3-й раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
12: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
9: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже 2 раза запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
13: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры 2 стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих. До конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10000 военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
9: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона или 10% в День Победы вынужден работать. И только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что, обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это три футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидное, лакомое. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега, меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте? Ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю.
15: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но... перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства. Выше интересов бизнеса. Выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде.

0: Совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10.30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался

0: 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
2: Серийный убийца из Кургана Олег Фоминых погиб на Украине. В 2022 году Фоминых обвинили в 3 убийствах, совершенных в 80-х и 90-х годах. По версии следствия, в 1983 году он жестоко избил и задушил мужчину, который попросил его включить музыку на магнитофоне. В 87-м году Фоминых заманил в кусты подростка, нанес ему 23 удара отверткой, после чего добил железной болванкой и камнем. В 1998 году жертвой стала его знакомая, с которой Фоминых поссорился. Женщина погибла после 9 ударов молотком по голове и телу. Труп маньяка вынес на пустырь и сбросил в канализационный колодец. Судебный процесс над Фоминых по этим убийствам начался в прошлом году, но преступник ушел на фронт после 3 заседаний. 26 декабря 2025 года производство по делу было приостановлено, а 2 февраля стало известно, что Фоминых подписал контракт с Минобороны. Он погиб в зоне СВО. В Архангельской области к 4 годам колонии строгого режима приговорили ранее судимого участника СВО, жителя Вельска. Он истязал сожительницу и ее малолетнего сына. По данным следствия, с сентября 2023 года по ноябрь 2025 воевавший и получивший помилование уголовник регулярно наносил побои десятилетнему сыну своей сожительницы. Истязания происходили, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе одной из ссор с женщиной он ее избил, душил и угрожал физической расправой. По решению суда в пользу малолетнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. 25-летнюю чеченку, с которой с апреля не могут связаться друзья, мог убить отец из-за подозрений в измене мужу. Об этом пишет «Новая газета Европа». Имя предполагаемой погибшей – Зухра Музаева. Она жила в селе Курчалой, воспитывала 3 дочерей. Правозащитникам рассказали о гибели девушки в конце апреля. Собеседники издания утверждают, что девушку убил собственный отец – Самради Музаев. Сначала он побрил ее налысо, затем заставил копать могилу и в итоге застрелил. Причиной убийства могли стать подозрения в измене мужу, который сейчас воюет на Украине. Журналисты и правозащитники позвонили Самради Музаеву и спросили о судьбе его дочери. Мужчина грубо и раздраженно отвечал на вопросы, утверждал, что чеченка жива, здорова и что она уехала за границу. При этом родственники девушки не пояснили ее знакомым, куда та пропала. Извращенцы на детской площадке задержали росгвардейцы. В подмосковном селе Семеновское на улице Школьной мужчина ходил за девочками и показывал им интимные части тела. Взрослые вызвали Росгвардию. Силовики скрутили мужчину и доставили в отдел полиции. Против 36-летнего уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
3: Третий шанс для «Сармат». После 2 неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение и передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают 2 зоны – в Баренцевом море, 1 в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке 3-го теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих 2 испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
3: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
5: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
3: Ракет «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
6: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
3: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Минкульт пытается запретить популярный сериал «Метод» за то, что в нем нет традиционных ценностей.
8: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа, населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
9: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
3: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
9: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
3: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
10: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит: он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелен.
11: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
3: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
3: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки покрышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
12: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
3: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
13: Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад. Командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
14: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
3: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
15: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
3: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
15: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
3: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
16: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
3: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
3: Ну да, логично.
2: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это на минуточку первое официальное падение за 3 года.
3: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
2: Думаешь?
3: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
2: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной третью процента скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
3: То есть там по месяцам разница?
2: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
3: Ого!
2: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
3: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорости еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
2: Очень точная аналогия, только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали, ну, математически невыполнимыми.
3: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
2: Абсолютно.
3: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
2: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
3: Ну да, это потолок.
2: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
3: Подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
2: Какое?
3: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
2: Ну да, есть такое.
3: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
2: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
3: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
2: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
3: Что заставляет останавливаться станки тогда? если деньги есть.
2: Острейшие дефициты импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, УАЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
3: Угу, понятно.
2: Но главное, западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
3: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
2: Да.
3: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
2: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
3: Слушай, но этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
2: Ну, конкурировать с китайскими фабриками, российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
3: А в чем?
2: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
3: Угу.
2: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
3: Ну да. Покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
2: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
3: Упало производство еды.
2: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
3: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
2: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
3: Ах, кредиты!
2: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там, хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
3: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
2: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
3: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
2: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
3: Ничего себе!
2: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
3: 36?
2: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
3: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы – все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
2: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
3: Почему?
2: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Везти тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
3: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
2: Внутренний рынок встал намертво.
3: Вообще?
2: Да, основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
3: Опять ставка ЦБ.
2: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
3: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
2: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
3: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды до стали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юралс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
2: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
3: Так, это раз.
2: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
3: Ушли западные компании.
2: Да, ушли гиганты вроде Шлюмберджер и Халибортон. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
3: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
2: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадание по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на $1 миллиард.
3: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
2: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
3: Но слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
2: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
3: И они импортные?
2: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Axens.
3: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
2: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
3: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
2: Получает валютную выручку.
4: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
2: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
4: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
2: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
4: В смысле?
2: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1.5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
3: Перекладывание из одного кармана в другой.
2: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
3: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
2: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
3: Угу.
2: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
3: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
2: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
3: Да уж.
2: Особенно остро ощущается дефицит так называемых «серых воротников». Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
3: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный.
4: Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
2: Да, картина безрадостная.
4: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
2: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафорой автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
4: Правительство давит на педаль газа, а Центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
2: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 2026 год практически до нулевых значений.
4: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
2: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
4: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
2: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
4: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
2: Неожиданное и быстрое восстановление, но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
4: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
2: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
4: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
2: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
4: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
2: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарий медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
4: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
2: Да. Лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
4: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
2: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
4: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
2: Спасибо за анализ. До свидания.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение и передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
0: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
7: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
0: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
8: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
10: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только американской компанией, одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
11: То есть это никогда это возможно.
10: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 2030 году мы планируем выпускать МС-21-36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Главные новости дня.
12: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
13: Уважаемые пассажиры,
12: только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
14: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
15: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель. Завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
12: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
16: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10.30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
17: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
12: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
18: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, но потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там Я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда вот поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено, но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
19: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
0: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
20: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир СКИФ дал нам... и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
21: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
0: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
22: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
0: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
22: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
23: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
24: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи

0: 57 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
1: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
2: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которой Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
1: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
0: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать ПСИН, называющих весь фронт помощи спецоперации, омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
5: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
4: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего.

0: Его штурмовики. Они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
1: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы. Не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
0: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
2: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
3: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
0: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
6: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит, поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
4: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 9 мая, друзья, с праздником. И, конечно же, что же нам пророчат цифры в этот день? Девяточка у нас аркан отшельника. Это отшельник, мудрец. И, конечно же, здесь, знаете, про какой-то свой внутренний фонарь и осознанный пройденный путь. Тем более в контексте мая, пятый месяц, учитель, иерофант, энергия отшельника приобретает характер такой академической глубины. Это день, когда знания, которые накоплены за время вашего правления, должны быть переосмыслены и превращены в истинный опыт. 9 мая – это не про одиночество, а про качественное уединение, которое необходимо для того, чтобы услышать голос своей интуиции, понять стратегические смыслы своих действий. Вот это про глубину, про такое правильное самокопание, когда вы внутри себя находите вот те ответы, которые искали давно. Энергия 9-го аркана призывает к замедлению, к анализу. Это день, когда внешняя суета может казаться пустой и мешающей. Это идеальное время для интеллектуального труда, может быть, написания долгосрочных планов, своих каких-то идей, научных изысканий или просто каких-то тихих раздумий на природе. Тем более, опять же, под влиянием иерофанта, пятый аркан месяца отшельник, в этот день становится вашим личным наставником. То есть вы можете найти ответы на сложнейшие вопросы, просто погрузившись в изучение каких-то первоисточников, или обратитесь к своему внутреннему архиву памяти. Может быть, вы встретите человека, который вас направит, вот такого наставника, да, человека-проводника, который приведет вас за руку туда, куда вы хотите прийти. И здесь ваше волевое решение – это не идти на поводу у толпы, а оставаться верным своему уникальному пути и своей внутренней правде. Вот мы очень часто не слышим себя и пытаемся соответствовать обществу, семье, каким-то ожиданиям близких, родных людей, а в этот день важно слышать именно себя и не предавать себя. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 – шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных. Это символ выбора, гармонии, партнерства, общения. Здесь возникает очень классный, глубокий, тонкий такой резонанс, потому что глубина отшельника, девятая энергия, встречается с эстетикой коммуникации шестерочки. И все это на фоне пятого месяца энергии традиций. Да? Это означает, что в этот день уединение не должно превращаться в какую-то холодную изоляцию. Здесь ваша мудрость нужна людям. Вот в вашем опыте кто-то нуждается, в вашем совете. И вы можете провести этот день в узком кругу каких-то единомышленников, близких людей. Можете делиться своими озарениями в атмосфере такой, знаете, любви, взаимопонимания, уважения. Луна у нас уже в знаке Водолея. Это добавляет дню такой ментальной свободы, оригинальности. И ваши инсайты в этот день могут быть по-настоящему гениальными и опережающими время. Главное, не бойтесь это озвучить. С практической и финансовой точки зрения, 9 мая – это день такой стратегической тишины в бизнесе. Это глубокая аналитика, может быть, аудит интеллектуальной собственности или подготовка каких-то важных текстов, презентаций. А вот в финансах энергия отшельника и шестерочки советуют проявлять осторожность. То есть это не день для каких-то шумных сделок, а все-таки время для тихих Может быть, инвестиции в знания, покупку каких-то курсов или то, что приносит вам глубокое какое-то внутреннее удовлетворение, да? Деньги в этот день любят тишину. Вы можете обнаружить какие-то скрытые возможности для роста там, где другие просто прошли мимо и не заметили сути за внешним блеском. Хорошо пройдут любые дела, связанные с консалтингом, может быть, психологией, историей, высокими технологиями. Если хотите, можете сходить на курс энерготерапии, вот каких-то совсем новых наук, да, которые спорные, но открывают какие-то внутренние подсознательные двери. Вы в этот день как мудрый профессор, который вышел на вечеринку, чтобы просто посмотреть на людей, но в итоге стал центром внимания, отвечая на вопросы о смысле жизни между глотками чая. Да, и здесь окружающие будут интуитивно чувствовать вашу глубину и тянуться к вам за советом. Обязательно не стесняйтесь, делитесь этим. Ваша задача – светить, но не ослеплять, делиться мудростью, но не навязывать ее. А вот вечер стоит провести в спокойной обстановке, возможно, за чтением книг или глубокими разговорами с теми, кто понимает вас без лишних слов. Здесь, вы знаете, завершите этот день с ощущением внутренней цельности. Если вот так его проживете, как я вам советую, будете понимать, что ваша империя, ваш фундамент очень крепкий и не только законами, но и вашей способностью видеть вечное в переходящем, понимаете? Поэтому принимайте, благодарите, открывайте своего мудреца внутреннего, слушайте свою интуицию, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На протяжении веков капитаны судов заносили в вахтенные журналы координаты новых земель, которые потом бесследно исчезли. Остров Санди в Коралловом море фигурировал на картах Google Earth вплоть до 2012 года, пока австралийская научная экспедиция не обнаружила на его месте лишь бескрайнюю синюю гладь и глубину в 1,5 километра. Куда пропадают целые участки суши и почему навигаторы до сих пор совершают ошибки прошлого? История картографии полна таких призраков. Самый известный – остров Хай-Бразил, который якобы появлялся в Атлантике раз в 7 лет, окутанный туманом. Моряки рассказывали о высокоразвитых цивилизациях, живущих там, и о золотых городах. В 1875 году остров Арроу-Смит был нанесен на все официальные карты, а спустя 40 лет его просто вычеркнули, так как никто больше не смог его найти. Картограф Генри Стоумилл в своей книге писал: «Океан — это не только вода, это зеркало наших надежд и страхов, которые иногда кристаллизуются в виде ложной земли». Уфологи и любители теории о паранормальных явлениях и параллельных мирах считают, что фантомные острова – это зоны просачивания других реальностей. Согласно этой версии, острова действительно существуют, но в другом измерении и становятся видимыми только при совпадении определенных магнитных условий. Это не ошибка навигации, это портал. Корабли, заходившие в гавани таких островов, часто пропадали навсегда или возвращались спустя десятилетия, утверждают сторонники аномалий. Они верят, что Земля — это многослойный пирог, и мы видим лишь одну его часть. Наука объясняет все гораздо прозаичнее, но не менее интересно. Основная причина — фатаморгана. Это сложная оптическая иллюзия, когда из-за разницы температур слоев воздуха объекты за горизонтом, например, айсберги или скалы, отражаются и увеличиваются, принимая очертания островов. Другая причина – пемзовые плоты. При подводных извержениях вулканов на поверхность выбрасывается огромное количество пористой породы, которая сбивается в гигантские плавучие острова. На них даже могут расти деревья и жить птицы. Такой остров может дрейфовать годами, пока камни не напитаются водой и не пойдут ко дну. Тем не менее, когда современный спутник подтверждает наличие Земли, а судно на месте находит пустоту, становится не по себе. Океан все еще хранит свои секреты, и, возможно, некоторые из фантомных островов просто ждут своего часа, чтобы снова появиться из тумана. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руны дня на 9 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам принесут, какую энергию, какую подсказку в этот праздничный день. Итак, выпала руна Солу. Ну, кто бы сомневался, это руна света, солнца, энергии, воли и успеха. Знаете, это... Правда, День Победы с такой руной – это внутреннее сияние, это приток жизненных сил. И Соулу всегда наполняет нас уверенностью, помогает побеждать все возможные обстоятельства, возвращает веру в себя. И вот все, что казалось трудным, в этот день становится абсолютно преодолимым. Все, что требовало сил, наполняется энергией. Так что это руна целеустремленности и ясности. В такой день все будет получаться, и если вы двигаетесь с правильным намерением, посылом, открытым сердцем, то вам все дороги открыты. Так что в работе ждем успеха, признания, просто, может, удовлетворение от проделанной работы, да, и можно смело брать на себя какую-то инициативу. Вы точно будете заметны, убедительны, и день, может, подойдет для выступлений, совещаний, каких-то переговоров и завершения проекта ведь дел. И Соул здесь говорит: вы на верном пути, продолжайте в том же духе. И, возможно, даже светит шанс проявить лидерские качества и получить за это бонусы и, вполне возможно, даже повышение, понимаете? В отношениях Соулу приносит тепло, страсть, искренность, возможен какой-то эмоциональный подъем, признание, сближение. Это вот прям сильный эмоциональный контакт и физический будет вот это вот огонь между вами, да, и день, когда хочется обнять весь мир и в ответ получить то же самое. Здесь не упускайте шанс устроить какой-то сюрприз, поделиться чувствами, зажечь огонь заново, может, устроить романтический ужин со свечами. Причем и жене, и мужу это будет бесконечно приятно. Одиноким людям здесь нужно смотреть в оба, могут вспыхнуть чувства, любовь рядом, если вы открыты ей, и, возможно, с кем-то столкнетесь даже просто на углу. Здесь все чувствуете. По здоровью, опять же, идеальный день, энергия бьет ключом, организм бодрый, иммунитет сильный. Или он все это будет чувствоваться с утра. Соулу всегда питает и тело, и дух. И это отличное время для закаливания, для тренировок. Кто уже болел, то это прекрасный период для восстановления после болезни. И здесь, знаете, природа, солнце, правильное дыхание. В такой день лучшее лекарство. Главное, не переусердствуйте. Иногда и солнце может обжигать. Помните об этом. Так что... У нас прекрасный день, сияние побед ясности. Соулу ведет к внутреннему свету. Светите ярко и уверенно, и ваш свет точно заметит.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
9: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Цензура и ревизия гидов. Беспрозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил Алексей Беспрозванных, и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
10: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
7: Без прозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
11: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
7: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже притворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
12: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
7: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
13: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих, а до конца
14: конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10 тысяч военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
7: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона или 10% в День Победы вынужден работать. И только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
15: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что, обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это три футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз.
16: в 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье – если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидная, лакомая. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега – меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте – ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю.
17: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты. Формально купаться можно. Но, давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
18: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
20: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
19: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
21: Страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
19: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
22: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там чего-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
19: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
1: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
2: Все-таки, Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
4: Главные новости дня.
19: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в 5 крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу 2 предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
3: Вы что, ебало? Все, нам короче, все, всем пока.
23: Прилеты были, вон они. Отчетливо прям ударило, вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
24: Это, походу,
19: лакокрасочный. Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
25: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили. То, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия. Потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
19: В Грозном произошло как минимум 2 взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
26: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
19: Пермь атакуют уже 2-й день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
27: У меня рядом сидит играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. если у меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны, а теперь наши дети, дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
19: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
1: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
5: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России, в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
6: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «телевизор»?
8: Тянши.
6: Еще раз. Телевизор по-китайски звучит так.
8: Тянши.
6: И третий раз.
8: Тянши.
6: Учим китайский. Легко и весело.
0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Хабаровский депутат Сергей Безденежных заявил, что город Амурск до сих пор не может добиться от регионального Минздрава необходимого аппарата для МРТ.
10: Ну, вот добавлю, на самом деле, вот ситуация в Хабаровском крае по именно аппарату там МРТ очень тяжелая. В каком плане? Комсомольск-на-Амуре, по-моему, говорят, вот люди приходят на прием граждан, говорят, один аппарат МРТ. А победить министра здравоохранения Хабаровского края в части организации процесса в городе Амурске, установки там аппарата, и чтобы он там работал, мы не можем. Суть в чем? 50 километров жителям города Амурска нужно добираться с поврежденной там рукой или ногой до Комсомольска-на-Амуре по этим дорогам, которые сегодня существуют. Ну, тоже очень много, вот вы говорите про серьезных спонсоров, которые сегодня есть, готовы социально вкладываться. Ну, что, нельзя договориться купить один аппарат МРТ? У нас в Якутии, допустим, я разговаривал с одним депутатом Госдумы оттуда. Он говорит, у нас 30-тысячный город. Вот министр здравоохранения нам на правительственном часе в Думе ссылался на то, что город Амурск меньше 100 тысяч населения. Вот такие же аппараты в Якутии ставят в 30-тысячный город. Поэтому, если есть возможность, рассмотрите вот этот вопрос, потому что он очень актуален для людей. Спасибо.
9: Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин считает, что нужды спецоперации важнее, чем медицинское оборудование для жителей региона.
11: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг, это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации по помогаем СВО. Вот правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно пора.

чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица, она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично, что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это тогда чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там ребенка устроить в институт, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем? Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева.

0: и показать, что вот мы сейчас уничтожаем центры принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино. Это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Солдатская почта.
3: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
4: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
3: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
5: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
3: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию. Поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться, у него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
6: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
3: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
8: Мне, друг звонил с Москвы. Он говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы. Все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
7: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
8: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
7: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
9: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
10: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й, и надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
7: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Бейте, только не по Красной площади. Записки ветерана о том, что происходило накануне Дня Победы.
12: Днем из-за попадания украинского беспилотника в административное здание филиала аэронавигации Юга России была приостановлена работа 13 аэропортов в южных регионах. По состоянию на 3 часа дня Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подали обновленные планы полетов на текущие сутки. И знаете, что наши чиновники? Ничего. Терпят, улыбаются и машут. Цитата. «Россия не будет нарушать объявленное президентом страны перемирие в честь 9 мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс в аэропортах. Москва ответит только, если Киев попытается сорвать сам парад победы в столице». Это заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. То есть он буквально говорит, что Украина может ударить куда угодно, кроме Москвы, и ей за это ничего не будет. Я правильно понял?
11: Страх потеряли окончательно. Военкор Романов о реакции на призыв эвакуироваться из Киева.
13: В ответ на слова нашего МИД к зарубежным странам обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов, Евросоюз и американцы отказались от эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. Даже прокомментировали, цитирую, «Евросоюз не намерен предпринимать никаких действий в отношении своей дипмиссии в Киеве до 9 мая, несмотря на обещание России ударить по центру столицы Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Наглядный пример отношения западных стран к нашим заявлениям. И это прямой результат фактического отсутствия красных линий и систематического наличия жестов доброй воли.
11: Только не по параду Победы. Военкор канал Старшеды о том, как чиновники буквально призывают Украину бить по регионам России.
12: В силу своей необразованности никак не могу понять следующего. Почему возможный удар украинцев по параду 9 мая в Москве является провокацией, которую следует наказать ракетными ударами по центру Киева? И, как уточнила Мария Захарова по центрам принятия решений, а ежедневные удары по нашим нефтяным заводам, не говоря уже о городах, таковыми не являются, и кара за подобное не предусмотрена. Думаю это и параллельно читаю, что генерал-депутат Соболев заявил, мол, Россия не будет бомбить Киев за нарушение перемирия, и удар будет нанесен только в том случае, если хохлы сорвут парад. Я не понял, это что, приглашение бомбить Шатуру или Люберцы? Они хоть и являются районами Подмосковья, но от Красной площади далековато. мол, вот мы вам четко обрисовали, куда нельзя, все остальное останется без мощного ответа по центрам принятия решений. Журналисты, стоит периодически перед публикацией проверять заявления отдельных депутатов на соответствие здравому смыслу. Благо, фамилии их известны, а цитаты, которыми они бросаются, давно стали достоянием общественности.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
14: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
7: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
3: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был пятый год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
2: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
4: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
2: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
3: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать псин, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
8: Ого! Ну это же... Это больше 1% ВВП получается.
7: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
8: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов. Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
7: Да. Противоречие просто налицо.
8: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
7: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
8: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. С официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
7: Какая же?
8: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
7: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
8: Ну вот да.
7: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%. Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2% до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
8: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
7: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
8: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
7: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
8: Точно.
7: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
8: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
7: Ну, всякая телеметрия и прочее.
8: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
7: Ого!
8: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
7: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
8: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
7: 30%? Просто на пустом месте?
8: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
7: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей, там во время режима ЧС, возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
8: Угу, классика.
7: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
8: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
7: Так.
8: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
7: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
8: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
7: То есть они бьют вслепую?
8: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
7: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
8: Да, выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
7: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
8: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог оплачивает обычный потребитель при каждой покупке.
7: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
8: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
7: А почему?
8: Госзаказы не спасают.
7: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
8: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
7: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
8: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
7: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
8: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
7: Иностранцы не хотят связываться.
8: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
7: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
8: Да-да.
7: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
8: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
7: О, белые списки — это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
8: Угу.
7: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
8: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
7: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
8: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
7: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
8: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
7: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
8: Очень точное сравнение.
7: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
9: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
7: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
9: 100%. Других вариантов тут просто нет.
7: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
9: Давай.
7: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
9: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
7: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи.
10: Выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты. Формально купаться можно. Но, давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта,

с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный,

0: арестованы два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. Три беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
1: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
2: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать псин, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
5: Мне, друг звонил с Москвы. Он говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будет, будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, вообще, как они там вообще живут.
4: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
5: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят, слушай, иди на СВО, иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. В деревне работы нет, в городе.

0: Вроде тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь. Целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
1: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
2: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
3: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й, и надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
1: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
6: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
4: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 9 мая, друзья, с праздником. И, конечно же, что же нам пророчат цифры в этот день? Девяточка у нас аркан отшельника. Это отшельник, мудрец. И, конечно же, здесь, знаете, про какой-то свой внутренний фонарь и осознанный пройденный путь. Тем более в контексте мая, пятый месяц, учитель, иерофант, энергия отшельника приобретает характер такой академической глубины. Это день, когда знания, которые накоплены за время вашего правления, должны быть переосмыслены и превращены в истинный опыт. 9 мая – это не про одиночество, а про качественное уединение, которое необходимо для того, чтобы услышать голос своей интуиции, понять стратегические смыслы своих действий. Вот это про глубину, про такое правильное самокопание, когда вы внутри себя находите вот те ответы, которые искали давно. Энергия 9 аркана призывает к замедлению, к анализу. Это день, когда внешняя суета может казаться пустой и мешающей. Это идеальное время для интеллектуального труда, может быть, написание долгосрочных планов, своих каких-то идей, научных изысканий или просто каких-то тихих раздумий на природе. Тем более, опять же, под влиянием иерофанта, пятый аркан месяца отшельник в этот день становится вашим личным наставником. То есть вы можете найти ответы на сложнейшие вопросы, просто погрузившись в изучение каких-то первоисточников, или обратитесь к своему внутреннему архиву памяти. Может быть, вы встретите человека, который вас направит, вот такого наставника, да, человека-проводника, который приведет вас за руку туда, куда вы хотите прийти. И здесь ваше волевое решение – это не идти на поводу у толпы, а оставаться верным своему уникальному пути и своей внутренней правде. Вот мы очень часто не слышим себя и пытаемся соответствовать обществу, семье, каким-то ожиданиям близких, родных людей, а в этот день важно слышать именно себя и не предавать себя. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 – шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных. Это символ выбора, гармонии, партнерства, общения. Здесь возникает очень классный, глубокий, тонкий такой резонанс, потому что глубина отшельника, девятая энергия, встречается с эстетикой коммуникации шестерочки. И все это на фоне пятого месяца энергии традиций. Да? Это означает, что в этот день уединение не должно превращаться в какую-то холодную изоляцию. Здесь ваша мудрость нужна людям. Вот в вашем опыте кто-то нуждается, в вашем совете. И вы можете провести этот день в узком кругу каких-то единомышленников, близких людей. Можете делиться своими озарениями в атмосфере такой, знаете, любви, взаимопонимания, уважения. Луна у нас уже в знаке Водолея. Это добавляет дню такой ментальной свободы, оригинальности. И ваши инсайты в этот день могут быть по-настоящему гениальными и опережающими время. Главное, не бойтесь это озвучить. С практической и финансовой точки зрения, 9 мая – это день такой стратегической тишины в бизнесе. Это глубокая аналитика, может быть, аудит интеллектуальной собственности или подготовка каких-то важных текстов, презентаций. А вот в финансах энергия отшельника и шестерочки советуют проявлять осторожность. То есть это не день для каких-то шумных сделок, а все-таки время для тихих, может быть, инвестиции в знания, покупку каких-то курсов или в то, что приносит вам глубокое какое-то внутреннее удовлетворение, да? Деньги в этот день любят тишину. Вы можете обнаружить какие-то скрытые возможности для роста там, где другие просто прошли мимо и не заметили сути за внешним блеском. Хорошо пройдут любые дела, связанные с консалтингом, может быть, психологией, историей, высокими технологиями. Если хотите, можете сходить на курс энерготерапии, и вот каких-то совсем новых наук, да, которые спорные, но открывают какие-то внутренние подсознательные двери. Вы в этот день как мудрый профессор, который вышел на вечеринку, чтобы просто посмотреть на людей, но в итоге стал центром внимания, отвечая на вопросы о смысле жизни между глотками чая. Да, и здесь окружающие будут интуитивно чувствовать вашу глубину и тянуться к вам за советом. Обязательно не стесняйтесь, делитесь этим. Ваша задача – светить, но не ослеплять, делиться мудростью, но не навязывать ее. А вот вечер стоит провести в спокойной обстановке, возможно, за чтением книг или глубокими разговорами с теми, кто понимает вас без лишних слов. Здесь, вы знаете, завершите этот день с ощущением внутренней цельности. Если вот так его проживете, как я вам советую, будете понимать, что ваша империя, ваш фундамент очень крепкий и не только законами, но и вашей способностью видеть вечное в переходящем, понимаете? Поэтому принимайте, благодарите, открывайте своего мудреца внутреннего, слушайте свою интуицию, ну и, конечно же, берегите себя.
4: Красный карлик на радио Лента.
8: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На протяжении веков капитаны судов заносили в вахтенные журналы координаты новых земель, которые потом бесследно исчезли. Остров Сади в Коралловом море фигурировал на картах Google Earth вплоть до 2012 года, пока австралийская научная экспедиция не обнаружила на его месте лишь бескрайнюю синюю гладь и глубину в 1,5 километра. Куда пропадают целые участки суши и почему навигаторы до сих пор совершают ошибки прошлого? История картографии полна таких призраков. Самый известный – остров Хай-Бразил, который якобы появлялся в Атлантике раз в 7 лет, окутанный туманом. Моряки рассказывали о высокоразвитых цивилизациях, живущих там, и о золотых городах. В 1875 году остров Арроу-Смит был нанесен на все официальные карты, а спустя 40 лет его просто вычеркнули, так как никто больше не смог его найти. Картограф Генри Стоумел в своей книге писал: «Океан — это не только вода, это зеркало наших надежд и страхов, которые иногда кристаллизуются в виде ложной земли». Уфологи и любители теории о паранормальных явлениях и параллельных мирах считают, что фантомные острова – это зоны просачивания других реальностей. Согласно этой версии, острова действительно существуют, но в другом измерении и становятся видимыми только при совпадении определенных магнитных условий. Это не ошибка навигации, это портал. Корабли, заходившие в гавани таких островов, часто пропадали навсегда или возвращались спустя десятилетия, утверждают сторонники аномалий. Они верят, что Земля — это многослойный пирог, и мы видим лишь одну его часть. Наука объясняет все гораздо прозаичнее, но не менее интересно. Основная причина — фатаморгана. Это сложная оптическая иллюзия, когда из-за разницы температур слоев воздуха объекты за горизонтом, например, айсберги или скалы, отражаются и увеличиваются, принимая очертания островов. Другая причина – пемзовые плоты. При подводных извержениях вулканов на поверхность выбрасывается огромное количество пористой породы, которая сбивается в гигантские плавучие острова. На них даже могут расти деревья и жить птицы. Такой остров может дрейфовать годами, пока камни не напитаются водой и не пойдут ко дну. Тем не менее, когда современный спутник подтверждает наличие Земли, а судно на месте находит пустоту, становится не по себе. Океан все еще хранит свои секреты, и, возможно, некоторые из фантомных островов просто ждут своего часа, чтобы снова появиться из тумана. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руны дня на 9 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам принесут, какую энергию, какую подсказку в этот праздничный день. Итак, выпала руна Солу. Ну, кто бы сомневался, это руна света, солнца, энергии, воли и успеха. Знаете, это правда день победы с такой руной. Это внутреннее сияние, это приток жизненных сил. И Солу всегда наполняет нас уверенностью, помогает побеждать все возможные обстоятельства, возвращает веру в себя. И вот все, что казалось трудным, в этот день становится абсолютно преодолимым. Все, что требовало сил, наполняется энергией. Так что это руна целеустремленности и ясности. В такой день все будет получаться, и если вы двигаетесь с правильным намерением, посылом, открытым сердцем, то вам все дороги открыты. Так что в работе ждем успеха, признания, просто, может, удовлетворение от проделанной работы, да, и можно смело брать на себя какую-то инициативу. Вы точно будете заметны, убедительны, и день, может, подойдет для выступлений, совещаний, каких-то переговоров и завершения проекта ведь дел. И Соул здесь говорит: вы на верном пути, продолжайте в том же духе. И, возможно, даже светит шанс проявить лидерские качества и получить за это бонусы и, вполне возможно, даже повышение, понимаете? В отношениях Солу приносит тепло, страсть, искренность, возможен какой-то эмоциональный подъем, признание, сближение. Это вот прям сильный эмоциональный контакт и физически будет вот это вот огонь между вами, да, и день, когда хочется обнять весь мир и в ответ получить то же самое. Здесь не упускайте шанс устроить какой-то сюрприз, поделиться чувствами, зажечь огонь заново, может, устроить романтический ужин со свечами. Причем и жене, и мужу это будет бесконечно приятно. Одиноким людям здесь нужно смотреть в оба, могут вспыхнуть чувства, любовь рядом, если вы открыты ей, и, возможно, с кем-то столкнетесь даже просто на углу. Здесь все чувствуете. По здоровью, опять же, идеальный день, энергия бьет ключом, организм бодрый, иммунитет сильный. Он все это будет чувствоваться с утра. Солу всегда питает и тело, и дух. И это отличное время для закаливания, для тренировок. Кто уже болел, то это прекрасный период для восстановления после болезни. И здесь, знаете, природа, солнце, правильное дыхание. В такой день лучшее лекарство. Главное, не переусердствуйте. Иногда и солнце может обжигать. Помните об этом. Так что у нас прекрасный день, сияние побед ясности. Соул ведет к внутреннему свету. Светите ярко и уверенно, и ваш свет точно заметит.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
9: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. Медуза, телеканал «Дождь». Вообще Товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Цензура и ревизия гидов. Беспрозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил Алексей Беспрозванных, и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры, культуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
10: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
7: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
11: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами, Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
7: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже притворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в 3-й раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
12: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
7: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже 2 раза запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
13: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры 2 стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих. До конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10000 военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
7: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершении о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона или 10% в День Победы вынужден работать, и только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что? Обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это 3 футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно.
15: а неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас — это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал — это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидное, лакомое. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега, меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте? Ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю.
16: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но... перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства. Выше интересов бизнеса. Выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты. Формально купаться можно. Но давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали Парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международно признанные государства. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
19: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
18: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
20: Страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
18: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
21: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там чего-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
18: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
22: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой «Телеграм» должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
23: Все-таки, Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями. регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен. Но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
0: Главные новости дня.
18: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в 5 крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу 2 предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
1: Вы что, ебало? Все, нам короче, все, всем пока.
2: Прилеты были, вон они. Отчетливо прям ударило, вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
3: Это, походу,
18: лакокрасочный. Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
24: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
18: В Грозном произошло как минимум 2 взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
25: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
18: Пермь атакуют уже 2-й день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
26: У меня рядом сидит и играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны, получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
18: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже 5-й год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
22: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
3: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России, в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
5: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «телевизор»?
6: Тянши.
5: Еще раз. Телевизор по-китайски звучит так.
6: Тянши.
5: И третий раз.
6: Тянши.
5: Учим китайский. Легко и весело.
17: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Хабаровский депутат Сергей Безденежных заявил, что город Амурск до сих пор не может добиться от регионального Минздрава необходимого аппарата для МРТ.
9: Ну, вот добавлю, на самом деле, вот ситуация в Хабаровском крае по именно аппарату там МРТ очень тяжелая. В каком плане? Комсомольск-на-Амуре, по-моему, говорят, вот люди приходят на прием граждане, говорят, один аппарат МРТ. А победить министра здравоохранения Хабаровского края в части организации процесса в городе Амурске, установки там аппарата, и чтобы он там работал, мы не можем. Суть в чем? 50 километров жителям города Амурска нужно добираться с поврежденной там рукой или ногой до Комсомольска-на-Амуре по этим дорогам, которые сегодня существуют. Ну, тоже очень много, вот вы говорите про серьезных спонсоров, которые сегодня есть, готовы социально вкладываться. Ну, что, нельзя договориться купить один аппарат МРТ? У нас в Якутии, допустим, я разговаривал с одним депутатом Госдумы оттуда. Он говорит, у нас 30-тысячный город. Вот министр здравоохранения нам на правительственном часе в Думе ссылался на то, что город Амурск меньше 100 тысяч населения. Вот такие же аппараты в Якутии ставят в 30-тысячный город. Поэтому, если есть возможность, рассмотрите вот этот вопрос, потому что он очень актуален для людей. Спасибо.
8: Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин считает, что нужды спецоперации важнее, чем медицинское оборудование для жителей региона.
10: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг, это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
17: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Есть масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно

скажем так, вот нашел слово, не поведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказом о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там, ребенка устроить в институт, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем, но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухне. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку-гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, кстати, это вообще полное кино, этот господин Белоусов, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок.

0: дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. Им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
4: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
3: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
5: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
3: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
6: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
3: Антиретровирусную терапию, ПрививЧ, военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
8: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, вообще, как они там вообще живут.
7: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
8: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
7: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
9: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
10: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
7: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Бейте, только не по Красной площади. Записки ветерана о том, что происходило накануне Дня Победы.
12: Днем из-за попадания украинского беспилотника в административное здание филиала аэронавигации Юга России была приостановлена работа 13 аэропортов в южных регионах. По состоянию на 3 часа дня Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подали обновленные планы полетов на текущие сутки. И знаете, что наши чиновники? Ничего. Терпят, улыбаются и машут. Цитата. «Россия не будет нарушать объявленное президентом страны перемирие в честь 9 мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс в аэропортах. Москва ответит только если Киев попытается сорвать сам парад победы в столице». Это заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. То есть он буквально говорит, что Украина может ударить куда угодно, кроме Москвы, и ей за это ничего не будет. Я правильно понял?
11: Страх потеряли окончательно. Военкор Романов о реакции на призыв эвакуироваться из Киева.
13: В ответ на слова нашего МИД к зарубежным странам обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов, Евросоюз и американцы отказались от эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. Даже прокомментировали, цитирую, «Евросоюз не намерен предпринимать никаких действий в отношении своей дипмиссии в Киеве до 9 мая, несмотря на обещание России ударить по центру столицы Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Наглядный пример отношения западных стран к нашим заявлениям. И это прямой результат фактического отсутствия красных линий и систематического наличия жестов доброй воли.
11: Только не по параду победы. Военкор канал Старшеды о том, как чиновники буквально призывают Украину бить по регионам России.
12: В силу своей необразованности никак не могу понять следующего. Почему возможный удар украинцев по параду 9 мая в Москве является провокацией, которую следует наказать ракетными ударами по центру Киева? И, как уточнила Мария Захарова по центрам принятия решений, а ежедневные удары по нашим нефтяным заводам, не говоря уже о городах, таковыми не являются, и кара за подобное не предусмотрена. Думаю это и параллельно читаю, что генерал-депутат Соболев заявил, мол, Россия не будет бомбить Киев за нарушение перемирия, и удар будет нанесен только в том случае, если хохлы сорвут парад. Я не понял, это что, приглашение бомбить Шатуру или Люберцы? Они хоть и являются районами Подмосковья, но от Красной площади далековато. Мол, вот мы вам четко обрисовали, куда нельзя, все остальное останется без мощного ответа по центрам принятия решений. Журналисты, стоит периодически перед публикацией проверять заявления отдельных депутатов на соответствие здравому смыслу. Благо, фамилии их известны, а цитаты, которыми они бросаются, давно стали достоянием общественности.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
14: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
7: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
3: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимым глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был пятый год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
2: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
4: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
2: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
3: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать псин, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту: «Бери, пока не запретили». И результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
8: Ого! Но это же... Это больше 1% ВВП получается.
7: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
8: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
7: Угу.
8: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
7: Да. Противоречие просто налицо.
8: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
7: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
8: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. с официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
7: Какая же?
8: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
7: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
8: Ну вот да.
7: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
8: Угу.
7: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2% до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
8: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
7: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
8: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
7: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
8: Точно.
7: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
8: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
7: Ну, всякая телеметрия и прочее.
8: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
7: Ого!
8: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
7: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
8: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
7: 30%? Просто на пустом месте?
8: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
7: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей, там во время режима ЧС, возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
8: Угу, классика.
7: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
8: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
7: Так.
8: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
7: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
8: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
7: То есть они бьют вслепую?
8: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
7: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
8: Да. Выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
7: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
8: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог облачивает обычный потребитель при каждой покупке.
7: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
8: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
7: А почему?
8: Госзаказы не спасают.
7: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
8: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
7: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
8: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
7: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
8: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
7: Иностранцы не хотят связываться.
8: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
7: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
8: Да-да.
7: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
8: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
7: О, белые списки — это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
8: Угу.
7: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
8: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
7: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
8: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
7: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
8: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
7: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
8: Очень точное сравнение.
7: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
8: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
7: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
8: 100%. Других вариантов тут просто нет.
7: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
8: Давай.
7: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
8: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
7: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
8: Всего доброго. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Цензура и ревизия гидов. Без прозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», – пояснил Алексей Беспрозванных. И отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры, культуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
10: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
9: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
11: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
9: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже притворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
12: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
9: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
13: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих. До конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10 тысяч военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
9: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона, или 10%, в День Победы вынужден работать. И только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что? Обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это три футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно. Прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто.
15: Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидная, лакомая. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега – меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте – ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю. Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты, формально купаться можно. Но, давайте честно, вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая, там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса, езжайте туда, отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника, это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде?

0: каждый вечер. Главные новости дня.
1: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
2: Уважаемые пассажиры,
1: только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
3: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
4: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель. Завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
1: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
5: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10.30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
6: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
1: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Криминальные новости.
7: Серийный убийца из Кургана Олег Фоминых погиб на Украине. В 2022 году Фоминых обвинили в 3 убийствах, совершенных в 80-х и 90-х годах. По версии следствия, в 1983 году он жестоко избил и задушил мужчину, который попросил его включить музыку на магнитофоне. В 87-м году Фоминых заманил в кусты подростка, нанес ему 23 удара отверткой, после чего добил железной болванкой и камнем. В 1998 году жертвой стала его знакомая, с которой Фоминых поссорился. Женщина погибла после 9 ударов молотком по голове и телу. Труп маньяк вынес на пустырь и сбросил в канализационный колодец. Судебный процесс над Фоминых по этим убийствам начался в прошлом году, но преступник ушел на фронт после 3 заседаний. 26

0: В декабре 2025 года производство по делу было приостановлено, а 2 февраля стало известно, что Фоминых подписал контракт с Минобороны. Он погиб в зоне СВО. В Архангельской области к 4 годам колонии строгого режима приговорили ранее судимого участника СВО, жителя Вельска. Он истязал сожительницу и ее малолетнего сына. По данным следствия, с сентября 2023 года по ноябрь 2025 воевавший и получивший помилование уголовник регулярно наносил побои десятилетнему сыну своей сожительницы. Истязания происходили, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе одной из ссор с женщиной он ее избил, душил и угрожал физической расправой. По решению суда в пользу малолетнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. 25-летнюю чеченку, с которой с апреля не могут связаться друзья, мог убить отец из-за подозрений в измене мужу. Об этом пишет «Новая газета Европа». Имя предполагаемой погибшей – Зухра Музаева. Она жила в селе Курчалой, воспитывала троих дочерей. Правозащитникам рассказали о гибели девушки в конце апреля. Собеседники издания утверждают, что девушку убил собственный отец – Самради Музаев. Сначала он побрил ее налысо, затем заставил копать могилу и в итоге застрелил. Причиной убийства могли стать подозрения в измене мужу, который сейчас воюет на Украине. Журналисты и правозащитники позвонили Самради Музаеву и спросили о судьбе его дочери. Мужчина грубо и раздраженно отвечал на вопросы, утверждал, что чеченка жива, здорова и что она уехала за границу. При этом родственники девушки не пояснили ее знакомым, куда та пропала. Извращенцы на детской площадке задержали росгвардейцы. В подмосковном селе Семеновское на улице Школьной мужчина ходил за девочками и показывал им интимные части тела. Взрослые вызвали Росгвардию. Силовики скрутили мужчину и доставили в отдел полиции. Против 36-летнего уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
2: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
3: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
2: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
4: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
2: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
5: «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
2: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
6: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Минкульт пытается запретить популярный сериал «Метод» за то, что в нем нет традиционных ценностей.
7: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
8: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
2: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
8: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. В деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь. Целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
2: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
9: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
10: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, но их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
2: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: Итак, на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
11: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
2: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
12: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
13: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
2: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
14: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
2: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
14: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
2: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
2: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
15: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
2: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
3: Ну да, логично.
2: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это на минуточку первое официальное падение за 3 года.
3: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
2: Думаешь?
3: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
2: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной 0,3% скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
3: То есть там по месяцам разница?
2: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
3: Ого!
2: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
3: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорости еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
2: Очень точная аналогия, только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали, ну, математически невыполнимыми.
3: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
2: Абсолютно.
3: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
2: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
3: Ну да, это потолок.
2: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
3: Подожди, подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
2: Какое?
3: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
2: Ну да, есть такое.
3: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
2: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
3: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
2: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
3: Что заставляет останавливаться станки тогда? если деньги есть.
2: Острейшие дефициты импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, УАЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
3: Угу, понятно.
2: Но главное, западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
3: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
2: Да.
3: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
2: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
3: Слушай, но этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
2: Ну, конкурировать с китайскими фабриками, российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
3: А в чем?
2: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
3: Угу.
2: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
3: Ну да. Покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
2: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
3: Упало производство еды.
2: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
3: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
2: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
3: Ах, кредиты!
2: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там, хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
3: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
2: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
3: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
2: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
3: Ничего себе!
2: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
3: 36?
2: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
3: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы, все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
2: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
3: Почему?
2: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Везти тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
3: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
2: Внутренний рынок встал намертво.
3: Вообще?
2: Да. Основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
3: Опять ставка ЦБ.
2: Да. Обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
3: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
2: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
3: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды до стали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юралс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
2: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
3: Так, это раз.
2: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
3: Ушли западные компании.
2: Да, ушли гиганты вроде Шлюмберджер и Халибортон. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
3: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
2: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадание по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на $1 миллиард.
3: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
2: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
3: Но слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
2: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
3: И они импортные?
2: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Axens.
3: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
2: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
3: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
2: Получает валютную выручку.
4: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
2: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
4: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
2: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
4: В смысле?
2: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1.5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
3: Перекладывание из одного кармана в другой.
2: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
3: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
2: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
3: Угу.
2: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
3: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
2: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
3: Да уж.
2: Особенно остро ощущается дефицит так называемых «серых воротников». Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
3: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный. Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
2: Да, картина безрадостная.
4: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
2: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафоры автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
4: Правительство давит на педаль газа, а центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
2: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 2026 год практически до нулевых значений.
4: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
2: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
4: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
2: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
4: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
2: Неожиданное и быстрое восстановление. Но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
4: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
2: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
4: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
2: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
4: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
2: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарий медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
4: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
2: Да, лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
4: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
2: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
4: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
2: Спасибо за анализ. До свидания.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» еще в начале недели, запретив там нахождение и передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
0: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
7: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
0: Ракет «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
8: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: «Радио Лента». Прямая речь.
9: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
10: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системы предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
11: То есть это никогда это возможно.
10: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Главные новости дня.
12: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
13: Уважаемые пассажиры,
12: только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
14: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
15: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель. Завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
12: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
16: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10.30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
17: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
12: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
18: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, но потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, о объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы Потому что иногда вот поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, тут надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить правильно у нас экскурсию. Надо же поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
19: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
0: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
20: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
21: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
0: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
22: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
0: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
22: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
23: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
24: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был 5-й год войны, наверное, было бы страшно, а так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
23: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
2: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которой Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены два многоквартирных дома,

0: Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
1: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
2: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать ПСИН, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались подсерьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
5: Мне, друг звонил с Москвы. Он говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, вообще, как они там вообще живут.
4: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
5: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят, слушай, иди на СВО, иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь. Целых 200 тысяч вам заплатят. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
4: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормальные,

0: нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
1: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина-то, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
2: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
0: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
5: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
6: Приветствую вас. Прогноз на 9 мая, друзья, с праздником. И, конечно же, что же нам пророчат цифры в этот день? Девяточка. У нас аркан отшельника. Это отшельник, мудрец. И, конечно же, здесь, знаете, про какой-то свой внутренний фонарь и осознанный пройденный путь. Тем более в контексте мая, пятый месяц, учитель, иерофант, энергия отшельника приобретает характер такой академической глубины. Это день, когда знания, которые накоплены за время вашего правления, должны быть переосмыслены и превращены в истинный опыт. 9 мая – это не про одиночество, а про качественное уединение, которое необходимо для того, чтобы услышать голос своей интуиции, понять стратегические смыслы своих действий. Вот это про глубину, про такое правильное самокопание, когда вы внутри себя находите вот те ответы, которые искали давно. Энергия 9 аркана призывает к замедлению, к анализу. Это день, когда внешняя суета может казаться пустой и мешающей. Это идеальное время для интеллектуального труда, может быть, написания долгосрочных планов, своих каких-то идей, научных изысканий или просто каких-то тихих раздумий на природе. Тем более, опять же, под влиянием иерофанта, пятый аркан месяца отшельник, в этот день становится вашим личным наставником. То есть вы можете найти ответы на сложнейшие вопросы, просто погрузившись в изучение каких-то первоисточников, или обратитесь к своему внутреннему архиву памяти. Может быть, вы встретите человека, который вас направит, вот такого наставника, да, человека-проводника, который приведет вас за руку туда, куда вы хотите прийти. И здесь ваше волевое решение – это не идти на поводу у толпы, а оставаться верным своему уникальному пути и своей внутренней правде. Вот мы очень часто не слышим себя и пытаемся соответствовать обществу, семье, каким-то ожиданиям близких, родных людей, а в этот день важно слышать именно себя и не предавать себя. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 – шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных. Это символ выбора, гармонии, партнерства, общения. Здесь возникает очень классный, глубокий, тонкий такой резонанс, потому что глубина отшельника, девятая энергия, встречается с эстетикой коммуникации шестерочки. И все это на фоне пятого месяца энергии традиций. Да, это означает, что в этот день уединение не должно превращаться в какую-то холодную изоляцию. Здесь ваша мудрость нужна людям. Вот в вашем опыте кто-то нуждается, в вашем совете. И вы можете провести этот день в узком кругу каких-то единомышленников, близких людей. Можете делиться своими озарениями в атмосфере такой, знаете, любви, взаимопонимания, уважения. Луна у нас уже в знаке Водолея. Это добавляет дню такой ментальной свободы, оригинальности. И ваши инсайты в этот день могут быть по-настоящему гениальными и опережающими время. Главное, не бойтесь это озвучить. С практической и финансовой точки зрения, 9 мая – это день такой стратегической тишины в бизнесе. Это глубокая аналитика, может быть, аудит интеллектуальной собственности или подготовка каких-то важных текстов, презентаций. А вот в финансах энергия отшельника и шестерочки советуют проявлять осторожность. То есть это не день для каких-то шумных сделок, а все-таки время для тихих, может быть, инвестиций в знания, покупку каких-то курсов или в то, что приносит вам глубокое какое-то внутреннее удовлетворение. Да? Деньги в этот день любят тишину. Вы можете обнаружить какие-то скрытые возможности для роста там, где другие просто прошли мимо и не заметили сути за внешним блеском. Хорошо пройдут любые дела, связанные с консалтингом, может быть, психологией, историей, высокими технологиями. Если хотите, можете сходить на курс энерготерапии, вот каких-то совсем новых наук, да, которые спорные, но открывают какие-то внутренние подсознательные двери. Вы в этот день как мудрый профессор, который вышел на вечеринку, чтобы просто посмотреть на людей, но в итоге стал центром внимания, отвечая на вопросы о смысле жизни между глотками чая. Да, и здесь окружающие будут интуитивно чувствовать вашу глубину и тянуться к вам за советом. Обязательно не стесняйтесь, делитесь этим. Ваша задача – светить, но не ослеплять, делиться мудростью, но не навязывать ее. А вот вечер стоит провести в спокойной обстановке, возможно, за чтением книг или глубокими разговорами с теми, кто понимает вас без лишних слов. Здесь, вы знаете, завершите этот день с ощущением внутренней цельности. Если вот так его проживете, как я вам советую, будете понимать, что ваша империя, ваш фундамент очень крепкий и не только законами, но и вашей способностью видеть вечное в переходящем, понимаете? Поэтому принимайте, благодарите, открывайте своего мудреца внутреннего, слушайте свою интуицию, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Марлик на радио Лента.
7: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На протяжении веков капитаны судов заносили в вахтенные журналы координаты новых земель, которые потом бесследно исчезли. Остров Санди в Коралловом море фигурировал на картах Google Earth вплоть до 2012 года, пока австралийская научная экспедиция не обнаружила на его месте лишь бескрайнюю синюю гладь и глубину в 1,5 километра. Куда пропадают целые участки суши и почему навигаторы до сих пор совершают ошибки прошлого? История картографии полна таких призраков. Самый известный – остров Хай-Бразил, который якобы появлялся в Атлантике раз в 7 лет, окутанный туманом. Моряки рассказывали о высокоразвитых цивилизациях, живущих там, и о золотых городах. В 1875 году остров Арроу-Смит был нанесен на все официальные карты, а спустя 40 лет его просто вычеркнули, так как никто больше не смог его найти. Картограф Генри Стоумел в своей книге писал: «Океан — это не только вода, это зеркало наших надежд и страхов, которые иногда кристаллизуются в виде ложной земли». Уфологи и любители теории о паранормальных явлениях и параллельных мирах считают, что фантомные острова — это зоны просачивания других реальностей. Согласно этой версии, острова действительно существуют, но в другом измерении и становятся видимыми только при совпадении определенных магнитных условий. Это не ошибка навигации, это портал. Корабли, заходившие в гавани таких островов, часто пропадали навсегда или возвращались спустя десятилетия, утверждают сторонники аномалий. Они верят, что Земля — это многослойный пирог, и мы видим лишь одну его часть. Наука объясняет все гораздо прозаичнее, но не менее интересно. Основная причина — фатаморгана. Это сложная оптическая иллюзия, когда из-за разницы температур слоев воздуха объекты за горизонтом, например, айсберги или скалы, отражаются и увеличиваются, принимая очертания островов. Другая причина – пемзовые плоты. При подводных извержениях вулканов на поверхность выбрасывается огромное количество пористой породы, которая сбивается в гигантские плавучие острова. На них даже могут расти деревья и жить птицы. Такой остров может дрейфовать годами, пока камни не напитаются водой и не пойдут ко дну. Тем не менее, когда современный спутник подтверждает наличие Земли, а судно на месте находит пустоту, становится не по себе. Океан все еще хранит свои секреты, и, возможно, некоторые из фантомных островов просто ждут своего часа, чтобы снова появиться из тумана. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
6: Руны дня на 9 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам принесут, какую энергию, какую подсказку в этот праздничный день. Итак, выпала руна Солу. Ну, кто бы сомневался, это руна света, солнца, энергии, воли и успеха. Знаете, это Правда, День Победы с такой руной. Это внутреннее сияние, это приток жизненных сил. И Соулу всегда наполняет нас уверенностью, помогает побеждать все возможные обстоятельства, возвращает веру в себя. И вот все, что казалось трудным, в этот день становится абсолютно преодолимым. Все, что требовало сил, наполняется энергией. Так что это руна целеустремленности и ясности. В такой день все будет получаться, и если вы двигаетесь с правильным намерением, посылом, открытым сердцем, то вам все дороги открыты. Так что в работе ждем успеха, признания, просто, может, удовлетворения от проделанной работы, да, и можно смело брать на себя какую-то инициативу. Вы точно будете заметны, убедительны, и день, может, подойдет для выступлений, совещаний, каких-то переговоров и завершения проекта ведь дел. И Соул здесь говорит: вы на верном пути, продолжайте в том же духе. И, возможно, даже светит шанс проявить лидерские качества и получить за это бонусы и, вполне возможно, даже повышение, понимаете? В отношениях Соулу приносит тепло, страсть и искренность, возможен какой-то эмоциональный подъем, признание, сближение. Это вот прям сильный эмоциональный контакт и физический будет вот это вот огонь между вами, да, и день, когда хочется обнять весь мир и в ответ получить то же самое. Здесь не упускайте шанс устроить какой-то сюрприз, поделиться чувствами, зажечь огонь заново, может, устроить романтический ужин со свечами. Причем и жене, и мужу это будет бесконечно приятно. Одиноким людям здесь нужно смотреть в оба, могут вспыхнуть чувства, любовь рядом, если вы открыты ей, и, возможно, с кем-то столкнетесь даже просто на углу. Здесь все чувствуете. По здоровью, опять же, идеальный день, энергия бьет ключом, организм бодрый, иммунитет сильный, он все это будет чувствоваться с утра. Соулу всегда питает и тело, и дух. И это отличное время для закаливания, для тренировок. Кто уже болел, то это прекрасный период для восстановления после болезни. И здесь, знаете, природа, солнце, правильное дыхание. В такой день лучшее лекарство. Главное, не переусердствуйте. Иногда и солнце может обжигать. Помните об этом. Так что у нас прекрасный день, сияние побед ясности. Соул ведет к внутреннему свету. Светите ярко и уверенно, и ваш свет точно заметит.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
8: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят: хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят: «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. а точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Цензура и ревизия гидов. Без прозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил Алексей Беспрозванных, и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
9: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
6: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона, похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
10: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
6: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже притворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в 3-й раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
11: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
6: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже 2 раза запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
10: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры 2 стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих. А до конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10000 военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
6: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершении о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона или 10% в День Победы вынужден работать, и только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что? Обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это 3 футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно. Прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно.
13: а неофициально, все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал – это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидное, лакомое. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега – меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте – ну, что вам посоветовать, считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю.
14: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но... перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства. Выше интересов бизнеса. Выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты. Формально купаться можно. Но давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международно признанные государства. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
16: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
15: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
17: Это страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
15: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
18: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из службы безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
15: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
20: Все-таки, Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России, и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями. регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен. Но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
3: Главные новости дня.
15: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в 5 крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу 2 предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
1: Вы что, ебало? Все, нам короче, все, всем пока.
21: Прилеты были, вон они. Отчетливо прям ударило, вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
22: Это, походу,
15: лакокрасочный. Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
23: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
15: В Грозном произошло как минимум 2 взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
24: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
15: Пермь атакуют уже 2-й день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
25: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны, получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
15: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже 5-й год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
19: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
0: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
2: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «телевизор»?
4: Тянши.
2: Еще раз. Телевизор по-китайски звучит так.
4: Тянши.
2: И третий раз.
4: Тянши.
2: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Хабаровский депутат Сергей Безденежных заявил, что город Амурск до сих пор не может добиться от регионального Минздрава необходимого аппарата для МРТ.
7: Ну, вот добавлю, на самом деле, вот ситуация в Хабаровском крае по именно аппаратам МРТ очень тяжелая. В каком плане? Комсомольск-на-Амуре, по-моему, говорят, вот люди приходят на прием граждане, говорят, один аппарат МРТ. А победить министра здравоохранения Хабаровского края в части организации процесса в городе Амурске, установки там аппарата, и чтобы он там работал, мы не можем. Суть в чем? 50 километров жителям города Амурска нужно добираться с поврежденной там рукой или ногой до Комсомольска-на-Амуре по этим дорогам, которые сегодня существуют. Ну, тоже очень много, вот вы говорите про серьезных спонсоров, которые сегодня есть, готовы социально вкладываться. Ну, что, нельзя договориться купить один аппарат МРТ? У нас в Якутии, допустим, я разговаривал с одним депутатом Госдумы оттуда. Он говорит, у нас 30-тысячный город. Вот министр здравоохранения нам на правительственном часе в Думе сослался на то, что город Амурск меньше 100 тысяч населения. Вот такие же аппараты в Якутии ставят в 30-тысячный город. Поэтому, если есть возможность, рассмотрите вот этот вопрос, потому что он очень актуален для людей. Спасибо.
5: Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин считает, что нужды спецоперации важнее, чем медицинское оборудование для жителей региона.
22: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг, это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
26: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? в отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла вот 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже, что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не

тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники с той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже, там, ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну, и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился. После того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухне. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетел ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино. Это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы, довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями, довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках.

0: просто показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
4: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
3: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
5: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
3: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
6: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
3: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
8: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы. Все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
7: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
8: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. В деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
7: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
9: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
10: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й, и надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют отправляют. Ну, это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
7: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Бейте, только не по Красной площади. Записки ветерана о том, что происходило накануне Дня Победы.
12: Днем из-за попадания украинского беспилотника в административное здание филиала аэронавигации Юга России была приостановлена работа 13 аэропортов в южных регионах. По состоянию на 3 часа дня Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подали обновленные планы полетов на текущие сутки. И знаете, что наши чиновники? Ничего, терпят, улыбаются и машут. Цитата. «Россия не будет нарушать объявленное президентом страны перемирие в честь 9 мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс в аэропортах. Москва ответит только, если Киев попытается сорвать сам парад победы в столице». Это заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. То есть он буквально говорит, что Украина может ударить куда угодно, кроме Москвы, и ей за это ничего не будет. Я правильно понял?
11: Страх потеряли окончательно. Военкор Романов о реакции на призыв эвакуироваться из Киева.
13: В ответ на слова нашего МИД к зарубежным странам обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов, Евросоюз и американцы отказались от эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. Даже прокомментировали, цитирую, «Евросоюз не намерен предпринимать никаких действий в отношении своей дипмиссии в Киеве до 9 мая, несмотря на обещание России ударить по центру столицы Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Наглядный пример отношения западных стран к нашим заявлениям. И это прямой результат фактического отсутствия красных линий и систематического наличия жестов доброй воли.
11: Только не по параду Победы. Военкор канал «Старше Эдды» о том, как чиновники буквально призывают Украину бить по регионам России.
12: В силу своей необразованности никак не могу понять следующего. Почему возможный удар украинцев по параду 9 мая в Москве является провокацией, которую следует наказать ракетными ударами по центру Киева? И, как уточнила Мария Захарова по центрам принятия решений, а ежедневные удары по нашим нефтяным заводам, не говоря уже о городах, таковыми не являются, и кара за подобное не предусмотрена. Думаю это и параллельно читаю, что генерал-депутат Соболев заявил, мол, Россия не будет бомбить Киев за нарушение перемирия, и удар будет нанесен только в том случае, если хохлы сорвут парад. Я не понял, это что, приглашение бомбить Шатуру или Люберцы? Они хоть и являются районами Подмосковья, но от Красной площади далековато. Мол, вот мы вам четко обрисовали, куда нельзя, все остальное останется без мощного ответа по центрам принятия решений. Журналисты, стоит периодически перед публикацией проверять заявления отдельных депутатов на соответствие здравому смыслу. Благо, фамилии их известны, а цитаты, которыми они бросаются, давно стали достоянием общественности.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
14: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
7: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. По Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
3: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был пятый год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
2: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
4: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
2: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
3: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать ПСИН, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться. А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны. Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век. Книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту: «Бери, пока не запретили». И результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
8: Ого! Но это же... Это больше 1% ВВП получается.
7: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
8: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
7: Угу.
8: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
7: Да. Противоречие просто налицо.
8: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
7: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
8: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. с официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
7: Какая же?
8: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
7: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
8: Ну вот да.
7: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
8: Угу.
7: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2% до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
8: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
7: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
8: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
7: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
8: Точно.
7: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
8: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
7: Ну, всякая телеметрия и прочее.
8: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
7: Ого!
8: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
7: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
8: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
7: 30%? Просто на пустом месте?
8: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
7: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей там во время режима ЧС возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
8: Угу, классика.
7: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
8: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
7: Так.
8: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
7: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
8: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты. Любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
7: То есть они бьют вслепую?
8: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
7: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
8: Да, выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
7: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
8: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог облачивает обычный потребитель при каждой покупке.
7: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
8: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
7: А почему?
8: Госзаказы не спасают.
7: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
8: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
7: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
8: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
7: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
8: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
7: Иностранцы не хотят связываться.
8: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
7: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
8: Да-да.
7: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
8: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
7: О, белые списки — это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
8: Угу.
7: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
8: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
7: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
8: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
7: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
8: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
7: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
8: Очень точное сравнение.
7: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
8: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
7: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
8: 100%. Других вариантов тут просто нет.
7: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
8: Давай.
7: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
8: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
7: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
8: Всего доброго. Пока.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы.
10: Парад Победы!
9: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения проведения парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
11: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит, и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны. Ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
0: Парад принимал министр обороны Белоруссии. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, главным праздником России. Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
12: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
0: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
13: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. И 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
0: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радио Лента. Прямая речь.
15: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
16: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
14: Главные новости дня.
17: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
18: Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины.
17: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз, говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
19: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом аж Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия. И что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политические заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
17: «Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России», — говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит в частности тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
19: Ну, мы видим некоторую усталость содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками, да? Не получилось такого сотрудничества типа британского.
17: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
20: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
4: Учим китайский вместе!
21: Как сказать по-китайски «У меня болит спина»? Еще раз. Фраза «У меня болит спина» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
14: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Хронология высушивания ПВО. Военкор Поддубный про налет на Чебоксары.
22: Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара. Рой беспилотников и крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей обороны. И все это на удалении порядка 1100 километров от линии боевого соприкосновения. Пострадал торговый центр, закрывались 15 аэропортов. Пора признать, что за короткое время Киев с европейцами придумали, как обойти момент с поставкой натовской дальнобойки. Надо просто организовать крупноузловую сборку на территории Украины. И ракет со временем будет больше. К этому надо готовиться, а не игнорировать этот факт и дальше недооценивать противника.
2: Абсурд и не более. Военкор Романов о переговорах вокруг перемирия на День Победы.
23: Вслед за объявленным Владимиром Путиным перемирием на 8 и 9 мая, Зеленский выдвинул свое перемирие с 5 на 6 мая. В целом ситуация на грани абсурда и какого-то стендапа. Обстрел Брянска британскими крылатыми ракетами? Нет. Хаотичный обстрел Белгорода? Нет. Удары по Крыму? Тоже нет. Удары по нефти? Тоже нет. Парад, именно парад официально стал причиной возможного удара по Киеву. Удар возмездия, от которого должны трястись коленки. Но украинцы уже выглядят так, будто им все равно. Пуля в лоб, так пуля в лоб, как говорил один их политик. Так что похоже, что наши угрозы уже не действуют ни на политическую верхушку, ни на обычного хохла. В удивительное время живем. Как же тяжело будет социологам, историкам и политтехнологам в недалеком будущем объяснять историю, начиная с февраля 2022 года.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
24: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
0: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
3: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут в первую очередь, скорее,

0: чрезвычайной ситуации, а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад Победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
1: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
0: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
2: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь ВСУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
0: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дриза о том, что саммит в Армении, на который приехал Владимир Зеленский, это сигнал для России и Дональда Трампа.
5: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Улмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из восьми войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном. Однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы — это, конечно,

0: Хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 10 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Десяточка врывается в нашу жизнь, как свежий ветер перемен, потому что в системе матрицы это день управления десятым арканом. И это колесо фортуны, друзья. После каких-то глубоких размышлений предыдущих дней, это, знаете, такое пространство для внезапного движения. И тем более в контексте мая, пятого месяца, это энергия иерофанта, учителя, ученика, то удача не будет случайным хаосом. Это какое-то законное везение. Здесь колесо фортуны поворачивается в вашу сторону именно потому, что вы, например, соблюдали правила игры и выстраивали верную систему в предыдущие дни. В этот день, как бы, знаете, все заключается в том, чтобы вы доверились потоку и позволили судьбе преподнести вам заслуженные бонусы. Вот вы же понимаете, что мы то, во что мы верим, и если вы верите в удачу, если вы верите вот в этот вот счастливый случай, то он с вами и произойдет. Энергия 10-го аркана – это поток, в котором все случается вовремя. В этот день не нужно стучать в закрытые двери. Если дверь заперта, значит, колесо фортуны уже открывает для вас парадный вход в другом месте. Здесь очень важно заметить, да? Тем более под влиянием 5-го месяца этот счастливый случай часто будет связан с обучением, может быть, авторитетными людьми или официальными структурами. То есть это идеальный день для того, чтобы оказаться в нужном месте и в нужное время. И ваша задача – быть легким на подъем, сохранять оптимизм, готовность быстро принимать решения, адаптироваться. То есть все может пойти не по плану, да, и очень сложно будет тем, кто любит все контролировать. А тем, кто очень легко адаптируется под быстро меняющиеся обстоятельства, здесь у вас просто счастливый случай и лотерея на вашей стороне. Колесо любит тех, кто не боится движения и верит в свою счастливую звезду. Вот будьте именно такими. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 0 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 16, 1 плюс 6 – семерочка. Это у нас вибрации колесницы, это прорыв, скорость, движение, триумф. И здесь возникает классное сочетание, феноменальное, я бы сказала. Поток удачи, десяточка, встречается со скоростью колесницы, семерочка. И все это на базе традиции пятого месяца. Это создает эффект, знаете, такого зеленого коридора. Вы не просто катитесь по воле случая, вы несетесь к своей цели с огромным ускорением, и все светофоры мира в этот день горят для вас зеленым. Ну и Луна у нас еще в знаке Водолея, это добавляет дню непредсказуемости, каких-то гениальных озарений. То есть успех может прийти с самой неожиданной стороны, через новых друзей, какие-то нестандартные идеи, все, что, может быть, даже опережает время. С практической и финансовой точки зрения 10 мая – это день таких быстрых возможностей. То есть в бизнесе это лучшее время для запуска рекламных кампаний, начала каких-то новых циклов, это командировки, это нетворкинг, то есть общение, да, коммуникации. В финансах энергия десяточки и семерочки благоволит тем, кто действует решительно. То есть в этот день могут прийти какие-то легкие деньги, поступить выгодные предложения, может быть, решится вопрос, который долго находился в подвешенном состоянии. Это отличный день для покупок техники, средств связи, транспорта. Вот все, что ускоряет ваш путь к цели, в этот день будет служить долго и надежно. И помните, удача – это не лотерея, а результат вашей готовности действовать в резонансе со временем и доверять пространству. Вы знаете, в этот день как вот серфер, да, который поймал идеальную волну, при этом успевает по пути раздавать мудрые советы другим пловцам, ссылаясь на учебник по гидродинамике. Окружающие будут поражены просто вашей везучестью, но вы-то знаете, что просто умеете управлять своей колесницей в потоке фортуны. Ваша задача не пытаться контролировать каждую деталь, а все-таки просто держать направление. Вечер стоит провести активно, конечно же, в компании, может быть, единомышленников, может быть, обсуждать какие-то грандиозные планы, которые в этот день стали на шаг ближе к реальности. Вы можете завершить этот день с ощущением драйва и пониманием того, что ваша империя не только прочна, но и удивительно удачлива. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, крутите колесо фортуны в свою сторону, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
3: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На протяжении веков капитаны судов заносили в вахтенные журналы координаты новых земель, которые потом бесследно исчезли. Остров Санди в Коралловом море фигурировал на картах Google Earth вплоть до 2012 года, пока австралийская научная экспедиция не обнаружила на его месте лишь бескрайнюю синюю гладь и глубину в 1,5 километра. Куда пропадают целые участки суши и почему навигаторы до сих пор совершают ошибки прошлого? История картографии полна таких призраков. Самый известный – остров Хай-Бразил, который якобы появлялся в Атлантике раз в 7 лет, окутанный туманом. Моряки рассказывали о высокоразвитых цивилизациях, живущих там, и о золотых городах. В 1875 году остров Арроу-Смит был нанесен на все официальные карты, а спустя 40 лет его просто вычеркнули, так как никто больше не смог его найти. Картограф Генри Стомилл в своей книге писал: «Океан — это не только вода, это зеркало наших надежд и страхов, которые иногда кристаллизуются в виде ложной земли». Уфологи и любители теории о паранормальных явлениях и параллельных мирах считают, что фантомные острова – это зоны просачивания других реальностей. Согласно этой версии, острова действительно существуют, но в другом измерении и становятся видимыми только при совпадении определенных магнитных условий. Это не ошибка навигации, это портал. Корабли, заходившие в гавани таких островов, часто пропадали навсегда или возвращались спустя десятилетия, утверждают сторонники аномалий. Они верят, что Земля — это многослойный пирог, и мы видим лишь одну его часть. Наука объясняет все гораздо прозаичнее, но не менее интересно. Основная причина — фатаморгана. Это сложная оптическая иллюзия, когда из-за разницы температур слоев воздуха объекты за горизонтом, например, айсберги или скалы, отражаются и увеличиваются, принимая очертания островов. Другая причина – пемзовые плоты. При подводных извержениях вулканов на поверхность выбрасывается огромное количество пористой породы, которая сбивается в гигантские плавучие острова. На них даже могут расти деревья и жить птицы. Такой остров может дрейфовать годами, пока камни не напитаются водой и не пойдут ко дну. Тем не менее, когда современный спутник подтверждает наличие Земли, а судно на месте находит пустоту, становится не по себе. Океан все еще хранит свои секреты, и, возможно, некоторые из фантомных островов просто ждут своего часа, чтобы снова появиться из тумана. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 10 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какую энергию принесет? Итак, у нас выпала руна Хагалас. Ну, день под влиянием этой руны, это, знаете, не так уж просто. Это символ разрушения старого ради рождения нового. Это не самый простой день, но необходимый для перемен. И возможны, конечно же, внезапные события, какие-то сбои в планах, неожиданные срывы. Но все это не случайно и вам на благо. Просто сразу это непонятно. А вот впоследствии вы поймете, что все, что случилось, все было не просто так. Хагалас разрушает только то, что себя отжило, чтобы освободить место для роста. И если вы давно держались за ненужное, то в такой день судьба может это убрать у вас. И это могут быть как вещи, так и люди. Поэтому отпускаем все с легкостью, понимая, что все, что уходит на это место, придет обязательно что-то новое и лучше. В работе возможны конфликты, изменения, кстати, проверки. Будьте осторожны. Какой-то тайный покупатель или что-то подобное вполне себе возможны. Ну и, конечно же, это принесет стресс. День не подходит для новых начинаний или каких-то рискованных решений. Здесь лучше пересмотреть старые стратегии и подготовиться к адаптации. Потому что всегда, когда случаются внезапные перемены, наше лучшее оружие – это умение к ним адаптироваться. Значит, принимаем все с мудростью, с принятием, пониманием и отпускаем контроль. Хагалас говорит: «Вы слишком долго стояли на месте, пора встряхнуться». В отношениях тоже не обойдется без испытаний, возможны и ссоры, и недопонимания, или даже разрыв. Вот все может быть, знаете, но только если связь была шаткая. Вот все, где было тонко, там и порвется, будьте к этому готовы. А если же у вас, наоборот, отношения крепкие, то такой экзамен вы с легкостью пройдете, день может стать очищающим. Может, честно поговорите, выпустите пар, избавитесь от всех обид, то есть все пройдет на ура. Даже если это будет какой-то скандал, то вы друг друга услышите и придете к хорошему завершению. И кто одинок, могут испытать какие-то разочарования. Может, какие-то отголоски от бывших, обиды опять всплывут. Все это будет неким освобождением. То есть, как только вы это почувствовали, значит, окей, приняли, освободились и готовы к новому. По здоровью обратите внимание на иммунитет, избегайте каких-либо переохлаждений, стресса, какой-то хронической усталости. Не сидим под кондиционером, под вентилятором. Возможно, какие-то обострения хронических заболеваний. И в такой день важно не перегружать организм. Дайте себе отдых. Это подходящее время для очистки как тела через душ, ванну, массаж, какие-то процедуры, так и для очистки головы. То есть это могут быть какая-то разгрузка, медитация. Кстати, отказ от вредных привычек. В этот день очень легко будет завершить какой-то ненужный вам момент в виде курения или алкогольных напитков распития. Так что можно очень легко избавиться от вредной привычки. День перемен, очищение, перезагрузки. Держитесь, друзья, но не держитесь за старое. Хагалас знает, что делает, и просто доверьтесь.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
5: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим. Смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках Единой России. Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживших там в Вагнерах.
6: Можно к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
5: Где сыны Соловьева?
6: Сменили.
5: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
6: Нет,
5: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в два раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов, и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром, все теряют от того, что не работают Кстово, не работает Киришнефтегаз и так далее, Нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экспорт, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну, уже, по сути, катастрофу бюджетную, которую мы видим.
7: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в десятку крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся, поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
9: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО самых лучших было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
7: К регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
10: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
7: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
12: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию. И пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
1: Главные новости дня.
7: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
13: «Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение».
7: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
14: «Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения».
7: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
15: Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну.
16: Этого добивалась российская власть. За 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать. Добились? Удовлетворены?
17: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
7: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
18: Да, конечно, нам не нужно ничего позволения, но... Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать, да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
7: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
19: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещены авионика и системы предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только американской компанией, одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
20: То есть это никогда это возможно.
19: Со следующего года, даже в этом году первая машина уже сдать. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
21: Учим китайский вместе.
22: Как сказать по-китайски «не заплывайте за буйки»?
23: 不要在浮标后面游泳.
22: Еще раз. «Не заплывайте за буйки» по-китайски будет звучать так.
23: 不要在浮标后面游泳.
22: И третий раз.
23: 不要在浮标后面游泳.
22: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Аналитик Михаил Звинчук о реальном положении дел на фронте.
24: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-сёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. Да, есть отдельные командиры там оперативно-тактического звена, которые пытаются это преподнести как пиар-победу. Но у них цель — уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
25: И не будет продвижения.
24: Именно. У нас же, к сожалению, до сих пор превалирует разбирание некого опорника или единицы техники, пускай даже брошенной, над убийством одного стоящего врага. Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
25: По-прежнему.
24: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Угу. Он уже служит больше 20 лет, контракт не продлил, работает только на идейных установках, потому что своим помогать надо. Угу. Перехаживает уже бог знает сколько лет сослуживцы, точнее, одногодки полковники, он капитан великовозрастной. Ему уже, он работает на интерес и результат. Угу. Полковника спокойно может поставить на место. Угу. Такой суровый воин, назовем так. И он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, а меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
25: Ну да, понятно, конечно.
24: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеют обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий — это то, что сейчас полноценная война дронов. Покуда не будет придумано технологическое решение, которое окажется относительно недорогим по борьбе с дронами за счет новой технологии именно, а не затыкания кустарными методами, да, просто дырок. Или же не будет придумана технология по передвижению в новой плоскости. Это, конечно, кому-то может показаться фантастикой, но даже в советское время разрабатывали некие землеройные машины по проделыванию на поле боя.
0: Ходов.
24: Ходов, да. И как бы это футуристично ни казалось, но даже вспомним операцию «Труба», операция «Поток» и же с тем. Только так удалось прорвать линию фронта, то, что мы преодолели вот эту вот киллзону, выскочили и обеспечили продвижение дальше.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Есть масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это тогда чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это, ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже там ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухне. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку-гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, этот господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы, довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями, довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полные разброты, шатания в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
22: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией. Искать принимать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Фабрика смерти. На фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
6: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что, когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
5: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
6: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
5: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
6: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
5: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад победы. Регион боится атак дронов.
9: Господи ты, Боже мой! Очуметь.
8: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации – а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад Победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
10: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
8: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
12: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь ВСУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
8: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
14: Бейте, только не по Красной площади. Записки ветерана о том, что происходило накануне Дня Победы.
23: Днем из-за попадания украинского беспилотника в административное здание филиала аэронавигации Юга России была приостановлена работа 13 аэропортов в южных регионах. По состоянию на 3 часа дня Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подали обновленные планы полетов на текущие сутки. И знаете, что наши чиновники? Ничего. Терпят, улыбаются и машут. Цитата. «Россия не будет нарушать объявленное президентом страны перемирие в честь 9 мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс в аэропортах. Москва ответит только, если Киев попытается сорвать сам парад Победы в столице». Это заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. То есть он буквально говорит, что Украина может ударить куда угодно, кроме Москвы, и ей за это ничего не будет. Я правильно понял?
14: Страх потеряли окончательно. Военкор Романов о реакции на призыв эвакуироваться из Киева.
26: В ответ на слова нашего МИД к зарубежным странам обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов, Евросоюз и американцы отказались от эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. Даже прокомментировали, цитирую, «Евросоюз не намерен предпринимать никаких действий в отношении своей дипмиссии в Киеве до 9 мая, несмотря на обещание России ударить по центру столицы Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Наглядный пример отношения западных стран к нашим заявлениям. И это прямой результат фактического отсутствия красных линий и систематического наличия жестов доброй воли.
14: только не по параду победы. Военкор канал Старше Эдды о том, как чиновники буквально призывают Украину бить по регионам России.
23: В силу своей необразованности никак не могу понять следующего. Почему возможный удар украинцев по параду 9 мая в Москве является провокацией, которую следует наказать ракетными ударами по центру Киева? И, как уточнила Мария Захарова по центрам принятия решений, а ежедневные удары по нашим нефтяным заводам, не говоря уже о городах, таковыми не являются, и кара за подобное не предусмотрена. Думаю это и параллельно читаю, что генерал-депутат Соболев заявил, мол, Россия не будет бомбить Киев за нарушение перемирия, и удар будет нанесен только в том случае, если хохлы сорвут парад. Я не понял, это что, приглашение бомбить Шатуру или Люберцы? Они хоть и являются районами Подмосковья, но от Красной площади далековато. Мол, вот мы вам четко обрисовали, куда нельзя, все остальное останется без мощного ответа по центрам принятия решений. Журналисты, стоит периодически перед публикацией проверять заявления отдельных депутатов на соответствие здравому смыслу. Благо, фамилии их известны, а цитаты, которыми они бросаются, давно стали достоянием общественности.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.

0: окажутся, если мы возьмем аналогию там с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там афганцы и прочее-прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
1: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных, а сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
2: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут стык, либо он все равно поедет на войну. И потом происходит преступление, и вот родные, соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются. Они негодуют, они говорят, как же так? Почему ему дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
1: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
3: Знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают. Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили.
4: В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
1: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Опять красные линии. Военкор Котенок о том, как Мария Захарова Киеву угрожала.
7: Хрупкие плечи Марии Захаровой вновь взяли на себя тяжелейший груз ответственности очередного предупреждения Киеву ответить на преступные замыслы в дни празднования Великой Победы. Молодец, Захарова. Для меня, человека военного, все-таки непривычно, что иду на «вы» у нас снова раздается из уст дипломатов, а не, скажем, высокопоставленных военных чинов или первых лиц государства. Но по большому счету это уже не важно. Куда весомее дождаться Дня Победы, чтобы понять, как вообще будут развиваться события. 9 мая для России день сакральный, и испортить праздник именно сейчас, показав якобы безволие и ограниченные возможности Москвы, у противника просто чешутся руки. Нам же не стоит забывать, что под угрозой удара противника не только Москва, но фактически любой город России. К этому нужно быть готовым, чтобы не было неожиданностей.
6: Иван Отраковский о том, как Украина выигрывает войну дронов.
8: Польша и Украина создают в Жешуве совместный центр по производству дронов. Программа получила название «Армада». То есть украинцы наращивали и наращивают беспилотник от малых до тяжелых, количественно и качественно, во множестве гаражных сборок до производств в Европе. В России до сих пор не переведена экономика на военные рельсы, несмотря на 5-й год войны и угрозу масштабной войны с НАТО. Потому нет БПЛА, заменяя плоть на сталь. В армии в большом количестве нет систем РЭП, надежных систем связи и управления, ни средств защиты стратегических объектов. Ничего в необходимом и достаточном количестве. Власть грезит, что пронесет, и договоримся, отдадим народные недра Америки. А вообще, все, что творится, очень похоже на сознательное ослабление

0: страны перед угрозой масштабной войны. Все тяжелее этого не замечать.
1: Александр Харченко про парад Победы и украинскую многоходовку.
2: Киев объявил перемирие, а затем обвинили в срыве мирных инициатив Россию. Все это делалось для того, чтобы обосновать атаку Москвы 9 мая. Иного мотива не вижу. Теперь все готово для того, чтобы попытаться сорвать праздник. Мотивов у Украины хоть отбавляй. Даже один беспилотник под Красной площадью — это и покушение на жизнь президента России, и раскачка внутреннего недовольства, и демонстрация того, что блокировки интернета не работают против современных беспилотников. Остановит ли угроза ответного массированного удара украинское руководство? Вряд ли. Пока Киев придерживается максимально воинственной риторики. Зеленский давно перестал обращать внимание на окрики из Вашингтона. Так что верим в наше ПВО. Другого выхода нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Журналист и полковник в отставке Михаил Ходоренок считает, что специальная военная операция слишком затянулась.
5: Если мы возвращаемся к специальной военной операции, то, ну вот на мой взгляд, ну опять-таки это сугубо мои оценочные суждения, ну вот эта кампания должна все-таки стать последней. Вот весенне-летняя кампания должна стать последней. Но чтобы она стала последней, Но, упаси бог, я тут не пытаюсь давать никаких советов, ни тем более директивных указаний, но надо же что-то менять, товарищи. Потому что напряженные бои за деревню там Зыбино, они как-то не приведут к кардинальному перелому. Вот, опять-таки, или что-то радикально менять, причем то, о чем вот только что было озвучено, потому что, ну, сколько же об этом можно говорить. Или же, опять-таки, продолжать вот... А потом, вы знаете, обстановка там... Вот дело в том, что на войне ведь вот как в жизни, как в любви, как ну, во всех вопросах, вот, так сказать, существования. Не забиваешь ты, начинают забивать тебе.
6: Конечно.
5: Вот. Я имею в виду то обстоятельство. Вот вы обратите внимание, как, например, резко усилилась активность беспилотной авиации Украины по приграничным регионам. И эта тенденция, учитывая возрастающие объемы поставок вооружения военной техники со стран, скажем так, коллективного Запада, европейских государств, они только усиливаются. И что вот теперь смотреть, пассивно наблюдать за тем... Ну вот, опять-таки, ну как, а войну-то надо выигрывать, потому что, ну еще, так сказать, основоположники стратегии говорили, что никогда не бывало так, чтобы длительная война была выгодна государству. Невыгодна она по всем показателям. Поэтому никогда не бывает, чтобы вот так вот, именно в таком разрезе вот длительные войны были выгодны государству. Поэтому, опять-таки, выражу, надеюсь, что это общее мнение, ну как-то вот эта кампания 2026 года должна стать завершать.
4: Полковник Виктор Баранец о том, почему Белоруссия не помогает России на фронте.
7: В так называемой общественности Беларуси есть целый слой людей, которые говорят, это не наша война. А президент Беларуси должен слышать свой народ или нет? И мудро поступает, потому что он слышит, что говорит белорусский народ, в том числе и президент. А теперь скажите, пожалуйста, вы тут сказали про статью. Да. Скажите мне, пожалуйста, а мы должны нападение на одного расценивать нападение на всех по этому уставу ДКБ?
8: Абсолютно.
7: Да?
8: Абсолютно.
7: Да, скажите, пожалуйста, а кто напал на Россию?
8: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
7: Это демагогия.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» «Разбор дня».
9: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
10: Угу.
9: прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
6: Да уж.
9: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
6: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет пятый год жесткого санкционного давления. В пятый год экономика работает в условиях специальной военной операции.
9: Да, срок огромный.
6: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
9: Ага. Типа пересидеть бурю.
6: Да-да. Когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
9: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
6: Ну да, картинка красивая.
9: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
6: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
9: То есть они просто заканчиваются.
6: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
9: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
6: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%.
9: Угу.
6: И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
9: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
6: А как что?
9: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
6: Так. Нормальная сумма для завода.
9: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
6: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
9: Вот именно.
6: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
9: Просто выживают.
6: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
9: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
6: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
9: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
6: Угу, иллюзия такая есть.
9: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
6: Объясни механику.
9: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
6: Логично.
9: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
6: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
9: То есть все дорожает в рублях?
6: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса, а рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
9: Убыточная нефтянка.
10: Звучит как оксиморон.
6: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
10: И пользуются этим.
6: И еще как, просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
10: А что с ними не так?
6: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
10: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать вхолостую.
6: Именно так.
10: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
6: Теоретически – да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
10: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
6: О да, преподносят это как победу.
10: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
6: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
10: И почему так сложилось?
6: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
10: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
6: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
10: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
6: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
10: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
6: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
10: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
6: Да-да, есть такое.
10: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
6: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
10: Градообразующее даже, я бы сказал.
6: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
10: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
6: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
10: Из-за запчастей.
6: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
10: Кошмар.
6: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
10: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
6: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
10: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
6: Угу.
10: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек приходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
6: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС. И жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
10: О, это прям больное место.
6: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
10: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
6: Да, очень удобно.
10: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
6: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
10: Ага, инфляционный рост выручки.
6: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
10: Ничего себе.
6: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
10: Жесть. Предприниматель встает перед выбором. Либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
6: Выбор без выбора, по сути.
10: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
6: Что ты имеешь в виду?
10: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
6: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
10: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
6: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
10: Абсолютно.
6: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
10: Катастрофа для маленькой точки.
6: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
10: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
6: Согласна. когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
10: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
6: До скорого.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Цензура и ревизия гидов. Без прозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», – пояснил Алексей Беспрозванных. И отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
12: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
11: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
13: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
11: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже притворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
14: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые три дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
11: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
15: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих, а до конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10 тысяч военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
11: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона или 10% в День Победы вынужден работать. И только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Гроссман.
16: Калининградцы требуют отставки министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, потому что медицинская система области рухнула. И это не фигура речи. В соцсетях появились сотни видеообращений от жителей, которые кричат «отставка властей». Они показывают талоны к врачам с датами через 3 месяца. Рассказывают, как по полгода не могут попасть к кардиологу после инфаркта, как их родственники умирают в очередях. И за этим народным гневом стоят цифры, от которых просто страшно. На январь 26 года в Калининградской области не хватает 860 врачей. Это каждая шестая ставка в больницах региона пустая. Полтора года назад дефицит составлял 1200 врачей. И власти заявляют, что ситуация улучшается. Привлекли 300 специалистов за полтора года и радостно отчитываются. Что это означает на практике? Врачи, которые остались, работают за себя и за пустующие ставки. Если раньше терапевт принимал 30 пациентов в день, теперь принимает 50. Если раньше хирург оперировал 4 часа, теперь стоит у стола 6-7 часов без перерыва. Нагрузка на каждого оставшегося медика выросла в полтора раза. А теперь внимание! Калининградская область занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе по дефициту врачей. 2-е место из 11 регионов. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге. Но там это объясняется огромным населением и масштабом системы здравоохранения. В Калининграде же проблема качественно иная. Вот как это измеряется. На рынке труда есть показатель резюме на вакансию. Норма, когда на одну вакансию врача приходит минимум 4 резюме. Это значит, что работодатель может выбирать, а специалисты конкурируют за место. В Калининграде на одну вакансию приходит 0,8 резюме. То есть на каждую открытую ставку не находится даже одного желающего работать. Это означает массовое бегство кадров. А теперь поговорим о скорой помощи. Потому что это вопрос жизни и смерти. Норматив времени прибытия скорой при инфаркте или инсульте – 20 минут. Это медицинский стандарт, основанный на физиологии. После острого нарушения кровообращения в сердце или мозге, каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание и восстановление. В Калининграде в прошлом году скорая приезжала в среднем за 25-40 минут. В городе принимают 1400 вызовов в день. Это огромная нагрузка на службу. Почему так долго? Потому что бригад не хватает. Они разъезжают по городу, отрабатывая один вызов за другим, и физически не успевают вовремя приехать на новый. Что означает задержка на 10-20 минут? При инфаркте с каждой минутой погибает участок сердечной мышцы. Через 30 минут без помощи зона некроза становится критической. При инсульте без экстренной помощи в первые 20 минут начинается необратимое повреждение мозга. Человек может и останется жив, но становится инвалидом. И еще один важный вопрос. Почему врачи уходят? Давайте поговорим о деньгах. Врачи в Калининградской области зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата врача той же квалификации составляет от 120 до 150 тысяч. Разница в 2 раза. При этом стоимость жизни в Калининграде не в 2 раза ниже, чем в столице. Аренда жилья, продукты, коммунальные услуги отличаются процентов на 20-30, не более. Врач в Калининграде принимает 50 пациентов в день, на каждого 12 минут. За это время нужно выслушать жалобы, осмотреть, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить карту, выписать рецепты. Это физически невозможно сделать качественно. Врач превращается в конвейер по штамповке диагнозов. А потом люди удивляются, почему болезни не лечат. Врачи уходят в частные клиники, где зарплата на 50% выше. Они выгорают от нагрузки, и система просто падает дальше и дальше. И за этими цифрами – жизни людей.
17: Запись к специалисту – 1-3 месяца ожидания. К кардиологу после инфаркта – 3 месяца. Это как вообще? К онкологу запись – 2 месяца минимум, если у вас нет знакомых. А за это время опухоль растет, человек не получает лекарства, он просто ждет, пока рак его съест. И это я уже молчу про то, сколько ждать очередь на операцию. Сергей Владимирович, вы вообще знаете, что в Калининграде показатели реабилитации после инсульта меньше 2%? Меньше 2% пациентов ее получают. Люди буквально умирают в очередях. А частные приемы стоят 10-20 тысяч рублей. Так что понятно, почему терпение лопнуло, и люди требуют отставки министра Дмитриева. Да, не он один виноват в том, что происходит. Не он решает, что нужно 4 миллиарда отправить на стройку Белой Дюны, а не на врачей. Но он может и должен что-то делать. Он обязан выйти к людям и объяснить, почему нет врачей. Обязан отчитываться, что он делает для того, чтобы они появились. Это не жест доброй воли, а его работа, за которую, между прочим, Сергей Владимирович регулярно получает зарплату. Так что, может, пора уже перестать закапывать миллиарды на аквапарки, лавочки и концерты для администрации и заняться тем, что реально важно для людей. Может, стоит урезать выплаты вербовщикам и добавить по паре тысяч врачам, которые работают на пределе? Потому что, если и дальше ничего не делать, в регионе не останется ни врачей, ни пациентов. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
19: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
18: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
20: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом аж Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия. И что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политические заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
18: Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России, говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом, Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит, в частности, тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году Парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
20: Ну, мы увидим некоторую усталостность содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками. Да? Не получилось такого содружества типа британского.
18: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
0: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
21: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, ну, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, о объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда вот, поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить правильно у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
3: Криминальные новости.
22: Отец забил до смерти 5-месячную дочь в Люберцах. Подмосковная прокуратура запросила 23 года колонии мужчине за убийство своей 5-месячной дочери. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Мураджон Халназаров нанес удары малышке по голове из-за того, что она плакала. Также подсудимый систематически истязал беременную гражданскую супругу и ее малолетнюю дочь, нанося им побои, говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям. Убийство малолетнего с особой жестокостью, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Напомню, ранее отец насмерть забил плачущего 2-месячного сына в Новоуральске. По данным ГУМВД по Свердловской области, ребенок плакал, вел себя беспокойно. Это сильно разозлило отца. Мужчина избил малыша руками, нанося ему удары, в том числе по голове. В результате мальчик получил черепно-мозговую травму и скончался на месте. Садисту отцу грозит пожизненное лишение свободы. Басманный суд Москвы приговорил члена банды спецназовцев Николая Трушкова к 18 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в расправе и 5 покушениях. Суд также удовлетворил иски потерпевших на почти 50 миллионов рублей. По данным «Коммерсанта», Трушков признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Наказание было вынесено в особом порядке и по совокупности приговоров. Ранее за 15 расправ и 10 покушений Трушкова приговорили к 16 годам. Банда бывших спецназовцев промышляла заказными расправами, похищала и устраняла за деньги предпринимателей, чиновников, также представителей криминалитета. В их числе покушение в 2000-м на криминального авторитета Максима Лазовского, больше известного как Макс Хромой. Подмосковье банда подростков с топорами и ножами терроризирует жителей города Мытищи, сообщают «Осторожно новости». По данным канала, банда подростков орудует в ЖК «Датский квартал» уже несколько месяцев. Школьники разъезжают на питбайках, устраивают драки, портят имущество и угрожают местным жителям. По их словам, подростки бросают кирпичи с крыш в магазины и прохожих, выламывают двери и замки в подъездах. Жители отмечают, первое заявление в полицию они написали еще в прошлом году, но правоохранители ничего не предпринимают. В Краснодарском крае задержали 30-летнего местного жителя за осквернение могил бойцов СВО. По версии следствия, в ночь на 1 мая мужчина выпил и решил повредить могилы участников спецоперации. Он надел балаклаву, чтобы его не могли распознать. Пришел на кладбище на хуторе Копанском краевого центра, там он повредил 14 захоронений, разбил стеклянные рамки с фотографиями на надгробных плитах. Возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение воинских захоронений и памятников». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
0: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
1: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР, останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
2: да, и
1: они увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
3: Главные новости дня.
5: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы.
23: Парад Победы!
5: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения о проведении парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
24: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны, ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
5: Парад принимал министр обороны Белоусса. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, главным праздником России. Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
2: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
5: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
4: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. И 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
5: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Учим китайский вместе.
8: Как сказать по-китайски «я хочу спать»?
9: 我要睡觉.
8: Еще раз. «Я хочу спать» по-китайски будет
9: 我要睡觉.
8: И третий раз.
9: 我要睡觉.
8: Учим китайский легко и весело.
25: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
26: Обозреватель Дмитрий Дризе о ситуации на Ближнем Востоке, где война разгорается с новой силой.
27: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный. Он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется зондаж почвы. Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают.

0: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад победы. Регион боится атак дронов.
2: Господи ты, Боже мой, очуметь.
1: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Горячалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации – а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
3: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
1: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь ВСУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
1: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Хронология высушивания ПВО. Военкор «Поддубный» про налет на Чебоксары.
6: Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара. Рой беспилотников и крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей обороны. И все это на удалении порядка 1100 километров от линии боевого соприкосновения. Пострадал торговый центр, закрывались 15 аэропортов. Пора признать, что за короткое время Киев с европейцами придумали, как обойти момент с поставкой натовской дальнобойки. Надо просто организовать крупную узловую сборку на территории Украины. И ракет со временем будет больше. К этому надо готовиться, а не игнорировать этот факт и дальше недооценивать противника.
5: Абсурд и не более. Военкор Романов о переговорах вокруг перемирия на День Победы.
7: Вслед за объявленным Владимиром Путиным перемирием на 8 и 9 мая Зеленский выдвинул свое перемирие с 5 на 6 мая. В целом ситуация на грани абсурда и какого-то стендапа. Обстрел Брянска британскими крылатыми ракетами? Нет. Хаотичный обстрел Белгорода? Нет. Удары по Крыму? Тоже нет. Удары по нефти? Тоже нет.

0: парад. Именно парад официально стал причиной возможного удара по Киеву. Удар возмездия, от которого должны трястись коленки. Но украинцы уже выглядят так, будто им все равно. Пуля в лоб, так пуля в лоб, как говорил один их политик. Так что похоже, что наши угрозы уже не действуют ни на политическую верхушку, ни на обычного хохла. В удивительное время живем. Как же тяжело будет социологам, историкам и политтехнологам в недалеком будущем объяснять историю, начиная с февраля 2022 года.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
3: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
2: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
4: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
2: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
5: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
2: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Глас народа. В новой Думе каждый 5-й депутат будет участником СВО. С одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое, а неопытным человеком легче манипулировать и увести в нужную сторону, говорит политолог Матвей Гудков.
6: из этого сделают красивую историю, историю пиара. Вот. А дальше все эти люди окажутся, если мы возьмем аналогию там, с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там афганцы и прочее-прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там, в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
2: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных. А сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
7: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут втык, либо он все равно поедет на войну. И потом происходит преступление, и вот родные, соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются. Они негодуют, они говорят, как же так? Почему ему дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
2: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
8: Знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают. Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили.
9: В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
2: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Это подкаст «Разбор дня». Переговоры США и Ирана в очередной раз провалились. Трамп говорит, что там просто не с кем договариваться. И действительно, в стране не только война, но и кризис власти. Такой, что даже непонятно, кто именно сейчас власть.
11: Слушай, ну, дело вообще не в том, что они там как-то проигрывают на поле боя, да? Или, ну, разучились вести переговоры.
10: Угу.
11: Иранская дипломатия сейчас просто встала намертво. Физически некому поставить финальную печать на договоре. Американцы это увидели в самый последний момент и, ну, просто вышли из-за стола.
10: И вышли, надо сказать, прям предельно громко. Давай начнем с событий пятницы.
11: Давай.
10: За считанные часы до вылета Дональд Трамп отменяет визит делегации США в Пакистан. Туда должны были лететь Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Цель – тайная встреча с иранцами в Исламабаде. 18 часов лететь, по сути, в никуда.
11: И тут есть деталь, которую, знаешь, многие вообще упускают. Уиткоф и Кушнер, они же ни разу не карьерные дипломаты.
10: Вообще нет. Это бизнесмены, дельцы. Трамп отправляет их только тогда, когда готов обсуждать прям конкретные транзакции.
11: Ну да. И выбор Исламабада, он тоже совершенно не случайен. Пакистан — это же такая идеальная серая зона.
10: У них граница длинная.
11: Граница, исторические связи глубокие. Когда прямой диалог в той же Женеве или Омане невозможен, говорят обычно через пакистанских военных. Но фишка в том, что Трамп срывает эту встречу не тихо.
10: Ага, не по дипломатическим каналам?
11: Да, он делает из этого шоу. Выходит в Fox News, пишет в True Social.
10: Да, я видела эту цитату. Он пишет, мол, в руководстве Ирана сейчас страшная междоусобица и неразбериха, и никто не знает, кто там начальник, включая их самих. Слушай, отмена рейса, ну, это полбеды. Графики постоянно меняются, но я вижу здесь прям мощное второе дно.
11: Какое?
10: Главное в этом маневре — публичное унижение.
11: А, 100%. Трамп просто взял прожектор и подсветил слабость Ирана для всего мира. Для Пекина, для Москвы, для Эр-Рияда.
10: Угу.
11: Дипломатия и инвестиции, они же строятся на понятных правилах игры. Если ты можешь гарантировать сделку, твой геополитический весь растет. А если президент США на весь мир заявляет, что у тебя управленческий хаос...
10: Ты становишься токсичным.
11: Именно. С тобой просто опасно иметь дело.
10: Давай переведем это на язык денег и логистики. Кто вообще сейчас держит кассу в Иране? Чтобы снять санкции или привлечь инвестиции, нужны железобетонные гарантии.
11: Естественно.
10: Политики и инвесторы хотят знать, кто контролирует выполнение договора. Никто не вложит ни цента в систему, где, ну, директора дерутся в коридоре. Трамп – прагматик. Он посчитал издержки. Зачем отправлять людей на другой конец света, если за иранскими переговорщиками нет реального силового ресурса?
11: Вот. И это подводит нас к корню проблемы, к тому самому вакууму власти.
10: К тайне лидера-призрака.
11: Да, да. Несколько месяцев назад Совет экспертов в Иране...
10: Это 88 влиятельных богословов, верно?
11: Да, они самые. Так вот, они назначили нового верховного лидера, и с тех пор полная тишина.
10: Вообще ничего. Ни одного видео, ни одной публичной молитвы.
11: Ни заявлений, ни встреч с министрами. Официальный Тегеран просто взял паузу и тупо молчит.
10: А в кулуарах при этом циркулируют самые разные слухи. Кто-то говорит про тяжелый инсульт, кто-то про кому или вообще глубокую деменцию. Это данные, которые прямо сейчас анализируют мировые разведки.
11: Но, слушай, давай смотреть не на медицинские диагнозы, а на саму систему.
10: Давай.
11: Многие же думают, ну, нет верховного лидера, так есть же президент, есть парламент. Разве гражданское правительство не может просто продолжить работу?
10: В любой другой стране, ну, возможно. В Иране нет.
11: Совершенно верно. Рахбар, ну, то есть верховный лидер, это операционная система всего государства. Президент там выполняет функцию эдакого исполнительного директора.
10: Занимается трубами, дорогами, текущим бюджетом.
11: Да. А Рахбар держит контрольный пакет акций. Он напрямую контролирует ствол, вооруженные силы и корпус стражей Исламской революции. И он же держит кассу. Он решает вопросы войны, мира и, что самое главное, ядерной программы.
10: Получается такая архитектура, где ни один серьезный процесс вообще не может запуститься без авторизации сверху. Это прям как смарт-контракт, где сервер аутентификации просто взял и сгорел. У людей есть деньги, есть желание торговать, есть срочные проблемы.
11: Но система физически не может обработать подпись.
10: Да, именно.
11: Шикарная аналогия. Иранская система строилась под жесткий контроль одного человека. С 89 года правила игры были понятны всем. Можно было не любить Иран, но система была предсказуемой.
10: А теперь сервер не отвечает.
11: Ага. Приезжает иранский министр на переговоры. Предлагает, ну, открыть проливы или заморозить обогащение урана. И первый вопрос американцев. Лидер, это одобрил?
10: А министру просто нечего ответить.
11: Вот.
10: И пока наверху зависла система авторизации, внизу начинается реальный хаос. Разные башни, условно говоря, начинают войну на выживание. Знаменитый КСР тянет одеяло на себя.
11: Угу.
10: Прагматики из президентской администрации МИДа на себя. Консервативное духовенство пытается как-то удержать статус-кво. И каждая группа блокирует решение другой.
11: Я тут прикинул цифры. Давай спустимся с политического Олимпа на улицы Тегерана. Посмотрим, как этот паралич ощущается на земле.
10: Давай.
11: Пока элиты делят власть, экономика летит в пропасть. Люди живут в условиях жесточайших санкций. Национальная валюта обесценивается каждый день. Инфляция сжирает доходы быстрее, чем люди успевают дойти до магазина.
10: То есть люди за год стали чуть ли не в два раза беднее. И тут возникает вопрос. А где точка слома? Правительство не может принять бюджет, не может договориться о снятии санкций, не может даже зафиксировать курс. А холодильник-то пустеет?
11: Пустеет стремительно.
10: А пустой холодильник на фоне парализованной власти – это чистое топливо для бунта. Уличный протест становится лишь вопросом времени. Система не может бесконечно ехать на старых запасах прочности.
11: И местные дипломаты понимают это лучше многих генералов. МИД Ирана видит, что котел закипает. Им прям жизненно необходимо пустить в страну валюту. И они делают крайне рискованный ход. Идут, можно сказать, ва-банк.
10: Ты про торг Ормовским проливом?
11: Да.
10: По свежим данным Axios, Иран выдвинул США новое предложение. Звучит оно примерно так. Мы готовы открыть Ормузский пролив для свободного судоходства, ну, снять блокаду, но взамен вы даете нам послабление по санкциям.
11: А ядерную программу пока предлагаем вынести за скобки и вообще не трогать.
10: Да. Слушай, Ормузский пролив – это горлышко шириной всего 39 километров. Но через него проходит 21% всей мировой торговли нефтью. Иран же долгое время блокировал его. Катера, мины, ракетные установки на берегу.
11: Это был их главный рычаг давления. Логика простая. Если плохо нам, будет плохо глобальным рынкам.
10: Но с точки зрения здравого смысла, звучит как отличная сделка для Вашингтона. Разве США не выгодно обезопасить мировые нефтяные маршруты? Зачем от такого отказываться? МИД Ирана предлагает разрядить обстановку на море, пустить нефть, снизить мировые цены. А ядерный вопрос оставим на следующий раунд.
11: Знаешь, это иллюзия компромисса. Смотри, какая логика вырисовывается, если разобрать эту схему до костей. Это вообще не шаг навстречу Западу.
10: А что это?
11: Это тот самый симптом раскола элит, о котором мы говорим. Кто физически теряет влияние при такой сделке?
10: Ну, МИД хочет снять санкции, чтобы получить доступ к кассе. Им нужно кормить население. Но ядерная программа – это ствол. А ствол крепко держит кассиир.
11: Вот. Для военных атом – это экзистенциальная броня. Они прекрасно помнят судьбу Ирака. У Саддама Хусейна не было ядерной бомбы. Итог известен. Режим просто раскатали гусеницами.
10: Да, это точно.
11: Для Кассиер отдать атом означает подписать себе смертный приговор. Они никогда на это не пойдут.
10: Подожди. Если МИД знает, что Кассиер никогда не отдаст ядерную программу, зачем они вообще выносят такое предложение американцам? Они пытаются продать мост, который им вообще не принадлежит.
11: Именно.
10: Хотят получить экономические бонусы от США, обещая открыть пролив, хотя ключи от пролива лежат в кармане у военных.
11: МИД пытается играть в свою игру. У дипломатов нет полномочий торговать атомом, поэтому они конструируют этот обходной маневр. Типа, давайте решим проблему пролива сейчас, получим деньги, а сложные вопросы оставим на потом.
10: Но американская разведка же видит этот тупик. У Вашингтона на столе лежат две рабочие версии. Первая – это хитрая двойная игра всего иранского режима.
11: Попытка выиграть время?
10: Да. Тегеран просто тянет время. Обещают открыть судоходство, получают доступ к замороженным активам, заливают деньгами социальный пожар внутри страны, а в это время в закрытых бункерах тихо докручивают центрифуги и собирают бомбу.
11: Это первый вариант. А вторая версия – это реальный неконтролируемый управленческий хаос. МИД искренне предлагает открыть пролив. Они готовы подписать бумаги. Но завтра генералы из Кассира дают приказ потопить греческий или там панамский танкер.
10: Просто чтобы доказать, что МИД ничего не решает?
11: Абсолютно. В обоих случаях американцам нельзя подписывать документы.
10: Возвращаясь к нашей аналогии со сломанным сервером. Это как пытаться купить квартиру у человека, который показывает тебе документы, но ты знаешь, что в этой квартире забаррикадировались его вооруженные родственники. Ты отдаешь деньги риэлтору, а завтра родственники выкидывают тебя на улицу и заявляют, что сделка недействительна.
11: Никто в здравом уме на такое не пойдет.
10: И поэтому Трамп отменяет встречу и занимает позицию жесткого выжидания. Время работает против Тегерана. Блокировка пролива, конечно, бьет по глобальным рынкам. Но рынки умеют адаптироваться. Логистические цепочки перестраиваются.
11: А вот Иран адаптироваться не может. Давление внутри страны растет с каждым днем.
10: И после того, как Вашингтон публично захлопывает дверь, иранцы делают резкий разворот. Воскресенье, 27 апреля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи летит в Санкт-Петербург.
11: ищет запасной аэродром.
10: Да, самолет садится в Пулково. Встреча с Сергеем Лавровым и аудиенция у Владимира Путина. Официальная повестка звучит максимально обтекаемо. Консультации по последним событиям.
11: Давай смотреть на контекст. Иран сейчас тащит на себе колоссальную военную нагрузку. Прямой конфликт с Израилем. Поддержка прокси-группировок по всему региону.
10: Операции в Сирии и Ираке.
11: Да. И эта машина сжигает ресурсы с какой-то невероятной скоростью. Аракчи позирует перед камерами, говорит о тесном партнерстве. Пытается сделать хорошую мину при откровенно плохой игре.
10: Слушай, задам вопрос в лоб. Как думаешь, спасет ли Россия иранскую экономику в этой ситуации?
11: Буду предельно жесток. Нет. Не спасет.
10: Даже так?
11: Если смотреть только на заголовки новостей, кажется, что формируется мощный альянс. Если снять розовые очки и посмотреть на цифры и факты, этот визит – колоссальное понижение статуса для Тегерана.
10: Переход из высшей лиги в региональную.
11: Именно так. Сначала ты пытаешься договориться с мировым гегемоном, страной, которая печатает доллары и контролирует глобальную финансовую систему. Тебя публично отправляют в нокаут, отменяя рейс. И тогда ты летишь к союзнику, который сам находится под тяжелейшими западными санкциями.
10: Более того, Россия и Иран в текущих условиях – это прямые конкуренты. Есть одна деталь, которую часто игнорируют. Иран выживает за счет продажи серой нефти Китаю. И Россия сейчас активно продает нефть на те же самые азиатские рынки с дисконтом. Они борются за одних и тех же покупателей, за один и тот же теневой флот танкеров. Плюс у России свои крайне прагматичные интересы. У Москвы при этом сложные и выверенные отношения с Израилем.
11: Портить их ради того, чтобы вытаскивать иранскую экономику из пропасти, никто не будет. Кассу этот визит в Пулково точно не пополнит.
10: Тогда зачем этот перелет?
11: Чистый реализм и работа на внутреннюю аудиторию. Это отчаянная попытка продать картинку внутрь страны. МИД должен показать своим же элитам, показать военным из Кисыр, показать бурлящие улицы.
10: Что они не в изоляции.
11: Да. Типа, смотрите, с нами еще говорят лидеры мировых держав. У нас есть альтернативы Западу.
10: Но картинкой сыт не будешь. На земле, на рынках Тегерана и Исфахана инфляция не остановится от фотографий рукопожатий. Базовая проблема не решена, не центра принятия решений.
11: Угу.
10: Даже если в Петербурге предложат конкретную сделку по нефти или оружию, кто в Иране возьмет на себя ответственность за ее реализацию? Кто даст Москве гарантии, что завтра договор не будет разорван другой фракцией?
11: Вот. Мы снова упираемся в глухую стену. Ситуация зашла в абсолютный тупик. Время работает против Ирана. США просто сели на берегу реки и ждут, пока экономика Тегерана дойдет до точки кипения.
10: Логика Вашингтона сейчас простая. Пусть варятся в собственном соку, пока не созреют. И звонить они должны сами. Причем с реальными гарантиями, а не с полумерами от дипломатов, которые ничего не решают.
11: Согласен.
10: Давай посмотрим на шаг вперед. К чему все это идет через год? Какие сценарии вырисовываются?
11: Слушай, я вижу три реальных пути. Первый сценарий назовем его чудом. Верховный лидер внезапно появляется на публике. Живой, в здравом уме. Жестко берет управление в свои руки, бьет кулаком по столу, выстраивает все группировки по стойке смирно.
10: Ну и система авторизации перезапускается. У страны снова появляется единый субъект для переговоров.
11: Да. Но звучит это фантастично, учитывая долгие месяцы гробового молчания. Такое не скроешь, если человек реально способен управлять государством.
10: Согласна. Вероятность крайне мала.
11: Второй сценарий – болезненный, но законный транзит власти. В какой-то момент официальный Тегеран выходит к нации и признает – лидер недееспособен по состоянию здоровья. Запускается прописанная в Конституции процедура избрания нового Рахбара через Совет экспертов.
10: Это время внутренней нестабильности. Будут торги, кулуарные войны.
11: Да, но мир хотя бы будет понимать правила игры. Будет понятно, что нужно просто подождать окончания бюрократической процедуры. И появится новый человек с печатью.
10: А третий вариант – тот, к которому страну толкают пустой холодильник.
11: Самый жесткий. И, пожалуй, самый реалистичный, если кризис паралича затянется. Система просто рушится под тяжестью собственного веса.
10: Начинаются массовые уличные бунты из-за галопирующей инфляции.
11: Из-за нехватки базовых продуктов. И на фоне этого хаоса Касыр или другая силовая группировка берет власть силой, происходит классический военный переворот под предлогом спасения государства от анархии. У кого ствол, тот и власть.
10: И вот тут возникает мысль, о которой вообще мало кто говорит. Мы все время гадаем, кто станет следующим верховным лидером, какой аятолла придет на смену. Но что, если КСР в условиях этого кризиса поймет, что им больше вообще не нужен духовный лидер?
11: Интересно, Панысы.
10: Что, если мы прямо сейчас наблюдаем тихую смерть иранской теократии и рождение классической военной диктатуры? Государство может иметь баллистические ракеты, бескрайние запасы нефти, огромную армию. Но если власть переходит к хунте, все прежние правила игры на Ближнем Востоке обнуляются.
11: Дипломатия – это всегда торговля обязательствами. Соглашения заключают только с теми, у кого есть физическая возможность заставить свою страну эти соглашения выполнять. До тех пор, пока власть в стране остается призраком, любые договора хоть с Вашингтоном, хоть с Москвой превращаются в пыль.
10: Точно сказано. Ну что ж, ждем развития событий. До встречи.
11: Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение и передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
13: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
12: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
14: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
12: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
15: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
12: К Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
16: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
17: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системы предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
18: То есть это никогда это возможно.
17: Со следующего года, даже в этом году первая машина уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Главные новости дня.
19: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
20: Уважаемые пассажиры,
19: только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
21: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
22: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено полтора года назад.
19: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
0: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
3: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
19: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
4: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, но потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, о объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда вот поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, тут надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Надо же поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные вот, с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Солдатская почта.
2: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено, но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
23: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
2: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
24: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
5: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
2: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
6: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и разбивают так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
2: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
6: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые. А на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
2: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
8: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был 5-й год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
7: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
9: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которой Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
7: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
8: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать ПСИМ, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
10: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
2: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
10: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят, слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники. Штурмы не передок. Штурмы в тылу. В деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь. Целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
2: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
11: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина-то, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
13: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
2: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
14: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис. Мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит. Поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
15: Приветствую вас. Прогноз на 9 мая, друзья, с праздником. И, конечно же, что же нам пророчат цифры в этот день? Девяточка у нас аркан отшельника. Это отшельник, мудрец. И, конечно же, здесь, знаете, про какой-то свой внутренний фонарь и осознанный пройденный путь. Тем более в контексте мая, пятый месяц, учитель, иерофант, энергия отшельника приобретает характер такой академической глубины. Это день, когда знания, которые накоплены за время вашего правления, должны быть переосмыслены и превращены в истинный опыт. 9 мая – это не про одиночество, а про качественное уединение, которое необходимо для того, чтобы услышать голос своей интуиции, понять стратегические смыслы своих действий. Вот это про глубину, про такое правильное самокопание, когда вы внутри себя находите вот те ответы, которые искали давно. Энергия девятого аркана призывает к замедлению, к анализу. Это день, когда внешняя суета может казаться пустой и мешающей. Это идеальное время для интеллектуального труда, может быть, написания долгосрочных планов, своих каких-то идей, научных изысканий или просто каких-то тихих раздумий на природе. Тем более, опять же, под влиянием Иерофанта, пятый аркан месяца отшельник, в этот день становится вашим личным наставником. То есть вы можете найти ответы на сложнейшие вопросы, просто погрузившись в изучение каких-то первоисточников, или обратитесь к своему внутреннему архиву памяти. Может быть, вы встретите человека, который вас направит, вот такого наставника, да, человека-проводника, который приведет вас за руку туда, куда вы хотите прийти. И здесь ваше волевое решение – это не идти на поводу у толпы, а оставаться верным своему уникальному пути и своей внутренней правде. Вот мы очень часто не слышим себя и пытаемся соответствовать обществу, семье, каким-то ожиданиям близких, родных людей. А в этот день важно

0: уединение не должно превращаться в какую-то холодную изоляцию. Здесь ваша мудрость нужна людям. Вот в вашем опыте кто-то нуждается, в вашем совете. И вы можете провести этот день в узком кругу каких-то единомышленников, близких людей. Можете делиться своими озарениями в атмосфере такой, знаете, любви, взаимопонимания, уважения. Луна у нас уже в знаке Водолея. Это добавляет дню такой ментальной свободы, оригинальности. И ваши инсайты в этот день могут быть по-настоящему гениальными и опережающими время. Главное, не бойтесь это озвучить. С практической и финансовой точки зрения, 9 мая – это день такой стратегической тишины в бизнесе. Это глубокая аналитика, может быть, аудит интеллектуальной собственности или подготовка каких-то важных текстов, презентаций. А вот в финансах энергия отшельника и шестерочки советуют проявлять осторожность. То есть это не день для каких-то шумных сделок, а все-таки время для тихих, может быть, инвестиций в знания, покупку каких-то курсов или в то, что приносит вам глубокое какое-то внутреннее удовлетворение, да? Деньги в этот день любят тишину. Вы можете обнаружить какие-то скрытые возможности для роста там, где другие просто прошли мимо и не заметили сути за внешним блеском. Хорошо пройдут любые дела, связанные с консалтингом, может быть, психологией, историей, высокими технологиями. Если хотите, можете сходить на курс энерготерапии, вот каких-то совсем новых наук, да, которые спорные, но открывают какие-то внутренние подсознательные двери. Вы в этот день как мудрый профессор, который вышел на вечеринку, чтобы просто посмотреть на людей, но в итоге стал центром внимания, отвечая на вопросы о смысле жизни между глотками чая. Да, и здесь окружающие будут интуитивно чувствовать вашу глубину и тянуться к вам за советом. Обязательно не стесняйтесь, делитесь этим. Ваша задача – светить, но не ослеплять, делиться мудростью, но не навязывать ее. А вот вечер стоит провести в спокойной обстановке, возможно, за чтением книг или глубокими разговорами с теми, кто понимает вас без лишних слов. Здесь, вы знаете, завершите этот день с ощущением внутренней цельности. Если вот так его проживете, как я вам советую, будете понимать, что ваша империя, ваш фундамент очень крепкий и не только законами, но и вашей способностью видеть вечное в переходящем, понимаете? Поэтому принимайте, благодарите, открывайте своего мудреца внутреннего, слушайте свою интуицию, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На протяжении веков капитаны судов заносили в вахтенные журналы координаты новых земель, которые потом бесследно исчезли. Остров Санди в Коралловом море фигурировал на картах Google Earth вплоть до 2012 года, пока австралийская научная экспедиция не обнаружила на его месте лишь бескрайнюю синюю гладь и глубину в 1,5 километра. Куда пропадают целые участки суши и почему навигаторы до сих пор совершают ошибки прошлого? История картографии полна таких призраков. Самый известный – остров Хай-Бразил, который якобы появлялся в Атлантике раз в 7 лет, окутанный туманом. Моряки рассказывали о высокоразвитых цивилизациях, живущих там, и о золотых городах. В 1875 году остров Арроу-Смит был нанесен на все официальные карты, а спустя 40 лет его просто вычеркнули, так как никто больше не смог его найти. Картограф Генри Стоумел в своей книге писал: «Океан — это не только вода, это зеркало наших надежд и страхов, которые иногда кристаллизуются в виде ложной земли». Уфологи и любители теории о паранормальных явлениях и параллельных мирах считают, что фантомные острова – это зоны просачивания других реальностей. Согласно этой версии, острова действительно существуют, но в другом измерении и становятся видимыми только при совпадении определенных магнитных условий. Это не ошибка навигации, это портал. Корабли, заходившие в гавани таких островов, часто пропадали навсегда или возвращались спустя десятилетия, утверждают сторонники аномалий. Они верят, что Земля — это многослойный пирог, и мы видим лишь одну его часть. Наука объясняет все гораздо прозаичнее

0: не менее интересно. Основная причина – фатаморгана. Это сложная оптическая иллюзия, когда из-за разницы температур слоев воздуха объекты за горизонтом, например, айсберги или скалы, отражаются и увеличиваются, принимая очертания островов. Другая причина – пемзовые плоты. При подводных извержениях вулканов на поверхность выбрасывается огромное количество пористой породы, которая сбивается в гигантские плавучие острова. На них даже могут расти деревья и жить птицы. Такой остров может дрейфовать годами, пока камни не напитаются водой и не пойдут ко дну. Тем не менее, когда современный спутник подтверждает наличие Земли, а судно на месте находит пустоту, становится не по себе. Океан все еще хранит свои секреты, и, возможно, некоторые из фантомных островов просто ждут своего часа, чтобы снова появиться из тумана. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 9 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам принесут, какую энергию, какую подсказку в этот праздничный день. Итак, выпала руна Солу. Ну, кто бы сомневался, это руна света, солнца, энергии, воли и успеха. Знаете, это правда день победы с такой руной. Это внутреннее сияние, это приток жизненных сил. И Солу всегда наполняет нас уверенностью, помогает побеждать все возможные обстоятельства, возвращает веру в себя. И вот все, что казалось трудным, в этот день становится абсолютно преодолимым. Все, что требовало сил, наполняется энергией. Так что это руна целеустремленности и ясности. В такой день все будет получаться, и если вы двигаетесь с правильным намерением, посылом, открытым сердцем, то вам все дороги открыты. Так что в работе ждем успеха, признания, просто, может, удовлетворения от проделанной работы, да, и можно смело брать на себя какую-то инициативу. Вы точно будете заметны, убедительны, и день, может, подойдет для выступлений, совещаний, каких-то переговоров и завершения проекта и дел. И Соул здесь говорит: вы на верном пути, продолжайте в том же духе. И, возможно, даже светит шанс проявить лидерские качества и получить за это бонусы и, вполне возможно, даже повышение, понимаете? В отношениях Солу приносит тепло, страсть, искренность, возможен какой-то эмоциональный подъем, признание, сближение. Это вот прям сильный эмоциональный контакт и физический будет вот это вот огонь между вами, да, и день, когда хочется обнять весь мир и в ответ получить то же самое. Здесь не упускайте шанс устроить какой-то сюрприз, поделиться чувствами, зажечь огонь заново, может, устроить романтический ужин со свечами. Причем и жене, и мужу это будет бесконечно приятно. Одиноким людям здесь нужно смотреть в оба, могут вспыхнуть чувства, любовь рядом, если вы открыты ей, и, возможно, с кем-то столкнетесь даже просто на углу. Здесь все чувствуете. По здоровью, опять же, идеальный день, энергия бьет ключом, организм бодрый, иммунитет сильный. Он все это будет чувствоваться с утра. Солу всегда питает и тело, и дух. И это отличное время для закаливания, для тренировок. Кто уже болел, то это прекрасный период для восстановления после болезни. И здесь, знаете, природа, солнце, правильное дыхание. В такой день лучшее лекарство. Главное, не переусердствуйте. Иногда и солнце может обжигать. Помните об этом. Так что У нас прекрасный день, сияние побед ясности, соул ведет к внутреннему свету. Светите ярко и уверенно, и ваш свет точно заметит.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
4: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Цензура и ревизия гидов. Беспрозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. «Искажаются факты о немецком прошлом региона», – пояснил Алексей Беспрозванных. И отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
6: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
5: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
7: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений. А также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
5: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже претворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
8: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня, в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
5: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
7: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих. До конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10 тысяч военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
5: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона или 10% в День Победы вынужден работать. И только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что, обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона.
6: Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно, потому что «Маршал Василевский» — это не просто корабль, это плавучая фабрика. Длина 280 метров, это три футбольных поля в стык, ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус — это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое — стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе — облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв — это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона — это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа — до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены — за борт, рыбаки — туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот — всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно. А неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас – это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал — это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидная, лакомая. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега — меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте — ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю.
10: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства, выше интересов бизнеса, выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты, формально купаться можно. Но давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
12: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
11: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
13: Страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
11: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
14: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
11: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Сенатор Олег Голов о том, что ситуация с работой Telegram должна решиться в течение ближайших 3 месяцев.
16: Все-таки Макс, это отечественная разработка. Сервера находятся на территории России и нет угрозы утечки информации. Вопросы с Телеграмом, они больше лежат в плоскости требований о локализации и доступа, скажем там, правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Телеграм не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, да, действительно задают много вопросов от жителей, и сами мы общаемся через свои телеграм-каналы с жителями регионов. Поэтому вопрос неоднозначный. Я думаю, что в ближайшие 3 месяца вопрос будет решен, но, скажем так, тенденция, которую говорят федеральные органы исполнительной власти, это все-таки переходить на МАКС.
1: Главные новости дня.
11: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в 5 крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу 2 предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
17: Вы что, ебало? Все, нам короче, все, всем пока.
18: Прилеты были, вон они. Отчетливо прям ударило, вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
19: Это, походу,
11: Благокрасочный. Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
20: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили. То, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия. Потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
11: В Грозном произошло как минимум 2 взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
19: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О, еще один был.
11: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
21: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли, у меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны, а теперь наши дети. Дети войны, получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
11: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже 5-й год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
15: Телеведущий «Соловьев Лайф» Михаил Звинчук об успехах Украины на запорожском направлении благодаря преимуществу в беспилотниках.
22: На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противникам оборудовало несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ. И это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. И есть и у СВУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки.
23: Учим китайский вместе! Как по-китайски будет слово «телевизор»?
24: Тянши.
23: Еще раз. Телевизор по-китайски звучит так.
24: Тянши.
23: И третий раз.
24: Тянши.
23: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
25: Хабаровский депутат Сергей Безденежных заявил, что город Амурск до сих пор не может добиться от регионального Минздрава необходимого аппарата для МРТ.
26: Ну, вот добавлю, на самом деле, вот ситуация в Хабаровском крае по именно аппаратам МРТ очень тяжелая. В каком плане? Комсомольск-на-Амуре, по-моему, говорят, вот люди приходят на прием граждан, говорят, один аппарат МРТ, а победить министра здравоохранения Хабаровского края в части организации процесса в городе Амурске, установки там аппарата, и чтобы он там работал, мы не можем. Суть в чем? 50 километров жителям города Амурска нужно добираться с поврежденной там рукой или ногой до Комсомольска-на-Амуре по этим дорогам, которые сегодня существуют. Ну, тоже Очень много, вот вы говорите про серьезных спонсоров, которые сегодня есть, готовы социально вкладываться. Ну что, нельзя договориться купить один аппарат МРТ? У нас в Якутии, допустим, я разговаривал с одним депутатом Госдумы оттуда. Он говорит, у нас 30-тысячный город. Вот министр здравоохранения нам на правительственном часе в Думе ссылался на то, что город Амурск меньше 100 тысяч населения. Вот такие же аппараты в Якутии ставят в 30-тысячный город. Поэтому, если есть возможность, рассмотрите вот этот вопрос, потому что он очень актуален для людей. Спасибо.
25: Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин считает, что нужды спецоперации важнее, чем медицинское оборудование для жителей региона.
0: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг, это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Вот правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО, это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем, я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже, там, ребенка устроить в институт, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку-гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетел ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Кто-то в это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, кстати, это вообще полное кино. Это господин Белоусов, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
6: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
11: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
7: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
11: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
8: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
11: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в

0: сайте листаешь, одна реклама. Свои, свои беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
1: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
2: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
3: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
1: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Бейте, только не по Красной площади. Записки ветерана о том, что происходило накануне Дня Победы.
6: Днем из-за попадания украинского беспилотника в административное здание филиала аэронавигации Юга России была приостановлена работа 13 аэропортов в южных регионах. По состоянию на 3 часа дня Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подали обновленные планы полетов на текущие сутки. И знаете, что наши чиновники? Ничего. Терпят, улыбаются и машут. Цитата. «Россия не будет нарушать объявленное президентом страны перемирие в честь 9 мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс в аэропортах. Москва ответит только, если Киев попытается сорвать сам парад победы в столице». Это заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. То есть он буквально говорит, что Украина может ударить куда угодно, кроме Москвы, и ей за это ничего не будет. Я правильно понял?
5: Страх потеряли окончательно. Военкор Романов о реакции на призыв эвакуироваться из Киева.
7: В ответ на слова нашего МИД к зарубежным странам обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов, Евросоюз и американцы отказались от эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. Даже прокомментировали, цитирую, «Евросоюз не намерен предпринимать никаких действий в отношении своей дипмиссии в Киеве до 9 мая, несмотря на обещание России ударить по центру столицы Украины». Об этом заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Наглядный пример отношения западных стран к нашим заявлениям. И это прямой результат фактического отсутствия красных линий и систематического наличия жестов доброй воли.
5: Только не по параду победы. Военкор канала Старшеды о том, как чиновники буквально призывают Украину бить по регионам России.
6: В силу своей необразованности никак не могу понять следующего. Почему возможный удар украинцев по параду 9 мая в Москве является провокацией, которую следует наказать ракетными ударами по центру Киева? И, как уточнила Мария Захарова по центрам принятия решений, а ежедневные удары по нашим нефтяным заводам, не говоря уже о городах, таковыми не являются, и кара за подобное не предусмотрена. Думаю это и параллельно читаю, что генерал-депутат Соболев заявил, мол, Россия не будет бомбить Киев за нарушение перемирия, и удар будет нанесен только в том случае, если хохлы сорвут парад. Я не понял, это что, приглашение бомбить Шатуру или Люберцы? Они хоть и являются районами Подмосковья, но от Красной площади далековато.

0: вот мы вам четко обрисовали, куда нельзя, все остальное останется без мощного ответа по центрам принятия решений. Журналисты, стоит периодически перед публикацией проверять заявления отдельных депутатов на соответствие здравому смыслу. Благо, фамилии их известны, а цитаты, которыми они бросаются, давно стали достоянием общественности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
3: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
2: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
3: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был пятый год войны, наверное, было бы страшно. А так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
2: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
4: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
2: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
3: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать ПСИН, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
6: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
8: Ого! Но это же... Это больше 1% ВВП получается.
7: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
8: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
7: Угу.
8: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
7: Да. Противоречие просто налицо.
8: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
7: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
8: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. с официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
7: Какая же?
8: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
7: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
8: Ну вот да.
7: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
8: Угу.
7: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2 до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
8: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
7: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
8: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
7: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
8: Точно.
7: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
8: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
7: Ну, всякая телеметрия и прочее.
8: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
7: Ого!
8: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
7: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
8: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
7: 30%? Просто на пустом месте?
8: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
7: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей, там во время режима ЧС, возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
8: Угу, классика.
7: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
8: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
7: Так.
8: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
7: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
8: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
7: То есть они бьют вслепую?
8: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
7: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
8: Да, выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
7: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
8: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог оплачивает обычный потребитель при каждой покупке.
7: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
8: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
7: А почему?
8: Госзаказы не спасают.
7: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
8: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
7: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
8: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
7: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
8: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами на пильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
7: Иностранцы не хотят связываться.
8: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
7: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
8: Да-да.
7: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
8: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
7: О, белые списки – это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
8: Угу.
7: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
8: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
7: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
8: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
7: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
8: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
7: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
8: Очень точное сравнение.
7: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
8: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
7: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
8: 100%. Других вариантов тут просто нет.
7: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
8: Давай.
7: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
8: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
7: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
8: Всего доброго. Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Цензура и ревизия гидов. Беспрозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил Алексей Беспрозванных, и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры, культуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
10: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
9: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
11: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами,
12: Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый Кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
9: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже претворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в 3-й раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
13: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая. Однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
9: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже 2 раза запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
14: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры 2 стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военнослужащих. А до конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5000 человек. В свою очередь Навроцкий заявил, что Польша также имеет все возможности, чтобы принять американский контингент. Сейчас в стране размещены около 10000 военнослужащих США. В интересах как Польши, так и Литвы, а также стран Балтии, чтобы здесь было размещено как можно больше американских войск, сказал Навроцкий.
9: По мнению военных экспертов, размещение дополнительных американских военных и техники НАТО в Литве и Польше существенно меняет стратегическую обстановку вокруг Калининградской области. Создается ситуация полного окружения области силами НАТО и угроза изоляции эксклава, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, Польша и Литва активно укрепляют границу, готовясь к контролю или перекрытию Сувалкского коридора, сухопутного пути, связывающего Калининград с Белоруссией и Большой Россией. Усиление присутствия США делает этот сценарий более реальным в случае эскалации. При этом эксперт отмечает, что Калининград защищен мощной группировкой, способной нанести непоправимый ущерб любому агрессору. Поэтому регион вряд ли станет целью первого удара в случае эскалации на Балтике. Но, будем надеяться, до этого не дойдет. И в завершение о количестве желающих пойти на парад 9 мая. По данным опроса издания «Русский Запад», 46% опрошенных хотят использовать выходной день 9 мая для отдыха на природе вдалеке от массовых мероприятий. Это самый популярный ответ. Будут смотреть парад по телевизору 21%. Каждый 10-й житель региона или 10% в День Победы вынужден работать, и только 7% собираются лично участвовать в парадных мероприятиях в своем городе. Отметим, что 16% участников опроса выбрали вариант «другое», то есть участвовать в параде ни в какой форме они не планируют. Такая картина праздничных предпочтений нарисовалась после опроса почти 600 респондентов, проведенного изданием с 30 апреля по 7 мая. По всей видимости, изменение условий проведения Парада Победы на фоне участившихся атак беспилотников по Москве, Питеру и другим российским регионам привели к сдвигам в эмоциональном настрое жителей Калининградской области. Берегите себя. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
15: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Куликово, Сокольники, Балтийское море. Вы сейчас подумали, ну и что? Обычные поселки, обычный пляж, море, отдых? Нет. С 1 июня это уже не просто пляж, это запретная зона. Минтранс России официально закрывает кусок Балтийского моря. Для вас, для всех. Кроме, конечно, нужных людей. И сегодня я вам расскажу, что там такое, почему это важно и почему вы должны это знать. Это сигнал. И я вам объясню, какой. Значит, смотрите. Там стоит терминал. Морской терминал по приему, хранению и регазификации СПГ. Ну, то есть сжиженного природного газа. Если по-человечески, это огромная труба, через которую Калининград получает газ. Независимо от Белоруссии, Польши, транзитных стран. Независимо ни от кого. Там стоит судно-регазификатор «Маршал Василевский». Его запустили в 2019-м. И с тех пор этот объект – энергетическая подушка безопасности всего региона. Понимаете, что я говорю? Без этого терминала Калининград в энергетической петле. Полностью. Теперь давайте поговорим про само судно. Потому что «Маршал Василевский» – это не просто корабль. Это плавучая фабрика. Длина 280 метров. Это 3 футбольных поля в стык. Ширина 43 метра. На борту одновременно находится до 70 тысяч кубометров сжиженного газа. 70 тысяч кубометров сжиженного. Это значит, газ охлажден до минус 162 градусов и сжат примерно в 600 раз по сравнению с обычным состоянием. Все это плавает у берега, в нескольких километрах от поселков, от пляжей, от людей. Что будет, если по ней ударят? Давайте честно, прямое попадание дрона в корпус – это не просто пожар. Разрушение терминала с СПГ запускает цепочку, которую уже не остановить. Первое – стремительное испарение. Сжиженный газ мгновенно переходит в газообразное состояние с увеличением объема в 600 раз. В 600 раз. Второе – облако газа. Оно тяжелее воздуха, оно идет по воде и берегу. Третье. Если это облако встретит источник воспламенения, будет взрыв. Не хлопок, не пожар. Объемный взрыв – это когда горит само воздушное пространство на сотни метров вокруг. Это то, что происходило на нескольких крупнейших промышленных катастрофах 20 века. Ну и вот, раз объект такой важный, что делает государство? Правильно, закрывает море. Запретная зона – это участок акватории от 11 до 15 километров от берега. Вдоль пляжа – до 2,5 километров в сторону Зеленоградска. 2,5 километра моря закрыто. Яхтсмены – за борт, рыбаки – туда же. Прогулочные катера, экскурсии на море, весь малый флот – всем спасибо, все свободны. Теперь заходить туда могут только суда ФСБ, военный флот и те, кто обслуживает терминал. Все. Остальным лучше вообще нос не совать близко к закрытой зоне. Официальная причина, почему море закрыли – обеспечение безопасности и снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Ну, конечно.
17: а неофициально все прекрасно понимают, что происходит. Балтика сейчас — это не курортное море, это театр военных действий в мирное время. Кабели режут, дроны летят, суда ведут себя странно. Страны НАТО начали патрулировать Балтику. Вот в этой обстановке стратегический газовый терминал — это уже не часть нашей энергосистемы, а цель. Очевидное, лакомое. И власти явно решили, что лучше закрыть море, чем объяснять потом, почему рвануло. Что это значит для людей? Давайте честно, рыбаки, которые там ловили, ищите другое место. Яхт-клубы с маршрутами вдоль этого берега, меняйте маршруты уже сейчас. Бизнес на прогулочном флоте? Ну, что вам посоветовать? Считайте убытки. Пляжи Куликова и Сокольников формально открыты, купаться можно. Только купаться под охраной стратегического объекта, где ходят патрули и работает режим запретной зоны. Ну, сомнительное удовольствие. Семья, дети, шашлычок у моря и... пограничники. Весело. И вот теперь самое главное. То, ради чего я вам все это рассказываю.
18: Изначально этот запрет хотели ввести еще с февраля, но... перенесли на июнь. Это не случайно. Это значит, готовились. Долго, тщательно. Юридически оформляли. Объект до ума доводили. И вот теперь все. Запрет вступает в силу. И Калининград закрывает еще один кусок моря. Понимаете сигнал? Интересы военных и защита энергетических объектов теперь выше свободы судоходства. Выше интересов бизнеса. Выше вашего отдыха. Сначала закрыли один кусок, потом закроют другой, потом третий. Постепенно, тихо, по документику. Как это уже было с другими временными ограничениями, которые стали постоянными. Вы знаете такие случаи, я знаю такие случаи, все знают. Вот такая реальность, и вы должны ее знать. Поэтому конкретный совет. Я понимаю, море красивое, погода хорошая, хочется подальше от берега. Не надо. Там патрулируют. Там работает режим ограниченного доступа. Вас не предупредят дважды. Вас задержат. Прямо в воде. Прямо в плавках. И потом долго будете объяснять, что просто плавали и ни о чем таком не думали. Им все равно, что вы думали. Дальше. Пляжи Куликова и Сокольников. Формально открыты. Формально купаться можно. Но давайте честно. Вы готовы лежать на пляже под боком у объекта, который в нынешней обстановке является мишенью номер один для дронов на всем Балтийском море? Пляж есть пляж. Но этот пляж уже не просто пляж. Это санитарная зона вокруг стратегического объекта с 70 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Мой совет простой. Калининградская область большая. Там есть Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Кушская коса. Езжайте туда. Отдыхайте там. Не надо быть героем и проверять, где заканчивается запретная зона. Не надо рисковать задержанием ради принципа. И уж точно не надо отдыхать в месте, которое само государство признало достаточно опасным, чтобы закрыть вокруг него море. Это не паника. Это здравый смысл. Просто выберите другой пляж, пока есть из чего выбирать.
15: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
20: Уважаемые пассажиры,
19: только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
21: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
22: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель. Завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
19: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
23: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
24: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
19: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Листа. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Криминальные новости.
26: Серийный убийца из Кургана Олег Фоминых погиб на Украине. В 2022 году Фоминых обвинили в 3 убийствах, совершенных в 80-х и 90-х годах. По версии следствия, в 1983 году он жестоко избил и задушил мужчину, который попросил его включить музыку на магнитофоне. В 87-м году Фоминых заманил в кусты подростка, нанес ему 23 удара отверткой, после чего добил железной болванкой и камнем. В 1998 году жертвой стала его знакомая, с которой Фоминых поссорился. Женщина погибла после 9 ударов молотком по голове и телу. Труп маньяка вынес на пустырь и сбросил в канализационный колодец. Судебный процесс над Фоминых по этим убийствам начался в прошлом году, но преступник ушел на фронт после 3 заседаний. 26 декабря 2025 года производство по делу было приостановлено, а 2 февраля стало известно, что Фоминых подписал контракт с Минобороны. Он погиб в зоне СВО. В Архангельской области к 4 годам колонии строгого режима приговорили ранее судимого участника СВО, жителя Вельска. Он истязал сожительницу и ее малолетнего сына. По данным следствия, с сентября 2023 года по ноябрь 2025 воевавший и получивший помилование уголовник регулярно наносил побои 10-летнему сыну своей сожительницы. Истязания происходили, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе одной из ссор с женщиной он ее избил, душил и угрожал физической расправой. По решению суда в пользу малолетнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. 25-летнюю чеченку, с которой с апреля не могут связаться друзья, мог убить отец из-за подозрений в измене мужу. Об этом пишет «Новая газета Европа». Имя предполагаемой погибшей – Зухра Музаева. Она жила в селе Курчалой, воспитывала троих дочерей. Правозащитникам рассказали о гибели девушки в конце апреля. Собеседники издания утверждают, что девушку убил собственный отец, Самради Музаев. Сначала он побрил ее налысо, затем заставил копать могилу и в итоге застрелил. Причиной убийства могли стать подозрения в измене мужу, который сейчас воюет на Украине. Журналисты и правозащитники позвонили Самради Музаеву и спросили о судьбе его дочери. Мужчина грубо и раздраженно отвечал на вопросы, утверждал, что чеченка жива, здорова и что она уехала за границу. При этом родственники девушки не пояснили ее знакомым, куда та пропала. Извращенцы на детской площадке задержали росгвардейцы. В подмосковном селе Семеновское на улице Школьной мужчина ходил за девочками и показывал им интимные части тела. Взрослые вызвали Росгвардию. Силовики скрутили мужчину и доставили в отдел полиции. Против 36-летнего уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Главные новости дня.
2: Третий шанс для «Сармат». После 2 неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают 2 зоны – в Баренцевом море, 1 в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке 3-го теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих 2 испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
3: Ну, как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
2: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
4: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
2: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
1: «Сармат». Это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной. Очень грозное оружие. И долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
5: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
25: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
6: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Минкульт пытается запретить популярный сериал «Метод» за то, что в нем нет традиционных ценностей.
7: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация.

0: названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала. Взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности. Допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
3: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
2: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
3: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. В деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
2: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор.

0: Виктор Баранец. В прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
1: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
2: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
0: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
0: Это ад на земле. Бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
4: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
0: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
5: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
6: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
0: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
7: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
0: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
7: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
0: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
8: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
0: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
3: Ну да, логично.
2: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это, на минуточку, первое официальное падение за 3 года.
3: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
2: Думаешь?
3: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
2: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной 0,3% скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
3: То есть там по месяцам разница?
2: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
3: Ого!
2: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
3: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорости еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
2: Очень точная аналогия, только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали, ну, математически невыполнимыми.
3: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
2: Абсолютно.
3: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
2: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
3: Ну да, это потолок.
2: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
3: Подожди, подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
2: Какое?
3: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
2: Ну да, есть такое.
3: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
2: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
3: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
2: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
3: Что заставляет останавливаться станки тогда? если деньги есть.
2: Острейшие дефициты импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, УАЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
3: Угу, понятно.
2: Но главное, западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
3: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
2: Да.
3: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
2: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
3: Слушай, но этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
2: Ну, конкурировать с китайскими фабриками российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
3: А в чем?
2: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
3: Угу.
2: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
3: Ну да, покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
2: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
3: Упало производство еды.
2: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
3: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
2: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
3: Ах, кредиты!
2: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там, хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
3: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
2: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
3: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
2: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
3: Ничего себе!
2: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
3: 36%?
2: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
3: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы – все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
2: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
3: Почему?
2: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Везти тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
3: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
2: Внутренний рынок встал намертво.
3: Вообще?
2: Да, основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
3: Опять ставка ЦБ.
2: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
3: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
2: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
3: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды достали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юрлс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
2: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
3: Так, это раз.
2: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
3: Ушли западные компании.
2: Да, ушли гиганты вроде Шлюмберджер и Халибортон. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
3: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
2: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадания по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на $1 миллиард.
3: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
2: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
3: Но, слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
2: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
3: И они импортные?
2: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Accents.
3: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
2: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
3: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
2: Получает валютную выручку.
4: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
2: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
4: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
2: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
4: В смысле?
2: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1.5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
3: Перекладывание из одного кармана в другой.
2: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
3: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
2: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
3: Угу.
2: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
3: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
2: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
3: Да уж.
2: Особенно остро ощущается дефицит так называемых «серых воротников». Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
3: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный. С
4: Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
2: Да, картина безрадостная.
4: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
2: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафорой автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
4: Правительство давит на педаль газа, а центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
2: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 2026 год практически до нулевых значений.
4: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
2: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
4: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
2: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
4: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
2: Неожиданное и быстрое восстановление, но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
4: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
2: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
4: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
2: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
4: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
2: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарии медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
4: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
2: Да, лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
4: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
2: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
4: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
2: Спасибо за анализ. До свидания.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
0: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
7: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
0: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
8: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
10: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
11: То есть это никогда это возможно?
10: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 2030 году мы планируем выпускать МС-21-36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Главные новости дня.
12: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
13: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованиям безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
12: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
14: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
15: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
12: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
16: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
17: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
12: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
18: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, ну, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда вот, поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Ну, надо, так сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить, правильно, у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. показывают интересные такие фотографии разные с немецким, понятно, с прошлым, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами поработать вместе.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
19: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
0: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
20: Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
21: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
0: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
22: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
0: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
22: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
23: Военкор Живов о том, как Украина плевать хотела на предложенное Владимиром Путиным двухдневное перемирие.
24: 8 мая в Симферополе ночью было максимально шумно. Где-то в час ночи зашуршали старты противоракет, и долго еще было слышно, что идет невидимый глазу, но очень серьезный воздушный бой между противовоздушной обороной и украинскими дронами. Если бы это не был 5-й год войны, наверное, было бы страшно, а так просто тревожно, чтобы осколки конкретно тебе на голову не свалились. В целом же за эти сутки вооруженные силы Украины вновь побили рекорд по количеству запущенных дронов. Наше Министерство обороны отчиталось о 657 сбитых. Одностороннее перемирие, которое ввел Владимир Путин, Киев демонстративно не соблюдает. В принципе, я так и думал.
23: Перемирия нет. Записки ветерана про самый массированный налет украинских дронов.
2: В первую же ночь после вступления в силу перемирия, объявленного в честь Дня Победы, на которое Украина не согласилась, враг совершил массированную атаку. География налета – 15 регионов, а также Азовское и Черное моря. Брянск – наиболее тяжелый удар. В Бежецком районе атакованы жилые кварталы, 13 раненых, повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Москва. Силы противовоздушной обороны сбили на подлете 26 беспилотников. В аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов. Ярославль. Атака на нефтеперерабатывающий завод, пострадавших нет. Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. В результате атаки повреждены жилые дома, хозпостройки, административные здания и один грузовик. Смоленская область. Сбито 6 дронов. Калужская область. Обломками задет дачный дом. Тула. Над областью сбито 11 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Чеченская республика. 3 беспилотника атаковали Грозный. Один упал на территории ОМОНа Ахмат-Грозный. Это явно только начало. Наблюдаем.
23: Очнитесь, вы в аду. Военкор Живов о том, зачем на самом деле власти все заблокировали.
24: Белые списки, блокировку телеги и вообще всего бездуховного западного контента готовили под дух анкориджа и победу над Украиной. В этих же целях загасили всю военно-патриотическую повестку. Стали выпускать псин, называющих весь фронт помощи спецоперации омерзительным словом «зетники» и так далее. В общем, проделали работу как смогли. Теперь, когда стало понятно, что Трамп ничего не решает, и Зеленскому плевать на предложение о мире, что будем делать дальше? Разблокировать все придется? Неудобно-то как получилось. Или оставим все как есть, может само отвалиться? А, да, еще эти смешные дурачки в костюмчиках, которые делали сложные лица и говорили, куда нам девать бойцов, которые вот-вот вернутся с войны? Скажу словами ныне покойного отца Дмитрия Смирнова. Очнитесь, сынки, вы в аду. Вопрос в том, не куда девать ветеранов, а куда девать вас.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
3: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы. Все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю, вообще, как они там вообще живут.
0: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
4: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: а, слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
0: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
5: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит: он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
6: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й, и надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
0: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Дмитрий Дризе об угрозе распада организации стран-экспортеров нефти.
8: Объединенные Арабские Эмираты покидают ОПЕК. Событие крайне важное. Его даже называли «черным лебедем мирового энергетического рынка». Тем не менее, первоначальная реакция внешних комментаторов была относительно спокойной. Мол, Эмираты давно собирались. Кому понравится, когда тебя сдерживают? Тем более, если речь идет о триллионах долларов прибыли. Имеется в виду квоты картеля на добычу нефти. Пока в регионе идет война, о последствиях говорить рано. Однако есть такое мнение, что все это крайне выгодно Дональду Трампу, который неоднократно обвинял ОПЕК в спекуляциях и попытках влиять на цены, продвигая таким образом свои политические интересы. Принято считать, что бал в ОПЕК правит Саудовская Аравия, которая всегда претендовала на лидерство и не только на Ближнем Востоке. На фоне фактического выбывания Ирана из этой гонки ситуация для правящей династии складывается более чем удачно. И вот неожиданный поворот. УАЭ не просто вышли из ОПЕК. Страна явно дрейфует в сторону соглашения Авраама, что означает дальнейшее сближение с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Так что политические изменения налицо. В связи с этим приходится в очередной раз повторить уже набивший оскомину тезис: мир не будет прежним. Эпоха союзов, картелей и иных объединений постепенно уходит, поскольку нахождение в них становится просто невыгодным. Тем временем пошли сообщения, что следующая на выход из ОПЕК – Венесуэла. И это неудивительно, поскольку страна как бы находится под внешним управлением из Вашингтона. Как бы то ни было, Трамп продолжает крушить старый мир, который, будем уж честными, погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ, футбольные союзы и даже Евросоюз – все они в зоне риска. Если не провести реформы, а их никто, судя по всему, проводить не собирается, кризис продолжится. И на это отнюдь не повлияет уход Трампа из Белого дома, который рано или поздно состоится. Это просто естественный процесс эволюции. Главное, чтобы все это шло относительно мирно. Хочется все-таки избежать глобальной конфронтации. Беда в том, что на сегодня мало кто сможет дать четкие гарантии, что подобного сценария не случится. Это еще одно подтверждение того, что мир никогда не будет прежним. Впрочем, будем надеяться, что перемены только к лучшему.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
10: Приветствую вас. Прогноз на 9 мая, друзья, с праздником. И, конечно же, что же нам пророчат цифры в этот день? Девяточка. У нас аркан отшельника. Это отшельник, мудрец. И, конечно же, здесь, знаете, про какой-то свой внутренний фонарь и осознанный пройденный путь. Тем более в контексте мая, пятый месяц, учитель, иерофант, энергия отшельника приобретает характер такой академической глубины. Это день, когда знания, которые накоплены за время вашего правления, должны быть переосмыслены и превращены в истинный опыт. 9 мая – это не про одиночество, а про качественное уединение, которое необходимо для того, чтобы услышать голос своей интуиции и понять стратегические смыслы своих действий. Вот это про глубину, про такое правильное самокопание, когда вы внутри себя находите вот те ответы, которые искали давно. Энергия 9-го аркана призывает к замедлению, к анализу. Это день, когда внешняя суета может казаться пустой и мешающей. Это идеальное время для интеллектуального труда, может быть, написания долгосрочных планов, своих каких-то идей, научных изысканий или просто каких-то тихих раздумий на природе. Тем более, опять же, под влиянием иерофанта, пятый аркан месяца отшельник, в этот день становится вашим личным наставником. То есть вы можете найти ответы на сложнейшие вопросы, просто погрузившись в изучение каких-то первоисточников, или обратитесь к своему внутреннему архиву памяти. Может быть, вы встретите человека, который вас направит, вот такого наставника, да, человека-проводника, который приведет вас за руку туда, куда вы хотите прийти. И здесь ваше волевое решение – это не идти на поводу у толпы, а оставаться верным своему уникальному пути и своей внутренней правде. Вот мы очень часто не слышим себя и пытаемся соответствовать обществу, семье, каким-то ожиданиям близких, родных людей, а в этот день важно слышать именно себя и не предавать себя. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 9 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 – шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных. Это символ выбора, гармонии, партнерства, общения. Здесь возникает очень классный, глубокий, тонкий такой резонанс, потому что глубина отшельника, девятая энергия, встречается с эстетикой коммуникации шестерочки. И все это на фоне пятого месяца энергии традиции.

0: выучить. С практической и финансовой точки зрения, 9 мая – это день такой стратегической тишины в бизнесе. Это глубокая аналитика, может быть, аудит интеллектуальной собственности или подготовка каких-то важных текстов, презентаций. А вот в финансах энергии отшельника и шестерочки советуют проявлять осторожность. То есть это не день для каких-то шумных сделок, а все-таки время для тихих, может быть, инвестиций в знания, покупку каких-то курсов или в то, что приносит вам глубокое какое-то внутреннее удовлетворение, да? Деньги в этот день любят тишину. Вы можете обнаружить какие-то скрытые возможности для роста там, где другие просто прошли мимо и не заметили сути за внешним блеском. Хорошо пройдут любые дела, связанные с консалтингом, может быть, психологией, историей, высокими технологиями. Если хотите, можете сходить на курс энерготерапии, вот каких-то совсем новых наук, да, которые спорные, но открывают какие-то внутренние подсознательные двери. Вы в этот день как мудрый профессор, который вышел на вечеринку, чтобы просто посмотреть на людей, но в итоге стал центром внимания, отвечая на вопросы о смысле жизни между глотками чая. Да, и здесь окружающие будут интуитивно чувствовать вашу глубину и тянуться к вам за советом. Обязательно не стесняйтесь, делитесь этим. Ваша задача – светить, но не ослеплять, делиться мудростью, но не навязывать ее. А вот вечер стоит провести в спокойной обстановке, возможно, за чтением книг или глубокими разговорами с теми, кто понимает вас без лишних слов. Здесь, вы знаете, завершите этот день с ощущением внутренней цельности. Если вот так его проживете, как я вам советую, будете понимать, что ваша империя, ваш фундамент очень крепкий и не только законами, но и вашей способностью видеть вечное в переходящем, понимаете? Поэтому принимайте, благодарите, открывайте своего мудреца внутреннего, слушайте свою интуицию, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На протяжении веков капитаны судов заносили в вахтенные журналы координаты новых земель, которые потом бесследно исчезли. Остров Санди в Коралловом море фигурировал на картах Google Earth вплоть до 2012 года, пока австралийская научная экспедиция не обнаружила на его месте лишь бескрайнюю синюю гладь и глубину в 1,5 километра. Куда пропадают целые участки суши и почему навигаторы до сих пор совершают ошибки прошлого? История картографии полна таких призраков. Самый известный – остров Хай-Бразил, который якобы появлялся в Атлантике раз в 7 лет, окутанный туманом. Моряки рассказывали о высокоразвитых цивилизациях, живущих там, и о золотых городах. В 1875 году остров Арроу-Смит был нанесен на все официальные карты, а спустя 40 лет его просто вычеркнули, так как никто больше не смог его найти. Картограф Генри Стомилл в своей книге писал: «Океан — это не только вода, это зеркало наших надежд и страхов, которые иногда кристаллизуются в виде ложной земли». Уфологи и любители теории о паранормальных явлениях и параллельных мирах считают, что фантомные острова – это зоны просачивания других реальностей. Согласно этой версии, острова действительно существуют, но в другом измерении и становятся видимыми только при совпадении определенных магнитных условий. Это не ошибка навигации, это портал. Корабли, заходившие в гавани таких островов, часто пропадали навсегда или возвращались спустя десятилетия, утверждают сторонники аномалий. Они верят, что Земля — это многослойный пирог, и мы видим лишь одну его часть. Наука объясняет все гораздо прозаичнее, но не менее интересно. Основная причина — фатаморгана. Это сложная оптическая иллюзия, когда из-за разницы температур слоев воздуха объекты за горизонтом, например, айсберги или скалы, отражаются и увеличиваются, принимая очертания островов. Другая причина – пемзовые плоты. При подводных извержениях вулканов на поверхность выбрасывается огромное количество пористой породы, которая сбивается в гигантские

0: гигантские плавучие острова. На них даже могут расти деревья и жить птицы. Такой остров может дрейфовать годами, пока камни не напитаются водой и не пойдут ко дну. Тем не менее, когда современный спутник подтверждает наличие Земли, а судно на месте находит пустоту, становится не по себе. Океан все еще хранит свои секреты, и, возможно, некоторые из фантомных островов просто ждут своего часа, чтобы снова появиться из тумана. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 9 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам принесут, какую энергию, какую подсказку в этот праздничный день. Итак, выпала руна Солу. Ну, кто бы сомневался, это руна света, солнца, энергии, воли и успеха. Знаете, это... Правда, День Победы с такой руной – это внутреннее сияние, это приток жизненных сил. И Соулу всегда наполняет нас уверенностью, помогает побеждать все возможные обстоятельства, возвращает веру в себя. И вот все, что казалось трудным, в этот день становится абсолютно преодолимым. Все, что требовало сил, наполняется энергией. Так что это руна целеустремленности и ясности. В такой день все будет получаться, и если вы двигаетесь с правильным намерением, посылом, открытым сердцем, то вам все дороги открыты. Так что в работе ждем успеха, признания, просто, может, удовлетворения от проделанной работы, да, и можно смело брать на себя какую-то инициативу. Вы точно будете заметны, убедительны, и день, может, подойдет для выступлений, совещаний, каких-то переговоров и завершения проекта ведь дел. И Соул здесь говорит: вы на верном пути, продолжайте в том же духе. И, возможно, даже светит шанс проявить лидерские качества и получить за это бонусы и, вполне возможно, даже повышение, понимаете? В отношениях Соулу приносит тепло, страсть, искренность, возможен какой-то эмоциональный подъем, признание, сближение. Это вот прям сильный эмоциональный контакт и физический. Будет вот это вот огонь между вами, да, и день, когда хочется обнять весь мир и в ответ получить то же самое. Здесь не упускайте шанс устроить какой-то сюрприз, поделиться чувствами, зажечь огонь заново, может, устроить романтический ужин со свечами. Причем и жене, и мужу это будет бесконечно приятно. Одиноким людям здесь нужно смотреть в оба, могут вспыхнуть чувства, любовь рядом, если вы открыты ей, и, возможно, с кем-то столкнетесь даже просто на углу. Здесь все чувствуете. По здоровью, опять же, идеальный день, энергия бьет ключом, организм бодрый, иммунитет сильный, он все это будет чувствоваться с утра. Соулу всегда питает и тело, и дух. И это отличное время для закаливания, для тренировок. Кто уже болел, то это прекрасный период для восстановления после болезни. И здесь, знаете, природа, солнце, правильное дыхание. В такой день лучшее лекарство. Главное, не переусердствуйте. Иногда и солнце может обжигать. Помните об этом. Так что... У нас прекрасный день, сияние побед ясности, Соулу ведет к внутреннему свету. Светите ярко и уверенно, и ваш свет точно заметит.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
4: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет на многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Цензура и ревизия гидов. Без прозванных призвал силовиков проверить экскурсоводов из-за рассказов о немецком прошлом региона. Что именно не устраивает губернатора? А Дятлова против. Администрация Калининграда в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. Что стало поводом для отказа в этот раз? Американское соседство. Литва и Польша готовы принять американский контингент. Какие дополнительные угрозы несет усиление США в Балтийском регионе? Итак, в Калининградской области грядут перемены. Власти ужесточат контроль за работой гидов и экскурсоводов. Губернатор потребовал провести их полную аттестацию. Причина – якобы жалобы на недостоверную информацию, которую экскурсоводы подают туристам. Искажаются факты о немецком прошлом региона, пояснил Алексей Беспрозванных, и отметил, что к процессу проверки гидов следует подключить правоохранительные органы. Такое решение губернатор озвучил на старте летнего сезона, в течение которого, по данным Минкультуры и туризма, область ожидает 800 тысяч туристов.
6: Особое внимание прошу обратить на наших гидов. Важно, чтобы информация, которую они рассказывают о Калининградской области, соответствовала действительности. Я просил провести полную аттестацию гидов. Иногда поступают жалобы на то, о чем они рассказывают. Неаттестованные не могут проводить у нас экскурсии. Надо поработать над этим. Ведь, проводя экскурсии, они показывают интересные фотографии с немецким прошлым. Но как рассказывают и что преподносят, это очень важно. Поэтому надо над этим вместе с правоохранительными органами поработать.
5: Беспрозванных не уточнил, что конкретно он имел в виду, лишь упомянул о вольной трактовке исторических событий. Кстати, по данным Министерства культуры и туризма регионального правительства, на начало мая в регионе 570 экскурсоводов и гидов уже прошли аттестацию. То есть практически все из порядка 600 официально зарегистрированных и работающих гидов. Будут ли повторно их проверять на профпригодность и какие функции отведены полиции в ходе проверок экскурсоводов, пока не ясно. Кстати, следует отметить, что немецкое прошлое региона не дает покоя и советнику президента Владимиру Мединскому. Все помнят, как в апреле, выступая на Балтийском культурном форуме, Мединский предложил убрать германские элементы из символики Калининградской области. «Уж больно геральдика и топонимика региона, похожие на немецкие», заявил тогда советник президента.
7: Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийско-Черняховска – полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска с тевтонскими крестами. Сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а также обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни. Но точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк – старый кёнигсберг? Почему кёнигсбергский марципан, а не наш марципан? И примеров таких можно приводить десятки, сказал помощник президента.
5: При этом Мединский подчеркнул, что речь не идет об отказе от культурного наследия, мол, он всего лишь выступил за корректировку символики Калининградской области. Кроме того, свое выступление докладчик назвал ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему. И здесь стоит вспомнить, что часть идей Мединского уже притворили в жизнь более 6 лет тому назад, когда суд запретил использовать латинские буквы в гербе Черняховского района по причине того, что таких букв в русском и других языках народов России нет. В общем, похоже, власти все больше волнует не нынешнее состояние региона, а его прошлое. Да и услышать людей с их проблемами у чиновников особого желания нет. И вот еще одно конкретное подтверждение этому. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в третий раз за месяц отказала жителям Холмогоровки в проведении митинга. На этот раз власти заявили, что выбранная площадка уже якобы согласована для другого публичного мероприятия. Однако организатор митинга Татьяна Батыршина утверждает, заявка была подана раньше всех возможных сроков.
8: Уведомление на 17 мая я подала в первый фактически возможный день подачи. По закону уведомление на эту дату могло быть подано с 1 по 6 мая, однако первые 3 дня месяца были нерабочими, и личный прием уведомлений не осуществлялся. Утром 4 мая я пришла до открытия Центра документационного обеспечения деятельности и зашла первой. Был вызван ответственный сотрудник, которым уведомление на проведение митинга было принято в самом начале рабочего дня – в 9 часов 11 минут. Никто физически не мог подать уведомление на эту дату раньше меня.
5: Организатор также сообщила, что заявленная тема митинга на 17 мая, в котором администрация отказала, защита прав жителей области, сохранение природы и исторического облика региона, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также соблюдение законов и работа власти в интересах жителей. Ранее администрация Калининграда уже дважды запрещала жителям Холмогоровки в проведении публичного мероприятия в областном центре. Причины находились разные – от дискредитации власти до ремонта брусчатки у памятника землякам-космонавтам, где планировали собраться люди. Тогда они хотели обсудить с властями затягивание строительства школы и детского сада в Холмогоровке, отсутствие дорог и транспорта, хаотичную застройку и экологические проблемы. Но, как говорится, не судьба. По всей видимости, с каждым новым отказом чиновники все меньше пытаются искать убедительные объяснения и демонстрируют свое реальное отношение к проблемам жителей региона. А вот проблем вскоре может стать больше.
7: Соседи Калининградской области, Литва и Польша, готовы принять американский контингент, который США планируют вывести из Германии. Это порядка 5000 человек. Об этом лидеры двух стран заявили после совместного наблюдения за учениями литовских и польских военных вблизи Сувалкского коридора. В частности, Науседа отметил, что Литва для этого реализует необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения солдат. На территории страны уже находится более 1000 американских военных.